0: Он хотел было завести светскую беседу, но так и не придумал, о чем именно. По правде говоря, начальник внушал ему довольно сильный трепет. Крейг уже 5 лет работал в небесах Incorporated, но лишь сегодня впервые заговорил с Богом лично. Такая возможность представилась ему абсолютно случайно. Он как раз пил кофе, когда какой-то архангел хлопнул его по спине и сказал: «Эй, Паш, приведи-ка Бога в зал заседаний». Крейг был ангелом, а это на целых 2 порядка выше служек, но и не подумал поправить архангела, он на собственном опыте понял, что доводы разума на таких не действуют. Кроме того, он с благодарностью воспользовался случаем наконец увидеть офис Божий. Тот полностью оправдал его ожидания. Телевизор Бога оказался огромным, минимум 60 дюймов, а его пульт был просто потрясным. Блестящая хромированная штуковина выглядела так, словно ее сделали Богу точно по руке. На столе из цельного клена стояло множество крутых президентских безделушек. Там были и кубик Рубика, практически собранный, как уважительно отметил про себя Крейг, и блестящая, очень президентская колыбель Ньютона. Из тех, что стучат шариками по несколько минут без перерыва, стоит только чуть тронуть их. Крейг обнаружил зал заседаний и с трудом открыл тяжелую латунную дверь. Бог неспешно зашел, и Крейг попытался просочиться следом, но ему на плечо легла широкая рука. Рука Винса, громадного архангела с прилизанными светлыми волосами. «Извини», — сказал он с усмешкой, — «вход только членам правления». Спускаясь обратно в скромный департамент чудес, Крейг пытался представить, что происходит сейчас за дверями зала заседаний. Там принимались безумно важные решения и делались колоссального планетарного масштаба заявления, влияющие на судьбы миллиардов. Крейг подумал, что отдал бы все за место за этим столом. Винс снял колпачок с авторучки. «НФЛ?» — спросил он.
1: «Национальная футбольная лига, профессиональная лига американского футбола в США».
0: Бог прикрыл глаза и помассировал виски. «Пэкерс», — провозгласил он наконец.
1: «Гринбэй Пэкерс — профессиональный клуб по американскому футболу из города Гринбэй, штата Висконсин».
0: Архангелы одобрительно зашептались. Винс записал «Пэкерс» в блокнот с отрывными страницами и обвел слово в круг. «Мы все устроим», — заверил он. «Что по поводу NASCAR?»
1: «Национальная ассоциация гонок серийных автомобилей».
0: «Мне нравится Тревор Бэйн», — ответил Бог. «И Дэвид Рейтиман». Винс записал имена гонщиков. «НХЛ?»
1: «Национальная хоккейная лига. Профессиональная спортивная организация, объединяющая хоккейные клубы США и Канады».
0: Бог пожал плечами. «Без разницы». Он вдруг ткнул в Винса пальцем. «Эй, а какой у меня рейтинг?» Винс легким движением руки достал из портфеля круговую диаграмму. «Рейтинг потрясающий», — сказал он. «Вас так или иначе почитает 85% населения». «Исключительно», — гордо ответил Бог, с улыбкой глядя на график. «Проблемы демографического характера есть?» Винс помедлил с ответом. «Некоторые студенты сомневаются», — признал он. «Но мы считаем, что вскоре получим и их».
2: «Уверен?»
0: Архангел энергично закивал. «Это просто такой возраст». Бог прищурился. «А что насчет Линард Скиннерт?» — спросил он.
1: «Линард Скиннерт — американская рок-группа, наиболее известный представитель и популяризатор южного рока 1970-х годов».
2: «Какие-то подвижки есть?»
0: Винс сглотнул. Линард Скиннерт были любимой музыкальной группой Господа, и тот месяцами требовал от архангелов как-то воссоединить их первый состав.
2: «Я не уверен, что это осуществимо», — признал Винс. «Я имею в виду, половина из них уже мертвы.
3: Ну а оставшиеся? Гарри Росингтон? Ларри Янструм? Если собрать их в одной комнате, я уверен, они и сейчас зажгут».
0: Винс вздохнул. «Мы над этим работаем». Бог сложил руки на груди.
2: «А Янкис?»
1: Нью-Йорк Янкис – профессиональный бейсбольный клуб, базирующийся в Бронксе.
2: «Выиграли третий матч подряд», – ответил Винс, быстро доставая из портфеля еще одну диаграмму. «И Родригес продолжил серию ударов уже в 20-й игре». Бог откинулся в кресле и улыбнулся. «Ну и ладненько», — сказал он. «Пойдем играть в гольф». Крейг вернулся на первый этаж департамента чудес в лабиринт крошечных кубиков, в котором он провел большую часть своей жизни. Теперь, когда он узрел офис Бога и роскошный зал заседаний, где вели дела архангелы, ему казалось, что здесь еще мрачнее обычного. Но стоило ему снова сесть за стол и включить компьютер, как обида угасла. На экране ярко светилось «Возможное чудо». Он перешел по ссылке, и компьютер крупным планом вывел на экран мелкую улочку города Мобил в штате Алабама. По ней возвращались домой из летней школы несчастные девочка и мальчик, изнывающие от бесчеловечной августовской жары. Крейг терпеливо дождался, пока они подойдут к ближайшему пожарному гидранту, и увеличил давление под землей, заставив гидрант лопнуть и окатить детей струей ледяной воды. Они, заливаясь хохотом, принялись танцевать под этим душем. Крейг не мог в это поверить. Поход на верхние этажи отвлек его настолько, что он чуть не пропустил чудо с гидрантом. Он чувствовал себя ужасно виноватым. Не стоило ему вообще покидать рабочее место. Он просканировал планету и быстро нашел еще одно возможное чудо. Женщина средних лет из Нью-Брунсвика надела старый пиджак, не подозревая, что в его карманах полно денег. Крейг наслал на нее сильный порыв ветра, и женщина, пробормотав под нос несколько крепких словечек, засунула руки в карманы, пытаясь согреться. Уже через мгновение она вскинула в небо кулак, сжимая в нем пачку мятых двадцаток. Крейг откинулся на спинку стула и улыбнулся. Женщина уже танцевала по пустой парковке и яростно шлепала себя по ягодицам на манер макарены. Ничто не бодрило так, как наблюдать за смертными, которые радовались его чудесам. Крейг позволил себе посмотреть еще полминуты, а затем закрыл вкладку. Если он будет отвлекаться, то так и на работу времени не останется. Пора было переходить к следующему чуду. Турист в Монте-Карло направлялся прямо к намагниченной рулетке казино. Крейг как раз пытался отвести беднягу в сторону от нее, когда его мыслительный процесс прервали стуком. «Крейг?» К нему в кубикл заглядывала долговязая девушка в огромных очках. «Извините, что отрываю», — сказала она, протягивая ему ладонь. «Я Элиза».
4: «О, нет! Я совсем забыл, что вы придете. Долго ждали?»
2: «С 9». Она широко улыбнулась, чтобы скрыть раздражение. «Мне очень жаль. Как мне загладить свою вину?»
5: «Ну, вы могли бы показать мне офис, если не очень заняты?»
2: Крейг бросил взгляд на экран компьютера. Турист сел за столик и поставил огромные деньги на черное. Этого было уже не исправить. «Без проблем», — ответил Крейг. «Идите за мной». Элизу только что повысили до работника департамента чудес после долгих 3 лет, которые она просидела младшим ангелом в приемной молитв. Крейг согласился показать ей этаж, но поход наверх сильно его задержал. Свое первое утро в качестве ангела Элиза провела в комнате отдыха, без конца открывая свой Блэкбери в ожидании объяснений. Она была в ярости из-за того, что Крейг заставил ее ждать так долго, но ее гнев стремительно испарился перед восторгом от экскурсии. Она рьяно вертела головой, пока Крейг вел ее сквозь шумный офис. Повсюду сидели ангелы. Они сканировали землю, вводили коды, меняли мир всего несколькими нажатиями клавиш. Это было прекрасно. Именно так она себе все и представляла. «Черт!» — выкрикнул кто-то. Элиза заглянула в соседний кубикл. Немолодой лысеющий агент пролил кофе, и густая коричневая жижа попала на клавиатуру. Он выхватил из лотка для писем несколько бумаг и вытер ими пятна. «Каждый раз!» — пробормотал он. «Каждый гребаный

0: Серьезность ущерба варьировалась от ушибленных мизинцев до ожогов первой степени, но у всех имелось кое-что общее. Их можно было предотвратить. Элиза заметила, как пострадавшие на экране выкрикивают ругательства. Кое-кто из смертных адресовал их небесам, словно они каким-то образом догадывались, что в их боли виноват Брайан. «Гребаный ты, Боже!» — воскликнула старушка, распоровшая палец о консервную банку с тунцом. «Ублюдок! Мать твою!» Брайан прикрыл глаза и потер лицо, медленно и глубоко дыша. «А как он предотвращает ущерб?» — спросила Элиза. «Или, ну ты понял, пытается». «Тут тоже что с чудесами», — пояснил Крейг. «Божественное вмешательство». Он подвел девушку к ближайшему шкафу и подал ей толстую книгу в кожаной обложке. Элиза пролистала страницы, пристально вглядываясь в россыпь диаграмм. «Знаю, что это сбивает с толку», — сочувственно произнес Крейг. «Но со временем ты будешь плавать в них, как рыба в воде». Элиза ткнула пальцем в брошюру под названием «Порывы ветра». «А это зачем?» «Они удобны, если нужно что-то переместить. Например, когда хочешь убрать пляжное полотенце, чтобы человек нашел ключи от машины». Элиза открыла брошюру «Порывов». Та была в 40 страниц толщиной, не считая списка сносок. «Почему нельзя просто забросить ключи человеку в карман?» Крейг рассмеялся. «И не говори! Так было бы гораздо проще. Но, к сожалению, законы нарушать нельзя».
1: «Какие законы?»
0: «Законы Божьи. Гравитации, термодинамики, времени. Они и непреложны. Приходится действовать в обход».
1: «Ну, то есть там воскрешать людей мы не можем. И заставить их летать тоже».
0: «Точно. Никаких телепортаций, телепатии и исчезающих вещей. Нельзя делать ничего, что смертные сочтут сверхъестественным».
1: «Значит, никакого веселья?» Крейг усмехнулся. «Ну, не совсем так».
2: Земля. Оскар Фридман открыл свой бостонский вестник и укрылся за ним, как за щитом. Ему осталось проехать незамеченным еще 3 остановки. Всего 5 минут, и он в безопасности.
3: «Ты уверен, что это твой бывший сосед по комнате?» — прошептала его жена.
2: Оскар кивнул. Это определенно был он. Сидел напротив, в вагоне метро «Красной ветки». И Оскар напрочь забыл его имя.
3: «Оно точно начиналось на «Р», — пробормотал он. «Рик? Ричард?»
2: Оскар покачал головой и скорчил гримасу, призывая жену предлагать другие варианты.
3: «Ронни? Реджинальд?»
2: Оскар зажмурился. «Уже почти», — произнес он. «Черт, уже почти вспомнил!»
3: «Росс? Ред?»
2: Но было поздно. Сосед уже встретился с ним взглядом и радостно протискивался через вагон. Он обогнул шест и обеими руками схватил Оскара за локоть.
4: «Оскар! Целую вечность тебя не видел! Тебя не хватало на встрече выпускников!»
2: Оскар бросил на жену испуганный взгляд, и та тут же протянула вперед ладонь.
3: «Флоренс?» — произнесла она.
2: Бывший сосед проигнорировал ее и скрестил руки на груди.
3: «Что такое, Оскар? Не представишь меня своей очаровательной жене?»
2: Оскар готов был уже сознаться, но тут лампы погасли. Замыкание длилось 40 секунд, ровно столько, сколько требовалось, чтобы галопом пробежаться по воспоминаниям. К тому моменту, как загорелся свет и из динамиков прекратил гудеть голос машиниста, старик сиял от облегчения.
3: «Родная», — произнес он, — «это Рональд».
2: «Мы можем влиять на жизнь людей только косвенно», — объяснил Крейг. «Осмотрительно использовать природные явления. Можно вызвать замыкание электричества, сотворить град, запустить молнию. Мы можем контролировать приливы и отливы или заставить человека чихнуть. Но нельзя дать смертным понять, что мы существуем».
3: «А кто-то когда-нибудь лажал?» — спросила Элиза.
2: «Ну, переступал черту?» Крейг задумался. Ангелов редко наказывали за чудеса,
0: но он припомнил пару случаев, когда кое-кто из них зашел слишком

0: слишком далеко, засветился слишком сильно и в итоге потерял работу. «У одного были проблемы из-за Уилта Чемберлена», — сказал он. «Правда? И что случилось?» Крейг рассказал. «Шел 1962-й, и Ангелу Первогодку поручили следить за игрой между Нью-Йорк Никс и Филадельфия Уорриорс. Ангел должен был поддержать Уилта Чемберлена, по которому фанател Господь, но непозволительно с этим переборщил. Уилт, который обычно во время штрафных попадал в корзину в половине случаев, в тот день сделал 28 удачных бросков из 32 и в итоге набрал сотню очков за игру. Одно из самых небрежных чудес за всю историю спорта. Число было не только слишком большим, но и абсолютно неправдоподобным. Если бы Уилт набрал 97, — объяснил Крейг, — или 103, тогда еще ладно, но ровно сотню, это слишком бросалось в глаза. Ангела понизили.
1: «Ужасно», — Крейг кивнул.
0: «Лучше не привлекать к себе внимания. Твори столько чудес, сколько пожелаешь, но аккуратно».
2: «А Бог? Он может нарушать законы?»
0: «О, сам Бог чудес не творит».
2: «Нет?»
0: «Не, тут все слишком рутинно. А он больше творец, понимаешь? С самого сотворения он нанимает для повседневных дел персонал. Не думаю, что он вообще когда-либо участвовал в будничных заботах компании».
2: «Разве ему не интересно, как идут дела?»
0: «Конечно, интересно!» — воскликнул Крейг. «Сегодня утром я был у него в офисе. Он наблюдал за тем, как разворачивается война в Венесуэле».
2: Элиза развернулась на каблуках. «Ты ходил к нему в офис? Зачем?»
0: Крейг сглотнул, впервые заметив, как блестят под очками ее голубые глаза. «Да так, знаешь», — произнес он, — «мы просто... ну, вот такие у нас отношения». Крейг подвел Элизу к своему компьютеру и показал ей записи нескольких недавних чудес. Вот семиклассник облегченно улыбается, что из его кособокого вулкана, сделанного для научной ярмарки, все-таки потекла лава. Вот водитель грузовика поворачивает направо, прочь от упавшего дерева, и замечает заглохший у обочины автомобиль. «Мы подстраиваем случайности», — объяснил Крейг. «То есть чудеса. Хоть люди их чудесами и не считают».
2: Элиза просияла. «Так это правда!» — воскликнула она.
0: «Все-таки нет никаких совпадений. Ничто не происходит просто так». Крейг замялся. Ему не хотелось опускать ее с небес на землю. «Вообще-то...» — все же признал он. «Правда в том, что... 99% происходящего с людьми — просто невероятная непоследовательная бессмыслица».
2: «О-о-о!»
0: Он побоялся, что расстроил девушку, но та вдруг снова улыбнулась.
2: «Ну а последний процент? Он ведь под чудеса отведен?»
0: Крейг кивнул.
2: «Ну и отлично!» — сказала она. «Это уже кое-что!»
0: Крейг был в восторге, когда узнал, что Элизе отвели кубикл с ним по соседству. В конце концов, ей будет проще вникнуть в процесс, если за ней станет приглядывать более опытный коллега. Элиза поставила сумку на свой новый рабочий стол и встала на стул, чтобы оглядеться. Залезая, она оперлась на ладонь Крейга, и тот застыл от смущения. «А чем занимаются наши соседи?» — спросила она. Крейг вытянулся и посмотрел поверх кубиклов. Три измученных ангела, склонившись над одним компьютером, судорожно что-то печатали. «О, они занимаются Линард Скиннерт», — ответил Крейг. «Спецзадание от начальства». По ту сторону экрана случайно встретились на заправке два члена первого состава группы.
2: «Как странно, что обе наши тачки сломались на одной дороге. Просто с ума сойти. Слушай, может, поиграем как-нибудь вместе?»
0: Трое ангелов облегченно вздохнули. Один открыл шкаф для документов, вынул бутылку бурбона и приложился к горлышку. Элиза слезла.
2: «И все чудеса делаются по разнарядке?»
0: и ее голос дрожал от разочарования.
1: «Вообще-то, — возразил Крейг, — обычно мы занимаемся тем, что хочется».
0: «Тем и замечателен наш департамент. Мы стоим так низко в общей иерархии, что за нами почти не следят».
1: Компьютер Элизы вдруг запиликал, и она подпрыгнула от неожиданности.
0: «Не волнуйся», — успокоил ее Крейг. «Это просто возможное чудо».
1: Она напряженно всмотрелась в экран. Голодный китайский подросток пинал от обиды торговый автомат, пытаясь выбить из него купленный только что шоколадный батончик.
0: «Но почему именно он?» — спросила Элиза.
1: «О, они выпадают случайно. Наши алгоритмы предвидят миллионы возможных чудес, они же ВЧ, в секунду. С таким объемом мы не справимся, поэтому компьютеры показывают их по одному».
0: Элиза увидела, что рассерженный китайский подросток запрыгнул на велосипед и укатил прочь от автомата.
1: «О, нет!» — сказала она. «Я все испортила!»
0: Крейг рассмеялся. «Не волнуйся! Попыток еще много, обнови!»
1: Она кликнула мышкой, и на экране возникла земля. Сияющий голубой шар, блестящий, как новогодняя игрушка.
0: «Удачи!» — сказал Крейг. «Она вся в твоем распоряжении».
1: Элиза крутилась на стуле, поражаясь размеру своего нового кубикла. В приемной молитв ей приходилось вымаливать у начальства стол, а когда его все-таки выделили, то сидеть за ним пришлось в коридоре рядом с туалетами. Ужасное рабочее место, шумно, одиноко и вонюче. По счастью, у нее редко было время это замечать. Когда Элиза пришла в приемную молитв, та разваливалась на части. Молитвы поступали по факсу, обычно чуть меньше 500 миллионов в день, и валялись кучами в кладовке. Еженочно кто-нибудь собирал первые попавшиеся под руку молитвы в мешок и посылал их наверх к Богу. Остальные отправлялись в топку. Это привело Элизу в ужас. И даже будучи всего лишь младшим ангелом, она немедленно решила такое положение дел изменить. После немыслимого числа совещаний ей, наконец-то, разрешили внедрить разумную систему учета. Первым делом она начала скреплять вместе похожие молитвы, чтобы не тратить Божье время попусту. «Чем меньше ему придется читать, — рассудила она, — тем больше будет ответов». Затем она ввела футбольный фильтр. В добрых 4% молитв люди хотели, чтобы мяч полетел в ворота или, наоборот, мимо них, а поскольку и тех, и других просьб было равное количество, Элиза сочла их все несущественными. Но венцом ее нововведений стала шкала срочности. Никто в приемной даже вспомнить не мог, чтобы молитвы перед отсылкой проходили какую-то сортировку. Не имело значения, просил человек новый мотоцикл или новую почку. У всех молитв были равные шансы оказаться на Божьем столе. Под руководством Элизы их, наконец, начали делить, исходя из важности, по удобной шкале от 1 до 7. Примерно 30% молитв подпадали под первую категорию. Это значило, что срочного ответа они не требуют. Сюда обычно отправлялись просьбы, связанные с транспортом, лото, турбулентностью в полете и бесплатным общественным Wi-Fi. Большинство молитв получали третью или четвертую категорию. Здесь оказывались родители, желающие здоровья своим и так здоровым детям, страстно жаждущие встречи влюбленные и абстрактные просьбы мира во всем мире. Семеркой оценивали только дела жизни и смерти. Под надзором Элизы их специально перепечатывали на красной бумаге, чтобы они выделялись в Божьей почте. Ее начальник был против системы. Она влекла за собой дополнительный труд. Чтобы получить одобрение, ей пришлось пообещать, что всю сортировку она возьмет на себя. Даже с учетом компьютеров это было утомительно. Она так часто работала на выходных, что слово «пятница» утратило для нее свой смысл. Каждый день напоминал предыдущий, изнурительный тест на выносливость, который заканчивался, лишь когда она валилась с ног. Но Элиза упорно не сдавалась, черпая силы в уверенности, что меняет к лучшему жизни людей. Разумеется, в этом было и эгоистичное зерно, она мечтала о повышении. С первого своего дня в небесах Incorporated она хотела оказаться в департаменте чудес. Еще работая служкой, она часто вызывалась пополнять торговые автоматы на 17 этаже лишь для того, чтобы одним глазком посмотреть на ангельскую работу. Это была самая потрясающая, самая творческая часть во всей компании. Одно дело сортировать молитвы, но самой планировать чудеса. Что могло быть лучше? Когда она подала прошение о переводе на освободившееся место в департаменте чудес, ее начальник добрый час над ней смеялся. Ни один младший ангел никогда не поднимался из приемной молитв в чудеса. Ни разу за всю историю департамента. Он согласился отправить ее резюме в отдел ангельских кадров, но лишь после того, как с глумливым британским акцентом зачитал его толпе смеющихся секретарей. Когда Элиза получила письмо с поздравлением, то подумала, что это жестокий розыгрыш начальника. Но проступившее на его лице ошеломление, когда она сообщила ему новость, убедило Элизу, что ее и правда повысили. Он потребовал лично прочитать письмо, и согласившаяся Элиза еще целых 10 минут наблюдала, как он не сводит глаз с экрана. В конце концов он сухо пожал ей руку и послал секретаря за бутылкой дешевого шампанского. Элиза с трудом осушила бокал, упаковала в картонную коробку свой степлер и, покачиваясь как под гипнозом, направилась к лифтам. И вот теперь она стояла на 17 этаже, всего в нескольких шагах от торгового автомата, который когда-то выпрашивала пополнить шоколадными батончиками. Она знала, что это нелепо, но все равно ждала, когда на почту придет второе письмо. Короткая записка с извинениями из ангельских кадров, со словами, что произошла ошибка. В любую секунду, думала она себе, кто-нибудь, может, сконфуженный мужчина в сером фланелевом костюме, постучит к ней в кубикл и как можно деликатнее сообщит, что ей придется вернуться вниз. «Мне нелегко это говорить», — скажет он, — «но...» Она представила, как возвращается на четвертый и со слезами на глазах достает из коробки свой степлер под сдавленное хихиканье секретарей. Элиза открыла свой новый шкаф для документов и заметила маленький белый конверт. Видимо, его оставил тот, кто работал в этом кубикле до нее. Но, перевернув его, она с удивлением обнаружила на обороте свое имя. Она осторожно открыла конверт и вытряхнула из него блестящий значок в форме крыльев. Элиза поднесла его к лицу. Блеснула на свету серебряная эмаль. Она уже видела такие. На пиджаках ангелов в кафетерии. И они всегда казались ей немного нелепыми. К чему эта показуха? Разве не дешевле сделать бейджи? И все же она решила, что лучше и ей прикрепить свой. Она заметила такой же у Крейга. Наверное, это была политика фирмы. Она прицепила крылья к лацкану пиджака и поправила их, глядя в монитор, как в зеркало. «Элиза Хантер», — гласила золотая гравировка. «Ангел». «Департамент чудес». Она выглянула в дверной проем, удостоверяясь, что в коридоре никого. Потом выпрямилась и вскинула руки в воздух. Крейг семенил по залу, стараясь не уронить две больших тарелки с тортом. У кого-то был день рождения, он толком не понял у кого, и Крейг утащил в комнату отдыха последние два кусочка. Он был всего в нескольких шагах от своего кубикла, когда запнулся и уронил один кусок на пол. Тихо выругавшись, он соскреб остатки с ковра и выбросил их в мусорное ведро. Крейг посмотрел на оставшийся кусок. Угловой, с толстым слоем глазури по трем сторонам. Поколебавшись секунду, Крейг постучал к Элизе и протянул тарелку ей. «Привет. Там остался последний кусок». «Ой, спасибо. Уверен, что не хочешь съесть сам?» «Не, неубедительно», — отказался Крейг. «Не. Правда?» «Ага», — ответил Крейг, протестующе выставив перед собой ладони. «У меня вообще
2: аллергия на шоколад».
1: Элиза покраснела. За последние 3 дня Крейг съел у нее на глазах 2 шоколадных батончика и 12 пачек печенья Орео.
2: «Ну, тогда спасибо, Крейг».
1: «Конечно. В смысле, не за что». Он нырнул к себе в кубикл и устало шлепнулся на стул. «Аллергия на шоколад? Да кто так врет-то, господи?»
2: Он потряс головой, удивляясь тому, насколько сглупил.
1: «Мог же сказать, что не голоден, или что принес торт специально для Элизы».
2: Он повернулся к компьютеру, намереваясь поскорее выкинуть свою промашку из головы. Он уже более-менее подобрался ко 2-й подряд награде «Лучшего ангела месяца». У самого сильного его соперника было на 22 чуда меньше. Но если он начнет отвлекаться, кто-то может его и перегнать. А это просто неприемлемо, особенно после жертв, на которые пришлось пойти. Он приходил на работу каждые выходные и ел за рабочим столом. Он даже взял за правило не ходить на свидания и вечеринки, потому что те не вписывались в планы работать до самой ночи. Личная жизнь у Крейга была небогатая, так что правило это так пока и не пригодилось. И все же оно существовало, чем Крейг очень гордился. Он сканировал планету на наличие возможных чудес, но все никак не мог сосредоточиться. В голове металась, мешая собраться, надоедливая мысль. Наконец он поднялся и заглянул в кубикл к Элизе. «Есть молоко», — сказал он. Элиза подпрыгнула. «Что?» «К торту», — пояснил Крейг. «В холодильнике в комнате отдыха. Там молоко стоит».
3: «О, спасибо».
2: Он заметил в ее мусорной корзине тарелку. Элиза закончила есть давным-давно. Это сколько же он просидел?
3: «Ну, спасибо», — сказала она. «Теперь я знаю, где у нас молоко».
1: «Но проблема»,
2: — откликнулся Крейг, вспомнив об этой фразе впервые за всю жизнь. Он не совсем понимал, как закончить разговор, и просто вскинул руку в загадочном жесте, то ли помахал, то ли отсалютовал в ритме хип-хопа. Затем слишком громко вздохнул и медленно исчез из виду. Он буравил взглядом отражение в мониторе. Щеки покраснели, а лоб взмок от пота. Было стыдно и грустно, но вместе с тем немного легче. Теперь, когда он все испортил, нечему будет его отвлекать, и он, наконец, сможет вернуться к работе.
4: «Слушай, а можешь еще раз объяснить про сны?»
2: «Конечно. Сахар или молоко? Все вместе». Крейг протянул Элизе ее кофе. В комнате отдыха было пусто. Во всем департаменте стояла тишина, если не считать жужжавшего пылесосом уборщика. «А ангелы придумали сны, чтобы тестить бета-программы». Элиза помолчала, стыдясь задать еще один вопрос сразу после ответа на предыдущий.
4: «Извини, а что такое бета-программы?»
2: «Ой, они потрясающие! Это неопубликованные кусочки программного обеспечения. В снах можно попробовать что угодно, нарушить любые правила безо всяких последствий».
4: «Какие правила?»
2: «Ну, куча ангелов ненавидит гравитацию, так что есть множество программ с полетами. Что еще? Много телепортаций, модификаций тела и воскрешения мертвых».
1: Элиза добавила в кофе еще сахара. «А у людей крыша не едет от такого?»
2: Крейг помотал головой. «Сны стираются. Как только просыпаешься, почти все начисто забываешь».
4: «Это похоже на...»
2: Крейг кивнул. «Это похоже на смерть. Помнишь парочку вещей? Одно-два лица или, может быть, какое-то место, а потом и их забываешь».
4: Она размешала сахар в чашке и отхлебнула. «Иногда мне кажется, что я что-то помню», — сказала она. «Как кто-то меня зовет. Кажется, ее зовут Сьюзен или Сара, не знаю».
2: «Я помню только работу», — ответил Крейг.
1: Элиза кивнула. Она очень четко помнила бесконечные презентации в PowerPoint, коллективные упражнения на доверие и вереницу песен из 80-х. Но что было до этого, она сказать не могла.
4: «Какая твоя любимая бета?» — спросила она.
2: Крейг запустил зубы в кекс.
4: «Наверное, вестник», — ответил он. С ее помощью можно навещать людей. Ну, знаешь, наставлять их».
2: «А это вообще работает?»
4: Крейг рассмеялся.
2: «Не,
4: обычно к утру они уже забывают, что ты им говорил. А если что-то засядет в памяти, картинка какая или слово, то они сами заполняют пробелы и пишут о тебе какую-нибудь сумасшедшую книгу».
2: «Так значит, все их религии, — Крейг кивнул, — появились по нашей вине».
4: Он разломил второй кекс пополам и протянул половину Элизе. Та вежливо покачала головой, но через несколько секунд уже жевала свой кусочек.
3: «Спасибо. Я забыла поужинать.
4: И я. Поэтому я и выбрал клубничную начинку. Показалось, что она самая питательная». Элиза иронично приподняла брови.
3: «А еще у тебя аллергия на шоколад».
4: Крейг отвел взгляд.
2: «Так о чем это мы?»
3: «О небесном», — улыбнулась Элиза.
4: «Точно!» — облегченно воскликнул Крейг, радуясь, что можно вернуться к работе. «Еще вопросы есть?»
3: «Только один.
2: Как он выбирает?»
4: «Ну, знаешь, кому ответить?»
2: «Не знаю», — признался Крейг.
4: «Сам всегда хотел спросить. Но все духу не хватало».
2: «Хотела бы я это знать».
4: «Да, и я». Она вдруг зевнула, вытянув руки и сцепив их в замок. Крейг постарался не пялиться на полоску живота, видневшуюся под задравшейся рубашкой. «Практически наверняка у нее есть парень. Наверное, кто-то из руководства с кучей сшитых в ателье костюмов и галстуков с монограммой. А зовут его, наверное, Джеймс, Чарльз или...
3: Крейг?»
4: «Что?
3: Ты залип?»
4: «Ой, прости, просто устал». Она наклонилась немного ближе.
2: «Спасибо, что ввел меня в курс дела.
4: Я правда это ценю».
3: «Без проблем», — откликнулся Крейг.
4: «В смысле, мне за это платят». Она одним глотком допила кофе и оставила его в комнате отдыха одного. У Крейга перехватывало дыхание и зачастило сердце, но когда он вернулся в кубикл и включил компьютер, его накрыло пеленой спокойствия. 34-летний житель Амстердама спешил на велосипеде домой, чтобы успеть вовремя покормить песчанку дочери. Вот в этом Крейг разбирался. С этим он справиться мог. За последние 3 года Крейг сходил всего лишь на одно свидание. Ему особо не с чем было сравнивать, но он не сомневался, что прошло оно плохо. «Первой ошибкой, — размышлял он, оглядываясь назад, — было настоять на встрече в рабочем кафетерии. Тогда он был только младшим ангелом, работал в разработке снежинок и слишком волновался, чтобы покидать кубикл больше, чем на полчаса. Он не был уверен в красоте выбранной им девушки, отчасти потому, что слишком стеснялся на нее посмотреть. Но она показалась ему милой, и следующую неделю он провел, собирая в кулак всю свою храбрость, чтобы снова пригласить ее на свидание.
3: «Не думаю, что это хорошая идея», — сказала она. «Ты для меня чересчур повернут на работе».
4: «Что?» — спросил Крейг. Он в тот момент работал над дизайном снежинки и слушал девушку не слишком внимательно.
3: «Слишком повернут на работе», — повторила она.
4: «О», — ответил Крейг. Он знал, что его страсть к работе была необычна, но не мог ничего с собой поделать. Вся его суть заключалась в его профессии. Как и все его коллеги, Крейг жил в небесном кампусе, постоянно разраставшемся анклаве общежитий, офисов и закусочных. Дом стоял всего в 5 минутах ходьбы от работы, а если на самокате, и того меньше. Удобно, но почему-то удручающе. Небеса были такими огромными, но вся его жизнь сосредоточилась лишь на одном квадратном акре. Крейгу не обязательно было становиться ангелом. Большинство небесного персонала довольствовалось работой служек или секретарей, набирали нужный стаж, стараясь поменьше шевелиться, и отправлялись на отдых. Бог требовал отработать 40 лет, но ему было неважно, какую ты выберешь должность. Большая часть сотрудников Небеса Инкорпорейтед проводили в офисе меньше 5 часов в сутки. Кампус вмещал в себя все – теннисные корты, бочча.
5: Бочча – спортивная игра на точность.
1: прудики с японскими карпами. Было бы сумасшествием проводить все время на работе. Но записываясь на урок гольфа или арендуя лодку, Крейг чувствовал себя глупо. На небесах было множество и других интересных занятий, но настоящий восторг он испытывал, только занимаясь делами на земле. Крейг не мог повлиять на огромное число аспектов своей жизни, на синдром запястного канала, на прогрессирующую бессонницу, на отсутствие личной жизни, но он мог повлиять на людей. Мог обеспечить им небольшие победы, укрыть их от маленьких неприятностей, подарить немного счастья. Он знал, что это безумие с горящими глазами следить за их жизнями. Они даже не догадывались о его существовании. Его чудеса были от природы задуманы как незаметные, и таковыми им следовало оставаться всегда. И все же он нутром чувствовал, что люди рассчитывают на него, а подводить их ему не хотелось. Иногда он, чтобы взбодриться, смотрел клипы, в которых дети радовались сотворенным им снежным дням. Одна девочка, непопулярная восьмиклассница из Швеции, так обрадовалась отмене занятий, что упала на пол и начала танцевать брейк-данс. Ее движения были такими заразительными, что и Крейг поднялся на ноги и станцевал вместе с ней, качая бедрами и поднимая над головой кулаки. Самый счастливый момент в его карьере. Он знал, что его чудеса незначительны, а зачастую и смехотворны, но он обожал каждое из них. Лишь выключив компьютер и уже спускаясь в пустом лифте, он иногда гадал, правда ли он нужен людям. Или дело обстоит как раз наоборот. Элиза смотрела, как ночной уборщик надевает пальто и неуклюже выходит из офиса. Было 7:00 утра. Она всю ночь просидела с рыбачившими в Арканзасе отцом и сыном, тщетно пытаясь нацепить на их удочки окуня. Она тщательно изучила главу об управлении водными потоками, но большая часть прочитанного прошла мимо нее. Как Крейг умудрялся с такой легкостью справляться с работой? Элиза знала, что поступает некрасиво. Но стоило Крейгу уйти, все равно включила его компьютер. Он уже успел совершить несколько чудес на этой неделе, и очень крутых чудес. Он сломал морозилки Баскин-Робинс в Португалии, вынудив менеджера раздавать тающее мороженое бесплатно. Он заставил iPod-старичка из Мельбурна раз за разом проигрывать «День рождения», песню «Битлз», пока тот не вспомнил, что надо купить жене подарок. Он предвидел, что пожилой профессор Оксфордского университета по ошибке назовет Джамалом единственного своего темнокожего студента, которого на самом деле зовут Чарльз. Крейг немедленно замкнул пожарную сигнализацию, заставив всех покинуть аудиторию. Он ослабил веревку пиньяты для хиленького третьеклассника из Пуэблы. Удар поразил наблюдавших сверстников, превратив мальчика в местную знаменитость. Он сотворил 13 падающих звезд, 11 радуг и 140 освежающих порывов ветра. А она даже рыбу на крючок не смогла поймать. Элиза поморщилась, глядя на свою постную физиономию, отразившуюся в экране монитора. Нужно было поторапливаться. Она работала здесь меньше недели, но уже напоминала себе жалкое клише неопрятного ангела с потухшим взглядом. Откинувшись на спинку кресла, Элиза отчетливо услышала тревожный хруст позвонков. Последняя попытка, и она отстанет от этого чуда. «Ну давай же, глупая рыбешка!» Она замерла. Произошло что-то нехорошее. «Это что еще за шайтан?» Ее компьютер запиликал, а на экране высветился с кошмарной вспышкой текст: «Зафиксированные сверхъестественные потоки. Код черный». Она заглянула в кубикл к Крейгу, но тот еще не пришел. Как и все остальные, она была одна на этаже. Элиза перерыла все на своем рабочем столе, уронив несколько полупустых чашек кофе, и нашла справочник. Это был огромный фолиант размером со шляпную коробку, с крохотным шрифтом, заполнявшим страницы, настолько тонкие, что сквозь них было видно на просвет. «Код черный! Код черный!» Понадобилось 5 минут, чтобы найти нужный абзац. И еще 10, чтобы осознать происходящее. «Код черный! Возможность цунами! Вероятность смертей! Оповестить Бога!» Она еще раз оглядела офис, но тот по-прежнему был абсолютно пуст. Элиза подумала, не подождать ли ей, пока придет Крейг, но код настойчиво мигал, а компьютер с каждой секундой пиликал все быстрее. В конце концов она встала и стремглав понеслась к лифтам.
2: «К нему сейчас нельзя», — сообщил Винс, забрасывая на стол ноги. «Он занят».
1: «Но у меня код черный. Возможность цунами».
2: «Ты можешь записаться на прием», — предложил Винс. «Но у него все забито на 2 месяца вперед».
1: «Да некогда 2 месяца ждать».
2: «Ничем не могу помочь, куколка».
1: У Элизы плыло перед глазами от усталости, но ей показалось, что она разглядела на лице архангела усмешку. «Да в пень!» — пробормотала она.
2: Винс недоверчиво рассмеялся, когда она распахнула латунную дверь. «Паш, ты куда собралась?»
1: «Я ангел», — поправила Элиза. «И мне нужно видеть Бога».
0: Бог любил завтракать яйцами.
2: Неважно даже, что из них готовили. Яичницу, омлет, пашот. И иногда он заказывал блюдо, которое звал птичьим гнездом. Тост с яйцом посередке. Он с театральным жестом приподнял скрывавшую блюдо серебряную крышку. Яичница-болтунья. Великолепно.
1: Бог взглянул на часы и гордо улыбнулся. Он уже 3-е утро подряд приходил на работу вовремя. Еще 2 дня и побьет свой же рекорд. Он направил пульт на телевизор и переключил на гонки. Журналист брал интервью у Тревора Бэйна, интересуясь его серией побед.
2: «Мне остается только благодарить Господа», — говорил Бэйн. «Я здесь лишь благодаря ему».
1: Бог кивнул и рассмеялся. «Ну что за славный парень этот Бэйн?»
2: К началу заезда Бог уже почти доел яичницу. Он схватил пульт и прибавил громкость почти до предела. «Давай, Бэйн», — произнес он, подсыпав себе соли. «Сосредоточься». В дверь тихо постучали. Он просил принести табаско. Может, сподобились?
5: «Входите!» — весело крикнул он.
1: В комнату вошла юная и совершенно незнакомая девушка. Он отметил про себя ее красоту и изможденный вид. Отяжелевшие веки почти прикрыли яркие голубые глаза. Высокая стройная фигурка горбилась, как у старухи. Бог потряс головой. И к чему красивым девчонкам так зарабатываться?
2: «Табаско принесла?» — спросил он.
1: «Простите?»
2: «Табаско».
1: «Нет. Я хотела сообщить, что у нас код черный. Компьютер сказал, надо вас предупредить».
2: Бог кивнул. Отрыв Бэйна от остальных гонщиков сократился вдвое. «Ну как так-то?»
1: «Прошу прощения, что отвлекаю вас от дел», — сказала Элиза. «Но есть вероятность смертей».
2: Бог махнул ей рукой, чтоб садилась, и еще прибавил громкости. «Тебе нравятся гонки?» — спросил он. «Сегодня одна из важных. Бэйн сражается за 2-ю подряд победу в Дейтоне».
1: Элиза неловко кивнула. «Если вы не очень заняты», — сказала она, — «думаю, вам следует взглянуть на цунами. Кажется, ситуация довольно срочная».
5: «Давай, Бэйн! Нужна уверенная победа!»
2: «Прости, что?»
1: «Кажется, ситуация срочная»,
2: — Бог кивнул. «Ты права. Надо бы вмешаться».
1: Элиза вздохнула с облегчением. «Спасибо». Бог открыл почту и написал Винсу, печатая 2 указательными пальцами, а потом снова откинулся в кресле, взял пульт и установил громкость на максимум.
5: «Бэйн и Коллинз идут ноздря в ноздрю!» — кричал комментатор. «Коллинз делает рывок? Отличный отрыв! Коллинз впереди на 3 корпуса! Он без труда придет первым в этом круге и... О, нет! Он сошел с дистанции. Его машина перевернулась. Он сумел выбраться, но он горит. Ого, кажется, ему ужасно больно. Похоже, что наш победитель Тревор Бэйн. Хоть я и уверен, что он не обрадуется такой победе».
2: Бог фыркнул.
3: «Сэр», — позвала Элиза, — «когда вы сказали, что собираетесь вмешаться, вы говорили о гонке или о цунами?»
2: Бог впервые посмотрел ей в глаза. «О каком цунами?» Его внимание привлек экран.
5: «Эй, они берут у Бэйна интервью!»
2: Гонщик держал трофей высоко над головой и склонялся над букетом микрофонов.
5: «Хочу поблагодарить за победу Бога», — начал он. «Я бы не справился без его поддержки».
2: Бог захлопал в ладоши.
5: «Слышала? Слышала, что он сказал?»
2: Элиза скованно улыбнулась.
3: «Да, мило.
5: Эх, просто обожаю Бэйна».
2: Бог выключил телевизор. «Ну ладно», — сказал он. «Прости, что там с землетрясением?»
3: «С цунами? И я не уверена, где это было написано, что есть возможность. Оповещение пришло утром около 7:00».
2: Бог почесал подбородок. «Наверное, теперь уже поздно его останавливать. Знаешь-ка что? Я скажу о нем своему пророку». Он снова включил телевизор и сменил канал. На экране появился худой, как палка, человек в обносках. Он стоял у автомагистрали с картонной табличкой в руках.
3: Элиза недоверчиво поморщилась.
2: «И это ваш пророк?»
5: Бог кивнул. «Я сказал ему дать людям знак. Что-нибудь незамысловатое, например, конец близок».
2: Элиза вгляделась в экран. Покрытый грязью мужчина помахал ей.
3: «Боже!» — прошептала она. «Со всем уважением. А пророка получше вы подобрать не могли?»
2: Бог пожал плечами.
5: «А чем тебя Рауль не устраивает?»
3: «Просто мне кажется, что если вашим посланником будет ученый или президент, например, то люди обратят на его слова больше внимания».
5: «Я Раулю все как на духу выкладываю, с тех пор, как ему 17 стукнуло. Если люди не хотят слышать, это их проблемы».
2: Зазвонил телефон, и Господь рывком поднял трубку.
5: «Да, в 3 нормально, но давай 9 лунок в этот раз. Спину что-то ломит».
2: Рауль подмигнул Элизе.
5: «Эй, красотка!» — позвал он.
2: Она отвернулась от экрана.
5: «Не волнуйся из-за цунами», — посоветовал Бог, не снимая руки с телефона. «У меня все под контролем».
2: Элиза устало кивнула и поплелась по ковру к выходу. Она была уже у двери, как вдруг заметила кое-что странное. В углу Божьего кабинета валялась огромная кипа бумаг, целая колонна, почти с нее ростом. Элиза присмотрелась и различила на страницах знакомые красные пометки. Это были молитвы и все 7-й категории. У нее вдруг закружилась голова. Элиза выскользнула за дверь, зашла в лифт и спустилась на 17-й этаж. Створки разъехались, и Элиза прищурилась от ударившего в глаза дневного света. Теперь на этаже было полно ангелов. Они кричали в мобильники, стучали по клавиатурам, прихлебывали кофе из термосов. Она вернулась в свой кубикл и заметила, что монитор компьютера все еще светится, но уже не пиликает. Кто-то выключил звук.
5: «Ты пошла к Богу из-за какого-то кода?» Крейг вцепился себе в волосы, не веря собственным ушам. «О чем ты вообще думала?»
3: «Так было нужно», — ответила Элиза. «Это случилось по моей вине».
2: Она прикрыла лицо руками.
3: «Я напортачила с потоками», — неразборчиво произнесла она сквозь пальцы. «Я облажалась».
5: «Не волнуйся», — произнес Крейг. «Такое происходит постоянно. В свой первый год я целую дюжину торнадо вызвал, пока разбирался с воздушными потоками».
2: Элиза чуть развела пальцы и уставилась в щель на Крейга.
3: «Правда?»
5: «Правда», — твердо кивнул тот.
3: «И что ты сделал?» — спросила Элиза.
5: «А я и не мог ничего сделать. Я просто нажал F7».
3: «И торнадо исчезли?»
2: Крейг рассмеялся.
5: «Нет,
2: — ответил он. «Исчезло пиликанье!»
1: Руки Элизы мелко задрожали.
2: «Ты в порядке?» — спросил Крейг.
1: Она покачала головой. «Я провела год, отбирая те молитвы. А он их даже не прочитал.
2: Нет, ну правда, что он за генеральный директор такой? Как можно быть настолько безалаберным?»
1: Крейг повертел головой, проверяя, не заметил ли кто эту вспышку гнева.
2: «Послушай», — начал он, — «я знаю, что он не слишком вдается в детали. Но прояви к нему хоть немного уважения. Вспомни, что он придумал нашу корпорацию с нуля. Без него нас бы здесь вообще не было. Какой-никакой благодарности он заслуживает?
1: У нас 10 ангелов на пятидневке. Занимаются Линард Скиннерт.
2: Ну, группа-то хорошая. Свободная пташка, милый дом Алабама, обычный человек». Без запинки выпалил Крейг самые известные их хиты. «У всех первые места в чартах. С этим любой согласится».
1: И Лиза не ответила.
2: «Ну, он хотя бы рассказал своему пророку», — нашелся Крейг. «Это ведь уже кое-что, так?»
1: «Божий пророк? Какой-то полуголый бродяга. Любое его пророчество люди считают признаком шизофрении».
2: «Ну, уж тут вины Рауля нет. Ты на Рауля не нападай».
1: Элиза побледнела.
2: «Мне что-то нехорошо», — пробормотала она.
1: Она кинулась в уборную, и Крейг резво отскочил с дороги. Сегодня он был в хорошем настроении. Ему только что пришло письмо из ангельских кадров с уведомлением, что он снова объявлен ангелом месяца. На этот раз награда была отличная. Купон на бесплатную пиццу среднего размера. Любую на выбор. На задней части купона аккуратным шрифтом напечатали доп. Условия. За пиццу на толстом тесте все же придется доплатить. Он может выбрать не больше 3 мясных начинок. Действие купона заканчивается через 15 дней. И тем не менее, у Крейга был предлог позвать Элизу на ланч. Он представил, как они вместе пируют в кафетерии, поедая кусочки с 3 видами мяса. «Просто не верится, что ты ее выиграл», — скажет она. «Целую пиццу!»
2: «И это еще далеко не все», — ответит он. «И это послужит каким-никаким началом».
1: Когда она вернулась из уборной, Крейг вскочил со стула с твердым намерением сделать первый шаг. Но, увидев мрачное выражение лица Элизы, притормозил. Она выглядела вымотанной, изнуренной. А он меньше всего хотел надоедать, когда ей и так было несладко. Кроме того, он все равно не мог предложить ей ничего особенного. Это ведь просто пицца среднего размера. Ее едва хватит на 2. А что, если она захочет не 3 мясных начинки, а больше? Он со стыда сгорит, если у них не примут купон.
2: «А знаешь что?» — произнесла Элиза.
1: «Пойду-ка я обратно наверх».
2: Крейг скосил на нее глаза. «Что-то забыла?»
1: Она закусила ноготь большого пальца, чуть пожевала и оторвала от него толстую полосу. Крейг содрогнулся, когда она подхватила серпообразный кусочек с языка и стряхнула его на пол. Он заметил, что некоторые ногти она успела обкусать до крови. «Я пойду обратно наверх», — повторила она, «и скажу ему прочитать те молитвы. Я их 3 года сортировала. Ему не обязательно отвечать, но пусть хотя бы прочитает».
2: «Может, тебе домой пойти? Поспать немного?»
1: «Я не устала», — отрезала она, поднося ко рту мизинец. Крейг вдруг почувствовал огромное желание схватить ее за руку, чтобы она не грызла ногти. «Пожелай мне удачи», — сказала Элиза. С этим Крейг ничего не мог поделать. «Удачи», — произнес он несчастным голосом.
6: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.
1: Студия Мэрц Рекордс представляет
2: Трио Реликт. Александр Никеров, Вячеслав Моюнов и Алексей Леонов.
3: Специально для радио «Рансис».
4: Запись Алексей Черемуш, сведение и мастеринг Юрий Маркин.

0: «Раритет» из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Песня «Люблю тебя» записана на первом миньоне ансамбля «Лейся песня», который был выпущен в 1974 году. Давайте послушаем.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. www.rancis.org.

0: Радио Рансис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, мои милые друзья. В эфире программа «Инфотрон». Микрофон Евгений Корнев. Кстати, в последнее время я задумываюсь над тем, вот микрофон есть, а почему-то макрофона нету. А может быть есть, а просто я не знаю. Ой, хорошо бы на макрофон посмотреть, им попользоваться. Ну, а сегодня я решил поведать всем любознательным слушателям о том, что я наблюдал на момент записи данного выпуска в плане доступности приложения Яндекс.Телемост для Android. Тема весьма насущная, поскольку наши власти всеми силами пытаются заставить народонаселение не использовать доступные, удобные и функциональные мессенджеры мирового уровня, а пытаются навязать им местные, российского производства. Ну так вот, возникает, конечно, желание найти какой-то доступный мессенджер, чтобы он был отечественный, чтобы его точно не заблокировали, не замедлили и не учиняли прочих неудобств. Про VK Messenger я уже рассказывал. Рассказывал я про Яндекс Мессенджер. И вот, наконец-то, решился я рассказать про Яндекс Телемост. Итак, Яндекс Телемост устанавливается очень просто. Заходите в любой магазин приложений, хоть Рустор, хоть Google Play, устанавливаете Яндекс Телемост, запускаете, и у вас должен быть Яндекс ID, привязанный к телефонному номеру. Вот с этим Яндекс ID вы и входите в приложение. Ну, проще говоря, если у вас есть почта на Яндекс, то у вас Яндекс ID есть. И если к этой почте привязан номер телефона, то сразу можете входить и начинать пользоваться. Как мы помним, когда я рассказывал про Яндекс Мессенджер, на мой взгляд, это абсолютно непотребное приложение, прежде всего из-за того, что добавлять и искать контакты по номеру телефона, просто так, как в WhatsApp, Telegram и подобных мессенджерах, нельзя. А вот в Яндекс.Телемост, слава богу, эта проблема отпала. Самое главное, что здесь вы увидите список всех контактов, которые имеются в вашей телефонной книге. Неважно, есть у них Яндекс, нет у них Яндекс. То есть Яндекс.Телемост, ну, по крайней мере, на момент записи данного выпуска, работает с контактами точно так же, как и WhatsApp. Вы открываете контакты в Яндекс.Мессенджере и видите все контакты, которые у вас в телефонной книге имеются. Если у контакта есть Яндекс.ID и тот номер телефона, который вписан в вашу телефонную книгу, привязан к этому Яндекс.ID, то вы сразу можете нажать на контакт и сразу писать ему, звонить с помощью аудио и видео, отправлять голосовые сообщения, даже отправлять файлы. Правда, с пересылкой файлов здесь полнейший абсурд, но об этом чуть попозже. Так вот, проблемы никакой нет. Если у вашего контакта нет Яндекс.ID или номер телефона другой привязан, то у вас здесь будет ссылка «Пригласить». Если вы на нее нажмете, то этому контакту, на этот номер телефона, придет СМС. В СМС будет ссылка на скачивание Яндекс.Телемост. В Яндекс.Телемост можно проводить групповые звонки. Я пытался выяснить, какие ограничения для бесплатного использования, так и не нашел. Поэтому ничего я тут вам сказать не могу, но при желании можете у того же искусственного интеллекта Яндекс, например, спросить или поискать в справке, но даже там мне вот так сразу это выяснить не удалось. Я все-таки подозреваю какие-то ограничения по количеству участников, а может быть еще по каким-то характеристикам должны быть, но тем не менее, вдвоем-втроем, я думаю, вы беседовать можете без проблем. Ну и теперь, наконец, переходим к доступности и функционалу Яндекс.Телемост.
0: Инфотрон.
1: Веселье начинается практически сразу. Итак, пока вы ходите по списку контактов, пока вы смотрите настройки, вроде бы все неплохо. Но как только вы начинаете звонок, вот тут-то и начинается типичная наша российская ситуация. На экране звонков ни одна кнопка не подписана. Если вы запускаете звонок, то, используя скринридер, вы будете слышать только кнопка, кнопка, кнопка, кнопка и все. Методом эксперимента, либо применением каких-нибудь средств описания изображений, можете, конечно, попытаться выяснить, что это за кнопки, но кнопки все абсолютно не подписаны. И вот так сразу, какая кнопка за что отвечает, вы понять не сможете. Либо методом научного тыка, либо используя средства описания значков, которые имеются в вашем скринридере. Это весьма странно. Потому что подобная ситуация в свое время наблюдалась и в Яндекс.Браузере, и так далее. Потом постепенно доступность начали улучшать. А вот в Яндекс.Телемост, по крайней мере, на момент записи данного выпуска, экран звонков абсолютно недоступен. Та же история с записью голосового сообщения. Если вы начинаете запись голосового сообщения, то, например, в TalkBack, если у вас включена функция, на русском она, по-моему, называется «чтение программных меток», в общем, когда читаются чисто технические названия элементов, то здесь вы во время записи голосового сообщения обнаружите два элемента. Один называется что-то вроде «send button», другой что-то вроде «cancel». Ну, в общем, те, кто хотя бы на начальном уровне знает английский, я думаю, догадаются, что «send button» — это кнопка «отправить». Вот ее и нужно нажимать, чтобы голосовое сообщение ушло получателю. А «cancel button» — это отмена голосового сообщения. Ну, здесь хотя бы можно средствами скринридера все это подписать и вполне себе неплохо пользоваться. Но если на исправление доступности какая-то надежда есть, потому что все-таки Яндекс, они официально декларируют, что они занимаются доступностью, у них есть специальный сотрудник, который должен о проблемах с доступностью им все сообщать, но, как я неоднократно говорил, и у Яндекс, и у Mail Group, в частности ВКонтакте, есть сотрудники, которые должны оповещать о проблемах доступности, но они-то могут оповещать, а вот отреагируют как и когда зрячие разработчики, а точнее их начальство, вот это большая проблема. Потому что о проблемах доступности могут оперативно и четко сообщать, но когда это все будет исправлено и улучшено, вот это уже вопрос. Поэтому, возможно, когда вы слушаете этот выпуск, доступность в Яндекс.Телемост улучшилась. Но даже если там улучшится доступность, приложение это пока что абсолютно не конкурент ни WhatsApp, ни тем более Telegram. Telegram потому и завоевал массовую любовь пользователей, потому что там все просто, функционально и удобно. Прежде всего, это пересылка файлов. Там есть, конечно, на бесплатных аккаунтах ограничения, но вам не нужно было заморачиваться насчет того, где файл будет храниться, куда он попадет, какое место он занимает. Выбрали файл в памяти вашего устройства, отправили получателю, а дальше он его скачал или сохранил в Telegram. Можно было файл в избранном хранить. В общем, в Telegram все довольно грамотно и продуманно сделано, а в Яндекс.Мессенджер и в Яндекс.Телемост, а также в VK-Мессенджер все это сделано абсолютно по-дурацки. Рассказываю, как обстоит дело с пересылкой файлов в Яндекс.Телемост. Итак, вроде бы поначалу. Открываете чат с нужным человеком. Нажимаете кнопку «Прикрепить файл». Находите файл в памяти вашего устройства. Вроде бы все стандартно и неплохо. Нажимаете «Отправить», и файл действительно отправляется. Но некоторые могут даже не подозревать, что если вы начнете отправлять вот таким образом файлы, то через какое-то время обнаружите, что ваш Яндекс.Диск полностью заполнен. Итак, в чем состоит хитрость? Дело в том, что когда вы отправляете файл через Яндекс.Телемост, он автоматически сохраняется в вашем Яндекс.Диске. И даже если вы удалите файл в переписке в Яндекс.Телемосте или вообще очистите всю переписку, то эти файлы на Яндекс.Диске останутся и будут занимать там место. При этом там появляется отдельная папка, которая называется «Файлы из мессенджера», и она будет только накапливаться, только увеличиваться. И удалять ее вам придется вручную. Таким образом, вроде бы через Яндекс.Телемост файлы пересылаются примерно так же, как в Telegram, но через какое-то время вы обнаружите, что у вас все свободное место на Яндекс.Диске заполнено. Тогда вам нужно будет вручную удалять вот эту папку «Файлы из мессенджера», либо пользоваться более разумным мессенджером. Вот здесь, конечно, я даже не надеюсь, что когда-нибудь ситуация изменится, потому что, по-видимому, в этом-то смысл состоит, что пользователи будут думать, что у них на Яндекс.Диске просто место закончилось, надо бы его докупить, а может быть какая-то другая цель здесь преследуется. Ну, в общем, абсолютно глупо все это сделано, потому что если в случае с WhatsApp и Telegram файлы сохраняются на каких-то их серверах, и вам не нужно заботиться о том, где они хранятся, сколько места они занимают, то здесь исключительно используются все ваши ресурсы Яндекс.Диска. А если у вас вообще Яндекс.Диск очень маленького объема, то вы даже особо большие файлы переслать не сможете, или вам чуть ли не после каждой отправки файла придется вручную чистить Яндекс.Диск. Так что в силу вышесказанного, на мой взгляд, Яндекс.Телемост – это совсем не конкурент WhatsApp и Telegram, ну, разве ж только для тех, кто не хочет заморачиваться с обходом замедлений, блокировок и прочих пакостей, которые устраивают для массово используемых мессенджеров. Может быть, вам хотя бы для видео и аудиозвонков и Яндекс.Телемост подойдет. Также, повторюсь, можно проводить конференции, возможно, для каких-то учебных, образовательных и, скажем так, рабочих мероприятий, может быть, он и подойдет. Но, на мой взгляд, мессенджер, конечно, корявый, но самое главное, в нем очень глупо реализованы функции типа пересылки файлов. Но, тем не менее, может быть, когда-нибудь и это изменится. Так что, как говорится, поживем, увидим. А я с вами на этом прощаюсь и до следующих встреч в эфире.
0: Электронный адрес программы: infotron@ransys.org.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Радио «Рансис» представляет программу Светланы Ворониной «Ищите и обрящите». Вы хотите провести шахматный турнир или организовать клуб молодых мам? У вас много идей, но мало единомышленников?
1: Ищите и обрящите.
0: Знакомые, о которых приятно вспоминать, затерялись где-то на просторах вселенной?
1: Ищите и обрящите.
0: Вы ждете от жизни новых друзей или даже настоящей любви? Несколько минут вашего участия в программе «Ищите и обрящите» помогут приблизить достижения и этой цели. Обсудить детали можно, написав на адрес info@ransis.org или позвонив Светлане по телефону +7 915 632 34 08. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

чтоб не сойти от этих мыслей с ума, я снова включу Dire Straits. Время идет, жизнь толкает.

0: Фрагмент живого выступления.
1: Вячеслав Ханов, Алексей Заволокин, Константин Дусенко, Дмитрий Власенко, Александр Липатов.

0: Радио Рансис. Наш адрес в интернете www.rancis.org. Сегодня и каждый день в эфире Радио Рансис программа «Театр с доставкой на дом».
1: Вы млекопитающие?
2: Да.
1: Ну так счастливого млекопитания.
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на Радио Рансис. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.
3: Я исполню попурри моих песен, и если я по реакции на ваших лицах увижу, что вы знаете мои песни, нам будет очень приятно.

0: Жалею.
1: И жалею.
2: Спасибо большое, дорогие друзья. Спасибо. Спасибо.
3: Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.
2: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransys.org.
3: Всем привет, это Евгений Корнев, автор и ведущий программы «Инфотрон». Слушайте мою программу в эфире первой российской интернет-радиостанции для незрячих «Радио Рансис» и присылайте свои отзывы и предложения по электронному адресу infotron@ransys.org. Они помогут мне при создании новых передач.
2: Современные информационные технологии в программе «Инфотрон». Подробности и время выхода программы в эфир на сайте www.ransys.org в разделе «Сетка вещания». Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Послушаем песню «Старенький автомобиль». Эта песня «Битлз» была записана на русском языке ансамблем «Веселые ребята» в ноябре 1969 года и выпущена на первом миньоне ансамбля. Русский текст Леонида Бергера. Пластинка имела оглушительный успех. Ее тираж, рекорд непревзойденный до сих пор, 15 795 000 экземпляров.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: В эфире Радио Рансис, программа «Театр с доставкой на дом».
1: Вячеслав Марченко. Год без весны.
2: Увольняемым на берег приготовиться! Желающим посмотреть новый художественный фильм, собраться на юте!

0: Кому-то берег, кому-то кино. А лейтенанту Веригину сидеть в каюте и сочинять рапорт. Потому что на крейсере произошло ЧП. Во время похода выпал за борт матрос первогодок Остапенко. А матрос этот из первой башни, которой командует лейтенант Веригин. А лейтенант Веригин — это я. Совсем недавно я с отличием окончил высшее морское училище. Какие перспективы, какие мечты. И в этих мечтах видел я себя уже не безусым лейтенантиком, нет, а мужественным, обветренным адмиралом. И был этот адмирал грозен и бесстрашен, обаятелен и находчив. А тут такая нелепость, ой. Ну, выпал, так не утонул же, жив остался. Так нет, такое пошло.
1: Смирно! Товарищ капитан первого ранга!
2: Отставить! Рассыльный!
1: Есть!
2: Старшего помощника ко мне!
1: Есть!
3: Товарищ капитан второго ранга, вас просит к себе командир крейсера.
2: Иду! Войдите.
1: Товарищ капитан первого...
2: Позорный и возмутительный факт. Я только что от адмирала старпом. 30 лет служу на флоте. Первый случай, чтобы у меня на корабле люди за борт падали. Позор.
4: Первый на 31-м, товарищ.
2: Бросьте. Как себя чувствует матрос Остапенко?
4: Здоров, товарищ капитан первого ранга. Приступил к исполнению служебных обязанностей.
2: Подъему флага подготовить приказ. Идите.
4: Есть. Рассыльный.
5: Есть.
4: Командира боевой части 2. Капитана третьего ранга 100 Деницына ко мне.
5: Есть.
3: Пойдите. Товарищ капитан второго ранга.
4: Факт позорный и возмутительный. Выяснил, как там у тебя все получилось-то?
6: Шел по палубе и поскользнулся.
4: На черт, кои матросы пошли. К подъему флага должен быть готов приказ. Действуй.
7: Хотел на бережок смотаться.
4: Ну-ну-ну, не молоденькой.
7: Есть. Разрешите, я позвоню?
4: Звони.
8: Командир дивизиона главного калибра капитан-лейтенант Кожемякин.
7: Вот что, Кожемякин, на берег сегодня прошу не ходить. Заготовьте к подъему флага приказ.
8: Есть.
7: И лейтенанту Веригину скажите, пусть особенно-то берегом не увлекается.
0: Командир первой башни, лейтенант Веригин.
8: Рапорт написали?
0: Нет еще, товарищ капитан-лейтенант.
8: Вот что, голубчик, посидите сегодня на корабле, посочиняйте. Как закончите, прошу ко мне.
0: Есть.

0: настоящим докладываю, что матрос, веренный мне первой башни, Остапенко Н.Е. 14 января сего года, будучи на верхней палубе, выпал за борт. Угораздил же человека в самый старый Новый год. Теперь все так и пойдет, шиворот на выворот. Это уж как пить дать.
1: Войдите!
2: Матрос Остапенко, по вашему приказанию, прибыл.
0: Садись, Остапенко. Как себя чувствуешь?
2: Хорошо.
0: Хорошо. Ну, тогда рассказывай.
2: А чего рассказывай?
0: Ну, все по порядку. Как на палубе очутился, как за борт выпал. Была готовность номер два, а вы на палубу вылезли.
2: Мичем товарищ Медовиков велел, брезент между подвижной и неподвижной броней проверить.
0: Мамеринец.
2: Так точно. Мамеринец проверить. Я и пошел, а там палубу соляркой надраили. Да еще крейсер крутой поворот сделал. Вот я и проскользнулся.
0: Поскользнулся. Ты хоть рад, что легко отделался? Ну, что ты молчишь, вздыхаешь? Ладно, иди. Сейчас кино будут крутить на корме. Иди, брат, и больше не зевай. Один раз пронесло, в другой не пронесет. Не испытывай судьбу.
2: Есть.
0: Да, и разыщи мне мичмана Медовикова.
2: Есть.
0: Эх, а тут еще Варька не пишет. Ау, Варька, где ты?
1: Войдите.
3: Так что, по вашему вызову?
1: Ясно. Ясно, что по моему. Снимай мичманку, Медовиков. Садись, закуривай и отвечай. Так-то ты, друг любезный, готовишь башню к походу.
3: То есть?
1: Ну, чего уж теперь удивляться. Почему мамеринец загодя не проверили?
3: С мамеринцем был полный ажур. Только знаете, как случается? Вдруг подумалось мне, что крепление ослабли, вроде как кольнуло. Вот и заволновался. Черт меня дернул послать Остапенко. Надо было самому посмотреть. Это уж, видно, какой-то бес попутал.
1: Что же мне теперь прикажешь делать? Написать, что вдруг какой-то бес подтолкнул Медовикова, а он взял да и послал на палубу Остапенко. А тот, не будь дурак, возьми да и вывались за борт. Так, что ли?
3: Так не надо. Напишите, что я отпустил Остапенко по нужде, а заодно и проверить мамеринец. Ведь с мамеринцем-то и верно все было в порядке. Просто мне показалось, что крепления ослабли, а в море волна, как бы, думаю, вода на катки не попала.
1: На рейде об этом думают, а не в море.
3: Так и на рейде об этом думал.
1: Оно и видно. Ну, ладно. Допишу рапорт. Пойду к капитану-лейтенанту Кожемякину. О результатах сообщу тебе. Идите.
3: Есть.
4: А вот вы... когда ее совсем не ждет.
5: Зачем это надо?
4: И каждый вечер сразу станет удивительно хорош. И ты поешь. Сердце, тебе не хочется покоя.
6: Товарищ капитан-лейтенант!
7: Ну, что там у тебя?
4: Сердце, как хорошо.
6: Вот, написал.
7: Подожди меня здесь. Пойду доложусь командиру Баче. Эка и с вами Марокко.
4: Что ты такое? Спасибо, сердце.
8: О, Веригин. Ну что, брат, закрутилась машина?
6: Ой, не говори.
8: Чего, ничего, перемелется, перемелется. Ух ты, скоро катер к берегу отойдет. Пошли.
7: Ты что?
8: Ах, да, ну, желаю тебе.
7: Угу.
8: Пока.

0: четверо суток назад были мы с тобой чижик-пыжик на фонтанке. А где теперь эта фонтанка? И где теперь сама Варька-то?
1: Товарищ лейтенант, вас к командиру крейсера.
2: Входите.
3: Товарищ капитан первого ранга, лейтенант Веригин прибыл по вашему приказанию.
2: Проходите. Чаю? Приборы чая лейтенанту.
3: Спасибо.
2: Варенье или меду?
3: Благодарю вас, я с сахаром.
2: Ну, будь по-вашему. Прошу.
3: Спасибо.
2: Прочитал ваш рапорт. Так вы полагаете, что весь этот случай чистейшей воды оплошность матроса?
3: Так точно.
2: Хорошо, что все так кончилось. Это уж точно. А остальное, по-моему, и не так, и не точно. Негоже начинать службу с того, чтобы матросы за борт падали. Выражаю вам свое неудовольствие. Об остальном позаботится комдив своей властью. Ну и затем удерживать не смею.

0: Вот так, Чижик-пыжик. Лейтенант Веригин.
1: Ну, как самочувствие?
0: Нормально.
1: Ну-ну, особенно не раскисай. Но учти, недельку придется посидеть тебе без берега. Это я тебя своей властью награждаю.
0: Есть.
1: А Медовикова ты сам награди.
0: Угу. Вот так-то сам награди.

и музыка какая-то тоскливая. Да, и скучно, и грустно, и некому руку подать. Слышь, Варька, где ты?

прошло столько времени. Вроде все делаю исправно. Стою вахты, готовлю башню к стрельбам, но что-то разладилось у вас, лейтенант Веригин. Ослабла какая-то пружинка. Пока с Медовиковым были хорошие отношения, еще так-сяк. Мичман человек власть.

0: Тут всегда видней.
1: Можно?
2: А, это ты, Самогорнов?
1: Мог бы полюбезнее принять. Я все-таки старше тебя по званию.
2: Виноват. Прошу садиться, товарищ старший лейтенант.
3: Слушай, а что это ты все на корабле сидишь? Неделя, которую тебе презентовал Кожемякин, давно кончилась. Сходил бы на бережок, проветрился.
2: Отстань.
3: Зря. Сходил бы в интернациональный клуб, там барышни. Хочешь, штатский костюм дам?
2: Не хочу.
3: Костюмом брезгуешь или барышнями?
2: Не брезгую я твоим костюмом, Самогорнов.
3: А что, невинность блюдешь?
2: Ах, мне бы твои заботы, тут башня к стрельбам не готова. С Медовиковым теперь все не клеится.
1: Да с твоим-то Медовиковым я и горюшка бы не знал. Это же орел.
3: Слушай, хочешь, давай меняться. Я тебе своего мичманца, а ты мне своего.
2: Погожу.
3: Черт, смурый ты какой-то. Костюм предлагаю, отказываешься. Мичманцами предлагаю, меняться не хочешь. Скажи, чего же ты хочешь?
2: Как ты думаешь, почему на меня Медовиков, ну, скажем, помягче, дуется?
3: Задай вопрос посложнее. Может, выговор я ему вкатил? Может, прикажете ему на меня дуться?
2: Ну, выговор-то я объявил, но распоряжение мне отдал Кожемякин.
3: Что Кожемякин? Кожемякин распорядился и забыл. А у тебя голова на плечах.
1: Не тот командир, который подставляет своих подчиненных под удар, а тот, который их вину примет на себя. Да, нам, брат Свиригин, без таких вот Медовиковых делать нечего. Пропадем.
3: Мы с тобой начали службу с курсантской скамьи, а он ее, голубушку, ломал с матросского бачка. Всю низшую академию насквозь прошел. Да, а главное, войну. То, что мы с тобой пока еще только узнаем, он давным-давно уже умеет.
1: Да, так вот за это не грех и в ножки поклониться.
2: Вот у тебя как-то все легко получается.
3: Да нет, брат Свиригин, и у меня нелегко. И я пасую перед стрельбами, только вот виду не подаю.
2: А откуда ты знаешь, что я пасую?
3: А мне тебя не обязательно знать, я себя знаю. А притом у меня шестые стрельбы, а у тебя первые.
1: Вот и вся психология с арифметикой. Да, ну а насчет Медовикова, учти, ни одному тебе больно.
3: Над тобой стоят, но ведь и ты над кем-то стоишь. Случается, тебя обидит, случается, и ты кого-то обидишь.
4: Прошу прощения. Мне сказали, что здесь старший лейтенант Самогорнов. А, вот ты где. А я тебя в твоей каюте ищу.
1: Если хочешь жить в уюте, спи всегда в чужой каюте.
3: Познакомьтесь, лейтенант Першин, офицер штаба флота.
4: Очень приятно, Першин.
2: Лейтенант Веригин.
3: Ну, с чем пожаловал?
4: Адмирал. Решил перенести свой флаг на ваш крейсер, с чем вас и поздравляю.
3: Да. Ну, как будем жить теперь, братец Веригин?
2: Ну что, как жили, так и будем жить.
3: Ошибаешься, дорогой. Как жили, теперь жить не будем. Доложить тебе, что означает флаг адмирала на нашей колокольне. Ежедневное построение. Воскресные смотры и тому подобное.
4: Не забудь дежурство по соединениям. Это вам дополнительные повинности, которые в уставе скромненько именуются суточными нарядами.
3: Но и это еще не главное. Главное заключается в том, что мне придется уступить штабистам свою каюту, она попросторнее твоей, и временно поселиться у тебя. Так вот, как мы с тобой соизволим распорядиться койками? Молчишь, братец, а я говорю. Вот. А надо бы наоборот, чтобы молчал я, а говорил ты. Ты хозяин.
2: А что говорить-то? У тебя лучше получается.

0: Добро. Я человек покладистый. Ты хозяин. Это факт. Но я старше тебя по званию, и это тоже немаловажно. Зайдет, скажем, вестовой, а тут, видите ли, старший по званию свешивает свою удалую, можно сказать, буйную головушку с верхней койки. Непорядок! Потому как старослужащему полагается лучшее место.
1: Черт с тобой! Я ведь и сам хотел предложить, но ты же у нас... Цицерон.
0: Уважил, брат. За койку спасибо, а за Цицерона особое.
1: Лейтенант Веригин.
2: Самогорнов у вас, Веригин.
1: Так точно.
2: Оба командиру БЧ.
1: Есть.
3: А почему вы нет? А я
4: уже все. Дай закурить.
5: А можно курить?
4: Тебе дымок?
5: Не знаю.
6: Так вот, вопрос о стрельбах решен. Боезапас отпущен, щит-мишень зарезервирован. Первым будет стрелять Веригин.
7: Есть боевой.
6: Второй стреляет. Четвертая башня.
8: Есть.
6: Далее по порядку. Вторая и, наконец, третья.
8: Есть.
6: Вопросы будут?
7: Никак нет.
8: Все есть.
6: Тогда не смею задерживать и прошу пройти в свои подразделения.
8: Есть.
9: Ира! Товарищ лейтенант, первая башня проводит вечернюю поверку. Больных нет.
1: Вольно.
9: Вольно.
1: Товарищи, очень скоро нам предстоят стрельбы. С завтрашнего дня начинаем усиленные тренировки. Но не исключено, что уже сегодня ночью нас поднимут по тревоге. Прошу старшин команд, командиров орудий и старшин погребов обратить особое внимание на последние обстоятельства. Вопросы есть?
10: Когда стреляем?
1: Сегодня, завтра, послезавтра. Я хочу сказать, что учения могут быть назначены на любой день. Ясно?
8: Ясно.
11: Ясно.
1: Разойдись.
9: Разойдись.
1: Поднимемся наверх, Медовиков. Покурим.

0: Угощайся.
1: Спасибо. Предпочитаю Беломор. Благодарю.
0: Свежает вроде.
1: Свежает. Да.
0: А день-то длиннее становится.
1: Длиннее.
0: Если ты считаешь, что в чем-то я был неправ, погорячился или превысил власть, то будь добр высказаться. А то делаем одно дело, а смотрим в разные стороны.
1: Ах, Андрей Степанович, мы ведь не барышни, чтобы объясняться, кто прав, кто не прав, кто погорячился. Служба, она и есть служба.
0: Не будем ссылаться на службу. Давай лучше в открытую, по-мужски, по-человечески.
1: Чего давать? Ты начал, Андрей Степанович, ты продолжай.
0: Обиделся за выговор? Так и скажи. Я объявил, я и отменю.
1: Разве дело в выговоре? Не обидно, когда наказывают за дело. Обидно, когда наказывают только для того, чтобы кто-то виноватый был.
0: Ну ведь служить-то надо, Медовиков. Как же иначе?
1: Если иначе нельзя, то давайте прикроем эту лавочку. Время-то позднее, товарищ лейтенант.
0: Ну хорошо. Иди.
1: Есть.
0: Размазня. Не нашелся, что сказать. Слов нужных не подобрал. Самогорнов, пожалуй, нашел бы. Что же, выходит, нет у меня никакой душевной теплоты? Выходит, я сухой, черствый, что ли?
2: А, это ты.
3: Я. А ты думал, Першин?
2: Першин, небось, чаи с адмиралом распевает. Ему что? Отвечай только за себя. А тут...
4: Сочувствую. О, постой, у меня же ведь для тебя... У меня для тебя письмо. Извини, братец, забыл передать. На.
2: Давай.
4: На.
2: Так, тарапам-пам, тарапам.
4: Сияешь?
2: Сияю.
4: Люблю, да еще с заглавной буквы.
2: Слушай, невеста ко мне приезжает. Варька!
4: Лихо. Нашли времечко любовь крутить. Сейчас же нас начнут гонять, как сидоровых коз, что в переводе на язык наших отцов-командиров означает «отработка задачи номер такой-то применительно к боевым условиям».
2: А что же делать?
4: Отбей телеграмму. Ну, нарисуй что-нибудь такое, эдакое впечатляющее, чтобы до времени не приезжало.
2: Что ты? Она же черт знает, что подумает. Она же на самом деле подумает, что я тут любовь кручу.
4: О, скажите, пожалуйста. А впрочем, ладно, решай сам. Завтра после большой приборки Першин идет на катере прямо городским причалом. Для адмирала в штабе скопились кое-какие бумаги, и поэтому Першина должен сопровождать офицер. Сказать, чтоб прихватил тебя с собой?
0: Яви милость, а.
4: Ну ладно. Так уж и быть, явлю.
0: Невеста приезжает. А что же на ней написано, что она моя невеста? А где я ее устрою? А вдруг в гостинице мест нет? Впрочем, что теперь рассуждать? Поздно.
5: Так, Веригин, я правильно понял, что вы ждете жену?
6: Что?
5: мне Самогорнов сказал, что...
2: Да. Молодец, Самогорнов. Жена, это же совсем другое дело. Это в корне меняет ситуацию.
5: Советую вам, Веригин, заглянуть на улочку Трех Аистов, в частный дом некой Алевтины Павловны. Вот адрес. Сей божий одуванчик вдовица Каперанга царского еще флота и иногда сдает комнату морским офицерам, а также бездетным семьям.
2: Спасибо!
5: Только, батенька, вам надо будет ей показаться. Старушка еще помнит балы. Была первой дамой в свое время. Прибыли. Так, ну, мне вы не нужны. Желаю успеха, Веригин. Жду вас на причале через час. Прошу не опаздывать, жду не более 5 минут.

0: Что вам угодно?
1: Вы Алевтина Павловна?
0: Да, это я. Ну-с, молодой человек.
1: Доброе утро. Понимаете, видите ли...
0: Ну, не очень связано, молодой человек, но домыслить можно. К вам прибывает жена, и вы нуждаетесь в квартире.
1: Так точно.
0: Идемте, я покажу вам комнату. Вот она.
1: Прекрасно, прекрасно. Ой, это как раз то, о чем я мечтал. Вернее, моя жена.
0: Ну, тогда выполним небольшую формальность, и комната за вами. У вас разрешение морской комендатуры при себе?
1: А разве нужно разрешение?
0: Ну, милиция, понимаете, бывает недовольна. У нас недалеко погранзона.
1: Об этом я как-то не позаботился.
0: Ничего. Достаньте разрешение и вселяйтесь. Будем считать, что с сегодняшнего дня комната за вами.
1: Благодарю. Всего доброго.
0: А не хотите ли чаю?
1: Спасибо, спасибо. Мне надо быть на корабле.
2: Заступить на вахту.
3: Принимай вахту, Берегин. Адмирал на берегу, командир там же. Мы стоим на бочке при одном правом якоре, носом в волну. С левого борта город со всеми его прелестями. Справа холодное Балтийское море. Вахту сдал.
1: Вахту принял.
4: Вахтен офицер.
1: Есть, товарищ капитан второго ранга.
4: Всех уволенных на берег по возвращении буду принимать сам. Всех, в том числе и товарищей офицеров, присылайте ко мне.
1: Есть.
5: Товарищ капитан второго ранга, пост наблюдения и связи передал телеграмму.
4: Давайте. Веригин.
1: Есть.
4: Вам телеграмма.
1: Спасибо, товарищ капитан второго ранга.
4: Это кто ж такая будет?
1: Девушка одна.
4: По подписи вижу, что не две. Хотел бы я знать, кто она вам. Невеста?
1: Так точно.
4: Невесты вслед за кораблем не бегают, лейтенант. Невесты ждут суженых на берегу, там, где им положено. А, впрочем, воля ваша. Только поезд-то приходит в 8 утра, а вы в это время на вахте. Как же быть, а?
1: С вашего позволения, меня бы подменили.
4: Ну, я-то, положим, позволю. Но к обеду будьте на месте. Будем принимать боезапас.
1: Есть.
4: Ох, не вовремя, Веригин, вы засеяли игрушки-то. Ну, ладно. Пойдете с первым катером и как раз успеете к поезду.
5: Товарищ лейтенант, подходят баркасы с увольнявшимися.
6: Всех вернувшихся с берега прошу пройти к капитану второго ранга.
7: Капитана второго ранга просим. Да,
8: да, да, есть капитан второго ранга.
7: Есть капитан второго ранга. Есть.
6: Самогорнов.
9: Почему не играется захождение? Почему не вижу караула?
10: Ты что?
11: Если ты думаешь, что я того, то зря. Вылыкал, правда, с партнершей по танцам две, говорю прописью, аж целых две бутылки лимонаду. И заели все это эклером. Ну, засим будь панькой. Стой вахту хорошенько, чтобы не унесло наш фрегат в лихую сторону. А я пойду и лягу, баиньки.
1: Голубчик Самогорнов. Погоди, баиньки. Мне надо справку от коменданта для квартирной хозяйки.
11: А что, все-таки причаливает?
1: Да вот только что семафор передали.
11: Что ж ты наделал, окаянная твоя душа?
1: Да не я же. Сама приезжает. Что же делать?
11: Ну ладно, оставь мне записочку и поименуй там полностью свою Дульсинею. Ну, словом, нарисую имя, отчество, фамилию, год рождения не обязательно. Вернется с берега першин, что-нибудь придумаем, а в остальном умывай руки.
1: Погоди, умывать-то. Слушай, Самогорнов, милый, ты не мог бы заступить с 8 за меня на вахту, а? Мне же, понимаешь, встречать надо. Старпом добро дал.
11: Вон вы все какие. Из молодых да ранние. Ну да что теперь делать? Ладно, передай на вахту, пусть будет меня.
1: Вот спасибо тебе.
11: Да, долг Веригин платежом красен, а спасибом, Веригин Андрей Степанович, сыт не будешь. Ну ладно, будь, пошел к старпому.
1: Здравствуй, Варь! Как я рад! Как же ты решилась на это? Какой тебя ветер подхватил?
2: Не знаю. Ничего не знаю. Я тебя как-то нехорошо во сне увидела. Жалким ты каким-то пришел ко мне. Вот и все. Собралась и приехала.
1: И хорошо, что приехала. Только скучно тебе тут будет.
2: Почему?
1: Уходим в море.
2: Куда?
1: Не все ли равно куда? В море.
2: А как же я? Как же ты? Как же мы с тобой?
1: Да ну пошли, потом что-нибудь сообразим.
2: Потом? А ты знаешь, что я отпросилась в институте всего на 2 недели?
1: Давай чемодан.
2: А куда мы идем?
1: Я снял для тебя комнату.
10: Пошли. Вот. Сажусь. Вот.
0: Так, добро пожаловать с приездом. Меня зовут Алевтина Павловна.
2: Здравствуйте, Алевтина Павловна. Я Варя.
0: Милости прошу, Варенька, мы вас ждали. Вот ваша комната.
1: Спасибо.
0: Андрей Степанович.
1: Да?
0: Должна вам сказать, что у вас очаровательная жена.
2: Что?
0: Такая славненькая. Ну, не буду вам мешать.
1: Господи. Как хорошо-то, что ты приехала.
2: Постой, постой. Что это она тут говорила?
1: Ну, понимаешь, Варь, это, конечно, глупо. Но я назвал тебя нашей хозяйкой женой. Понимаешь, иначе она комнату не сдала бы.
2: Так. Миленькое дело. Как же прикажешь мне вести себя с тобой? Готовить тебе обеды, стелить постель?
1: Ну, зачем? Как вела себя, так и будешь вести. Ты же не жена, ты же, ну, ты же только вроде жена.
2: Ага, вроде.
1: Варь. Ну, Варь, Варь. Ну, Варь. Ну, я же хотел как лучше. Ну,
2: ах, ты хотел как лучше. Ну, может быть, стоило бы прежде со мной посоветоваться. У меня спросить. Ну, что ты? Притих. Муж. Ах ты муж, ты муж. Непутевый ты какой у меня.
1: Почему?
2: А мне все равно. Главное, что ты есть, и какой ты второстепенный. Хотя, может, тоже главное, но все-таки второстепенный.
1: Варька, я люблю тебя, знаешь?
2: Не знала бы, не приехала. Что это?
1: Это за мной. Да.
12: Здравствуйте.
1: Познакомьтесь.
2: Варя.
12: Лейтенант Першин. Веригин прожужжал нам о вас все уши. А с тебя, Веригин, причитается. Еле уломал коменданта. Документ уже вручил Алевтине Павловне, а теперь, если угодно, прошу в машину.
2: Уже?
12: Представьте себе уже. Я жду в машине. До свидания.
1: Ну, ну, до свидания, Варь. На подоконнике я оставил деньги.
2: Спасибо. Только что мне с ними делать?
1: Ну, купи что-нибудь себе.
2: Мне ничего не надо.
1: Ну, тогда купи что-нибудь по хозяйству.
2: А будет оно у нас хозяйство-то?
1: Будет. Все у нас будет. Пройдет весна. У тебя опять наступят каникулы, и ты снова приедешь ко мне.
2: А у нас не будет весны, ты, Андрюша, милый. Не будет весны. У всех будет, а у нас не будет.
1: Все у нас будет. Будет. Ты не скучай тут, слышишь?
2: Буду скучать.
1: Да я и сам буду. Ну, пора. Пора.
2: Я знаю. Ну, иди.
1: Счастливо, Варь!

0: Первая башня Мичман Медовиков.
1: Медовиков, лейтенанту Веригину известно, что мы в Энск идем.
0: Как в Энск?
1: А вот так. Дай-ка мне лейтенанта.
0: Есть. Товарищ лейтенант, старший лейтенант Самогорнов говорит, что мы в Энск идем.
2: Чепуха какая-то. Откуда мы вышли, туда и должны вернуться. Алло, ты чего там баламутишь вверенных мне боевых наших сограждан?
1: Да не баламучу, братец. Оскорблю по поводу безвременно осиротевших наших ветреных подруг, коих мы оставили в прекрасном древнем городе.
2: Как же так? Это кто же придумал-то?
1: Это, братец, придумало высокое начальство. Так что прими мои соболезнования и смирись, гордый человек.
2: Как же так, аварька? А как же Варька-то?
3: Товарищ лейтенант, а что в Энске? Надолго мы застрянем или как?
2: Товарищ Остапенко! Когда вы, наконец, поймете, что вопросы на службе задают старшие? И когда вам, наконец, станет ясно, что говорить люди учатся только до 5 лет, а всю последующую жизнь они учатся только слушать?
3: Виноват.
2: Дурак. Набросился на матроса. А ему, может... Хотелось поговорить по душам. Может, он ждет от тебя самой малости дружеского слова.
0: Песню бы, товарищ лейтенант. А то куксятся матросики, спать хочется, а спать не положено. Так хоть бы уж песню, а?
2: Угу. Только не слишком громко.
0: Добрый.
4: Братва, а что петь будем? А. Вот что.
5: Плещут холодные воды.

0: сломлены тоской. Носятся белые чайки, что-то встревожит.
1: Это у тебя, что ли, поют?
2: Черт! Прямую связь забыли выключить.
3: Так точно, у меня, товарищ капитан-лейтенант.
1: Хорошо поют. Распорядись, чтоб погромче пели, я тоже послушаю.

Ведь из Энска мы раньше, чем через трое суток, не вернемся. А Варька одна, в чужом городе. Прости меня, Варька, я не знал, что так получится. Мы пред врагом.

0: Первая башня. Ложимся на боевой курс.
1: Есть. Медовиков, с расчетами стволиков на башню.
0: Первая башня. Открыть огонь.
1: Башня. Заряд. Снаряд бронебойный. Начать подачу. Дальномерщик, дистанцию. Больше 5, больше 1.5. Лево 3. Точь. Залп.
2: Снаряды не долетели до цели, треть дистанции.
1: Черт. Дальномер. Больше 5. Точь. Залп.
2: Недолет.
1: Больше 5. Залп!
0: Первая башня. Дробь. Орудие на 0. Командира башни командиру корабля.
1: Как же это я? Как же мне теперь быть-то? Позор-то какой!

0: В чем дело, Веригин? А я знаю, в чем дело. За вас знаю. Вы дали не те поправки. Куда вы смотрели, чем вы думали? Идите в башню и смотрите, как другие будут стрелять. Это вам полезно.
1: Есть.
0: Да, вы вчера были на берегу?
1: Так точно был.
0: Я же просил вас с торпом, чтобы никого не отпускать на берег. Старшие офицеры на борту, лейтенанты, видите ли, гуляют.
1: Никак нет. Ко мне жена приехала.
0: А, жена. Да-да, жена. Так на крыльях летал, мотор раскис, как мокрая курица. Ступайте, Веригин, мы тут без вас подумаем.
2: Есть!
1: А ведь Варька-то права. Не будет у нас весны. Весна минует и не задержится на нашем полустанке.
2: Веригин!
1: Есть, товарищ капитан третьего ранга.
3: На коленях выпрошу для тебя еще один ганс. Но если и на этот раз запоришь, пеняй на себя. Больше в башню не пущу. Мальчишка.
1: Гордость курса. Прирожденный артиллерист. Курица мокрая. 5 курсантских лет и лейтенантских полгода были прожиты ради этой стрельбы. И вот, сперва Остапенко. Теперь стрельба, а завтра что? Перед ребятами стыдно. Они-то при чем? Самогорнов стреляет. Есть. Верный залп. Сейчас он даст больше 1.5. Точно. Сейчас перейдет на поражение.
0: Вторая башня. Благодарю за стрельбу.
4: Слушай.
1: Ты бог.
4: Ну не надо, не надо.
1: Поражаюсь, восхищаюсь и преклоняюсь.
4: Не надо так много. Усек, как надо палить. Слушай. Тебе, наверное, разрешат повторить стрельбу. Так вот, ляжем на боевой курс, не мельтеши. Лучше потеряй на подготовке секунд 10-15. Вернее, придешь к поражению цели.
1: Попробую.
5: Третья башня закончила стрельбу.
6: Первая башня. Ложимся на боевой курс. Андрей Степанович, спокойнее, спокойнее. Возьми себя в руки.
1: Я в норме, товарищ капитан-лейтенант.
6: Добро. Первая башня. Открыть огонь.
1: Башня. Снаряд бронебойный. Начать подачу. Дальномер. Дистанцию. Больше 1.5. Больше 1. Лево 3. Товсь. Залп!
7: Товарищ лейтенант, накрытие!
1: Дальномерщик, точнее дистанцию! Поражение! Товсь! Залп!
5: Так его, братишечки родные, даешь!
1: Товсь! Залп!
6: Первая башня, дробь, белое поле, орудие на 0.
1: Дробь, белое поле, башня, орудие на 0. Ой.
0: Первая башня, выражаю свое удовлетворение.
8: Ура,
9: ура!
5: Молодцы, ребятишки. Андрей Степанович, что, невеселый ты?
1: Устал.
5: А.
1: Просто взял и устал.
5: Бывает.
10: По местам стоять, на якорь и швартовый становиться.
11: Так, быстро. Заходи.

0: А Першин-то? Першин-то наш на мостик поднялся. Поближе к адмиралу. Ну и службишка у нашего щеголя.
1: Не говори. Пока мы тут с тобой вкалывать на корабле будем, он тем временем смотается в дом офицеров. Впрочем, каждому свое.
2: Отдать левый якорь.
3: Пошел левый!
2: С прибытием в Энск, товарищи офицеры! На 20:00 назначаю разбор артиллерийских учений.

0: Ну, начинайте, командир БЧ-2.
1: Есть. По единодушному мнению командира корабля и посредников, высшей оценки заслуживает Самогорнов. Самогорнов стрелял хрестоматийно. Правда, вторым залпом он мог накрыть цель и перейти на поражение. Так ведь, старший лейтенант Самогорнов?
2: Так точно.
0: А почему ж не перешли?
2: После первого залпа я понял, что если дам поправку больше один, то смело могу рассчитывать на накрытие. Но мне хотелось взять цель в вилку, и поэтому я дал поправку больше полтора.
0: Разумно.
1: Разумно. Если вы также проведете и калибровые стрельбы, то после окончания кампании мы смело можем аттестовать вас на должность командира дивизиона.
0: Правильно.
1: Третья и четвертая башни стреляли неплохо, но допустили ошибки, явные и скрытые. Вот тут мне видится один основной порог. Излишняя нервозность, отсюда спешка. Запомните, товарищи офицеры, у артиллериста во время стрельбы нет и не должно быть нервов. В результате всей вашей спешки и несобранности третьей и четвертой башни четверка. Четверка с двумя минусами. Теперь...
2: Держись, братец.
1: Держусь.
2: Ну и держись.
1: Теперь переходим к самому нелепому и курьезному случаю. Иначе стрельбу первой башни не назовешь. Вы слышите меня, Веригин?
3: Так точно.
1: Ну, я не спрашиваю, почему первый залп лег у собственного же борта. Мне это понятно. Но зарубите себе на носу раз и навсегда. Все ахи, вздохи и прочее лирическое дребедень должны идти с вами не дальше причала. Как только нога ступила на корабельный трап, у вас должна оставаться только одна забота – служба. В противном случае ваша судьба остается для меня неясной. Благодарите своего ангела-хранителя, что вторая стрельба сложилась для вас удачно. Не просто удачно, а дьявольски удачно. Но вот мне, артиллеристу, за плечами которого не только сотни учений, а и 4 полновесных года войны на море, хотелось бы видеть стабильные, классические результаты, а не артистические пируэты.
2: Он не артист, Веригин-то, он поэт.
1: Тем более! А, впрочем, Самогорнов, кажется, я вас ни о чем не спрашиваю.
2: Так точно.
1: Вот и помолчите. Вернемся к Веригину. За первую стрельбу 0. За вторую 5. В итоге 2 с плюсом или 3 с минусом.
0: Ну, полно тебе. Веригину за стрельбу 3 с двумя плюсами. А, впрочем, интересно у вас получается, Веригин. Матрос вашей башни валится за борт. На берег уходите в рабочее время, женитесь. Черт знает как. А вперед еще стрельбу чуть не завалили. Как это все понимать?
3: Виноват.
0: Добро. Добро, Веригин. Садитесь. Старпом попоит нас чайком.

0: А ты что это на берег не пошел? Ни вчера, ни сегодня. Хандришь?
1: Да тяжко мне.
0: А кому, братец, не тяжко?
1: Тебе, к примеру.
0: Ошибаешься, братец. И мне бывает тяжко. Только я вношу в жизнь поправки, как при стрельбе.
1: Да, жизнь-то она ведь не стрельба.
0: Да. А разве я тебе говорю, что стрельба – это жизнь? Стрельба – это всего лишь проверка наших качеств. Тут уж без обмана. Все проверяется на излом. Не сломали – будешь жить. А мы с тобой, братец, сильные.
1: Твоими бы устами да мед пить.
0: Слушай, давай на берег сходим. Надо же тебе все-таки этот Энск посмотреть.
1: Нет, я посижу на корабле. Вот хочу таблицу стрельбы посмотреть.
0: Да, ну ладно, как знаешь. Я скоро вернусь.
1: Вот. Вот же она, ошибка. А? А я ведь все время считал, что не моя вина. Думал, порох попался некачественный, или замешкались наводчики, или матрос перепутал поправки. Вот же, вот она, ошибка.
2: Кожемякин слушает.
3: Товарищ капитан-лейтенант, я только что проанализировал по таблицам свою первую стрельбу и нашел ошибку.
2: Очень мило. Надеюсь, вы понимаете, что на вас не собак вешали, а пытались наставить на путь истинный.
3: Так точно. Я ввел в автомат стрельбы не те данные.
2: А вы разве в этом сомневались?
3: Считаю, что заслуживаю самой низкой оценки.
2: А вот рефлексия уже ни к чему. У вас все? Тебя спрашиваю, Андрей Степанович, все?
3: Так точно, все.
2: Ну, будь здоров.
4: Слушай, Веригин, а где Самогорнов?
1: А я тебе не нужен?
4: Пока не нужен.
1: В таком случае не мог бы ты закрыть дверь с той стороны?
4: О, это же что-то новое. Но если быть точным, не могу. Понимаешь, мне на некоторое время нужна некая экономическая помощь в виде твердого советского рубля.
1: А у меня его нет. Ну, сам же знаешь, что у меня гости.
4: Правильно, у тебя гости. А что же делать? Скажи мне, мой юный философ.
1: Если ты еще раз употребишь слово «юный», я буду вынужден стукнуть тебя стулой.
4: Резонно. Но у кого-то деньги все-таки должны быть? Неужели ты не можешь найти на своем корабле?
1: Ой, а много тебе надо?
4: Десятки две-три.
1: Попробую.
5: Медовиков слушает.
1: Такие дела, Василий Васильевич.
5: Слушаю.
1: Не найдется ли у тебя взаймы?
5: Сколько?
4: Проси 3.
1: Да рублей 30.
5: Добро. Сейчас будут.
4: Ну, ты гений, Веригин. Твое место на самой вершине банковско-иерархической лестницы. Там бы ты чудеса творил.
1: Слушай, оставь свои чудеса до другого раза, а мне, ей-богу, тошно.
6: По-вашему...
1: Принесли Медовиков?
6: Так точно. Сколько просили? Можно идти?
1: Да.
6: Есть.
1: Спасибо.
4: 10, 15, 25. Все-таки недурственно иногда иметь подчиненных. 25, 30. Благодарю и честь имею. А вот и Самогорнов. Честь имею.
0: Зачем это он приходил?
1: За деньгами.
0: Скажите-ка, у Веригина деньги объявились. Веригин под проценты сужает.
1: Нет у меня никаких денег. Матери пошлешь, сестрам, а тут Варька приехал. Перехватил у Медовикова.
0: Как это у Медовикова?
1: Это что, допрос?
0: Нет, товарищеское любопытство.
1: Занял для него у Медовикова.
0: О, шляпа же ты, братец. Ты же вступил с подчиненным в отношения противные службе.
1: Хотел породить?
0: Похвально, но научись родить за свой счет, а не за счет ближнего.
1: Ну, что теперь делать?
0: Пора бы знать, что делать. Сколько?
1: 30.
0: Открой мой ящик, там найдешь деньги.
1: Так.
0: Нашел?
1: Нашел.
0: Ну вот, теперь тотчас же разыщи Медовикова, придумай сам, что сказать. Но извиниться перед ним не забудь в любом случае.
1: Скажу все, как было. Спасибо за науку. Только что-то много учителей у меня развелось.
0: Во-первых, всех слушай, но не всех слушайся. Во-вторых, для кого-то и ты учитель. В-третьих, благодари Бога, что пока учат. Придет время, учить кончат, и тогда уж пощады не жди. Достаточно или продолжать?
1: Достаточно.
0: О, вот это болтает. Ну, болтануло. О, качка-то.
1: Слушаю.
5: Товарищ лейтенант, я из Кубрика. Молодых укачало.
1: Иду.

0: Так. Ну что, братец? Плохо?
1: Плохо, товарищ лейтенант. Выворачивает будто рукавицу.
0: Ну-ну-ну-ну. О, нельзя поддаваться, Остапенко. Поддашься, так ведь и совсем же скрутит. Ну что ты, слышишь, Остапенко?
1: Так точно, слышу.
0: Что же делать, Медвяков? А если стрелять придется, как он наводить будет? Может, тревогу сыграем? Опасаюсь я за наводчиков.
2: Лучше погодить до общей команды, Андрей Степанович. Как прикажут корабль к походу и бою готовить, тут и примемся хворобу эту выгонять. А пока пусть полежат. Перегорят, потом и вовсе не загорятся. У меня запасец вобла имеется, раздадим матросам. Ну, дело-то совсем не поправит, а все-таки...
0: У Медовикова запас вобла имеется. Значит, он думал о матросах. А я нет. Я свою воблу съел. Прав. Прав, Самогорнов. Нам без таких Медовиковых делать нечего. Пропадем.
2: Ну, пойдем, что ли, Андрей Степанович?
0: Пошли.

0: Да.
1: Ты что, Андрей Степанович?
0: Да так. Знаешь, я рад, что мне выпало служить с тобой в одной башне.
1: Да.
0: И делить наши общие заботы. Лучшего себе напарника я не пожелал.
1: Вот что я тебе скажу, Андрей Степанович. Наш брат не больно жалует вас, молоденький. А вот постреляли мы с тобой. И понял я, что у тебя и глаз верный, и рука в случае чего не дрогнет.
0: А ветер, а? Все освежает.
1: Освежает. О, берегись, Андрей Степанович. О, черт, все ж накрыло. Попались, как салажат.
0: Это ничего. Это очень даже хорошо.
1: О, чего ж хорошего-то? Твоей шинельки сохнут теперь до морковкиных заговен. А тебе с четырех на вахту.
0: Обойдусь как-нибудь.
1: Снимай-ка, я ее к машинистам снесу. К вахте должна обсохнуть.
0: Да спасибо.
1: А ну ладно, снимай шинель, довались на боковую.
0: Ну ладно.
1: Только вели самогорному, чтоб дверь не запирал.
0: Ага.

0: А, товарищ Веригин, где ты шинелишку свою профуфукал?
1: На шкафу тебя накрыло. Дьявол, ее подери.
0: Эк, тебя важнецки подмочило. Не лови ворон, как выражается мой меч-манец. Ну, а шинелишка все-таки где?
1: Медовиков взялся просушить.
0: А, глядите-ка, что у вас творится. Это вы скоро друг у друга станете махорку с ушей сдувать.
1: Завидуешь?
0: Да по-хорошему.
1: Слушай, сколько мы будем торчать в этом Энске? Уже трое суток стоим тут.
2: Боевая тревога! Боевая тревога! Корабль к походу и к бою изготовить!
0: Вот тебе и ответ на твой вопрос.
1: У меня же половина башни полегла.
0: О, слышишь? От этих ангельских труб мертвые восстанут. А живых и погонять ни к чему. Ну, пошли.

0: Первая башня, лейтенант Веригин.
1: Как самочувствие, Веригин?
0: Отличное.
1: Да не твое, знаю, что тебе хоть бы что. Как чувствует себя команда?
0: Кое-кого укачивает, но держится молодцом.
1: Добро.

0: Дальномерщик, что видели?
1: Чудо, товарищ лейтенант.
0: Добро. Заметили, как сизое облачко парусом упало на зарю?
1: Да нет, это не парус, товарищ лейтенант. Это крыло чайки.
0: А мне думается, что все-таки это парус. Я даже разглядел у него задние шкаторины. Совсем как у чайного клипера.
1: Нет, это чайка. О, она даже крылами машет.
0: Ну вот, улетела ваша чайка.
1: И ваш клипер уплыл.
0: Мой-то еще вернется.
1: Моя прилетит.

0: По местам стоять, на якорь и швартовы становиться!
1: Вот и прибыли. Теперь этот город для меня самый родной. Слышишь, Варька, я прибыл. Есть у меня Варька. Есть. И я хочу, чтобы она всегда была со мной.
2: Городом любуешься? Последние деньки мы в этом городе, братец. Передают нас в состав Северного флота.
3: Да слыхал.
2: Ну и слава богу. А то надоела эта маркизова лужа до чертиков. Ни плавания, одни швартовки.
4: С каких-то пор стала вся Балтика маркизовой лужей?
2: Ну, не знаю уж с каких. А только российский флот всегда был океанским. И нам надлежит там быть.
5: Товарищ лейтенант, вас срочно просит командир крейсера.
4: Хорошо, иду.
6: Войдите.
7: Товарищ капитан первого ранга.
6: Садитесь, Верегин. Вот ваш комдив и командир БЧ ходатайствуют за вас. Хоть это и не время, отпускаю вас до завтра для устройства личных дел.
7: Спасибо.
6: Так кто же все-таки к вам приехал? Один говорит невеста, другой жена.
7: Была невеста, теперь будет жена.
6: Угу. Ну что ж, поздравляю. Холостяцкие компании не всегда благотворно действуют на молодых людей. Вам ведь, небось, свадебный выезд потребуется, а у меня ведь троек-то нет. Возьмите мой катер.
8: Варя! Варь!
9: Андрюша! Андрюша!
8: Варя!
9: Ой! Андрюша!
1: Ну-ну-ну-ну! Не надо, Варь!
10: Не надо, Варь, ну вот, ну не надо. Ну.
9: Я уж думала.
10: Что ты думала?
9: Что ты не придешь сегодня.
1: Ну, ты давно здесь?
9: Давно. Ну. Видала, как вы с моря шли? Ну. Как на якорь стали? Все.
1: Ну вот.
9: А у тебя все в порядке?
1: Ну, спрашиваешь.
9: Андрюша.
1: Ау.
9: Пойдем скорее домой. Ау! Алевтина Павловна! Вот и мы! Видно, нет дома. Ну, пойдем скорее, пошли.
1: Подожди. Слушай меня внимательно, Варя. Нас переводят на север. Ты должна уехать в Питер.
9: Хорошо.
1: Хорошо или плохо, не в этом дело. Так надо.
9: Ну, надо так надо. Но ты говоришь так, словно я в чем-то виновата.
1: Ну, если бы я за тебя не отвечал, я бы разговаривал по-другому.
9: Господи, Андрюша, значит, ты меня покидаешь?
1: Ради бога, ничего не придумывай. Ну, ты не ребенок, Варька. У нас очень мало времени. Мы должны успеть расписаться.
9: Как?
1: Разве ты не согласна?
9: Согласна? Ну, господи, Андрюша, как же это все?
1: А вот так. Так, значит, и будет.
11: А вот и вы. Вот и хорошо, что это вы. Ну, что в море в эту пору должно быть свежо?
1: В море, как в море, Алевтина Павловна. Слева вода и справа вода, и волны, и ветер.
11: Это прекрасно. Вы знаете, по-моему, последние рыцари остались только на море.
4: Что, Валентин Павлович?
11: Да.
4: И на берегу есть рыцари, и в море не каждый рыцарь.
11: А я грешная, люблю море и люблю моряков. Нет, скорее всего, я люблю моряков, а потом уже море.
4: Вот и помогите моряку, Алевтина Павловна. Понимаете? Понимаете, Алевтина Павловна, нам с Варей пожениться нужно. Срочно. А тут говорят, всякие формальности. Свидетели нужны.
11: Андрей Степанович, да можете не волноваться. Я сама и сослуживец моего покойного мужа будем вашими свидетелями.
4: Спасибо, Алевтина Павловна.
11: Варенька, и ты, Андрей, не буду вас величать по отчеству. Будьте дружны в любви. И научитесь прощать друг другу мелкие обиды, тогда вам откроется большое счастье. А к маленькому не стремитесь.
6: Хорошо сказано. Мудро.
4: Значит, вы тоже служили на Пересвете?
6: Не только служил, но и присутствовал при последнем его сражении. И проводил к вечному порогу командира его. Капитана первого ранга Степана Петровича Меншикова.
11: Моего мужа.
6: Да. И еще раз свидетельствую, что Степан Петрович это был человек великой отваги и честности. Дай ты Бог каждому из нас такой кончины на благо Отечества.

0: Любовь, как и служба, требует точности.
1: Ой, любовь требует точности?
2: Да, со временем, моя дорогая, вы поймете эту мудрость моряков.
3: А я, Алевтина Павловна, кажется, уже начинаю ее понимать.
2: Ну, за вас, дети мои.

0: Варь, что ж ты меня не растолкала-то?
1: Ну что, я хотела, чтобы ты поспал, пока я тебе завтрак готовлю.
2: Андрей Степанович,
0: да?
2: Для полного сознания, что вы человек счастливый, вам не хватает такой мелочи, как полчаса, верно?
0: Увы, можно по этому поводу произносить пышные речи, но время неумолимо, Алексей.
2: Слушай меня, Варенька, Андрей Степанович может не слушать. Вчера, когда вы легли спать, я перевела стрелки на полчаса вперед. Сверьтесь по своему хронометру.
0: Ой. Ура! Алевтина Павловна, да какой же вы молодец!
1: Ну, садись, ешь.
0: Ой.
1: Все-таки это большое наслаждение. Кормить мужчину.
3: А ты думал?
0: Варюша. Сегодня мы идем в море.
1: Да как же так, Андрюш? Вот ты, вот я, и не надо никуда уходить.
0: Варь, уходить-то надо. Ну, ты ведь теперь жена офицера и должна знать, что такое присяга.
1: А разве мне ты вчера не присягал?
0: Варюха, Варюха. Родной ты мой человечище. Ну, о чем ты?
1: Да, я понимаю. И тебе пора идти.
0: И мне пора идти.
1: Слушаюсь, товарищ командир.
0: Не слушаюсь, а есть по-флотски.
1: Есть, товарищ командир. Хорошо-то, как все было, Андрюш.
0: Ага.
1: Ну, иди.
0: Иду.
1: А я буду учиться тебя ждать. Алевтина Павловна говорит, что это большое искусство.
0: Ты меня жди в Ленинграде. Всегда жди. Но я пошел.

эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио Рансис. www.rancis.org

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут

взяла. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не ведут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По-по-по-по по такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году. Саба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Oh yes, bitch, I'm alive. Yeah.

Кавалергарды век недолог, и потому так сладок он. Труба трубит, откинут полог, и где-то слышен сабель звон. Еще ракочет голос трубный, но командир уже в седле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле.

напрасно мирные забавы продлить пытаетесь, смеясь. Не раздобыть надежной славы, покуда кровь не пролилась. И как не сладок мир под луной, лежит тревога на челе. Не обещайте, деве юной, любови вечной на земле. Не обещайте, деве юной, любови вечной на земле.

течет шампанское рекою, и взор туманится слегка, и все как будто под рукою, и все как будто на века. Крест деревянный или чугунный назначен нам в грядущей мгле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле.

женюсь, женюсь. Какие могут быть игрушки, и буду счастлив я вполне. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, напрасно плачете по мне. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, а прощание не для нас. Иветта, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета. Иветта, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета.

0: женюсь, ай, женюсь. Их холостяцкие пирушки затихнут, сгинут без следа. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, со мной останетесь всегда. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, расставание не для нас.
1: Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, Жоржета.
0: Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, ой, Жоржета. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанетта, Жоржетта, Колетта, Полетта, Кларетта, Флоретта.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Скажи мне, где цветы? Куда они исчезли? Скажи мне, где цветы? И что произошло? Скажи мне, где цветы? Их девушки сорвали. Когда же вы, наконец, поймете? Когда же они, наконец, поймут?
0: Программа «Анка-переводчица».
2: В эфире Радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. Всем привет! Сегодня для всех дам с редкими именами Ада, Адель, Аделина звучит музыкальная пьеса для фортепиано «Поля де Сенневилля», баллада для Аделины, «Баллада по Аделине». Композитор посвятил эту пьесу своей дочери. Мы слушаем первое исполнение этой баллады в 1977 году. Ричард Клайдерман и оркестр Лондонской филармонии.

В эфире Радио Рамсес, с вами Анка-переводчица. Переводить мне сегодня не придется. Музыканты сами позаботились и перевели эту пьесу с инструмента на инструмент. Соло на трубе Жан-Клод Барелли и оркестр Фауста Папетти.

В эфире радио «Рансис» с вами Анка-переводчица. Не нашлось поэта, чтобы выразить словами настроение этой пьесы. Мы слушаем вокалист Даниэль Ликарей.

В эфире радио «Рамсес», с вами Анка-переводчица. Баллада для Аделины звучит на языке балалайки. Оркестр Пермской филармонии, соло на балалайке Андрей Горбачев.

В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. А вот звучит перевод на язык гитары. «Сандор Энэйди».

В эфире радио «Ранси», с вами Анка-переводчица. Вот еще один вариант. Попробуйте догадаться. Музыкально-эксцентрическая группа «Sweet Dreams» — «Сладкие мечты» исполняет эту пьесу на хрустальных бокалах. Может, когда-нибудь какой-нибудь поэт, вдохновленный этой мелодией, сочинит песню. Может быть, это будет кто-нибудь из слушателей. А пока эта баллада остается без слов, нам пора прощаться. Заходите на огонек. Мы будем слушать именные песни, а иногда переводить не только песни, но и музыку с инструмента на инструмент. Пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья. Абонар мэ.

0: Скажи мне, где цветы? Куда они исчезли? Скажи мне, где цветы? И что произошло? Скажи мне, где цветы? Их девушки сорвали. Когда же вы, наконец, поймете? Когда же они, наконец, поймут?
1: Вы слушали авторскую программу Анны Поповой «Анка переводчик».

0: для нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Рансис» представляет очередную программу для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Продолжаю рассказ о творчестве композитора, доктора шлягера Вячеслава Добрынина.

Программу открыла песня Вячеслава Добрынина на слова Михаила Рябинина «Синий туман». Пел доктор Шлягер Вячеслав Добрынин. Вот как Вячеслав Добрынин рассказывал о начале своей популярности. Цитата. «Вышел я из метро на станции «Университет». На 47-м автобусе доехал до своей остановки рядом с домом. Вдруг слышу, из раскрытого окна какая-то музыка знакомая доносится. А эта песня моя «На земле без нас любовь» дня прожить не сможет. У меня дыхание перехватило. Может пойти туда к ним и спросить, знают ли они, чья это песня? Иду я домой весь такой ошарашенный. Мама меня встречает. Что с тобой? Так все и началось». Конец цитаты. Композиция «На земле живет любовь» на слова Леонида Дербенева была записана ансамблями «Веселые ребята» и «Самоцветы» и певцом Львом Лещенко. Запись «Веселых ребят» прозвучала в нашей прошлой программе. А сейчас послушаем эту композицию в исполнении ансамбля «Самоцветы». Запись 1973 года.

Я уже говорил, что текст для первого шлягера Вячеслава Добрынина «На земле живет любовь» написал Леонид Дербенев. В сотрудничестве с Леонидом Дербеневым Добрыниным написано более 100 песен. Их дружба продолжалась до самой смерти поэта в 1995 году. Предлагаю вам редкую запись. Песню Вячеслава Добрынина и Леонида Дербенева «Плоская планета» исполняет ансамбль «Веселые ребята». Запись с эфира Московского международного радио на английском языке 1976 года.

Песни Вячеслава Добрынина становились популярными благодаря миньонам фирмы «Мелодия», звуковым страницам журнала «Кругозор», программам радиостанции «Юность» на всех широтах. Под эти песни танцевали на танцплощадках, вкушали в ресторанах. Вот что Вячеслав Добрынин говорил об этом в программе «Достояние республики». Цитата. «Дело в том, что песни поют с горя или с радости. Песни звучат тогда и там, и в той ситуации, когда у людей праздник, и они хотят этих песен, или когда им грустно, они поют эти песни. В ресторане априори это поется потому, что там нельзя просто так сидеть, не есть и не пить. Таким образом, музыка идет как фон к удовольствию, которое человек получает, отдыхая. Я люблю писать песни, которые люди поют непритязательно. Когда в ресторане люди просят песню, они не просто так просят, а выкладывают свои кровненькие. Это говорит о том, что человек, расставаясь со своими деньгами, хочет получить удовольствие и хочет услышать свою песню. Свою любимую песню. Таким образом, ресторан – это лакмусовая бумажка. Это четкий, абсолютный индикатор популярности песни, потому что там звучат только те песни, которые любит народ. А народ не обманешь». Конец цитаты.

В 1974 году фирма «Мелодия» выпустила первый миньон ансамбля «Лейся песня». Руководители Валерий Селезнев и Михаил Плоткин. На этой пластиночке был записан, на мой взгляд, один из основных шлягеров Вячеслава Добрынина «Прощай». Автор текста Леонид Дербенев. Вот что писали об этой песне Валерий Щелкин и Сергей Фролов в книге «Легенды Виа». Цитата. Вспоминается история из жизни этой песенки. В то время композитор Добрынин был неизвестным, хотя некоторые его песни уже звучали в концертном репертуаре «Лейся песни». Чтобы пробить «Прощай» для записи на фирме «Мелодия», Михаилу Плоткину потребовалось немало усилий. Для этого во Дворце культуры на одном из военных заводов столицы он устроил прослушивание песни, пригласив туда художественный совет фирмы «Мелодия» во главе с Владимиром Рыжиковым. На запись первой маленькой пластинки дали добро. В сентябре 1974 года состоялась запись. В студию Валера Селезнев и Игорь Иванов приехали после концерта в Домодедово. Промокшие от дождя ребята записали вокал с одного дубля. И Добрынин сказал, что все хорошо. Пластинка вышла и стала популярной среди молодежи. Ее многомиллионный тираж быстро разошелся по стране. Первой удачей в жизни Игоря Иванова стала песня «Прощай». Он стал первым исполнителем этого удачного в будущем хита. Почти сразу же песню «Прощай» записал певец Лев Лещенко и включил в свою пластинку. Это были совершенно разные исполнения, и оба по-своему хорошие. Только вот молодежи больше нравилось исполнение «Лейся песни». Конец цитаты.

Программу продолжил шлягер Вячеслава Добрынина и Леонида Дербенева «Прощай» в записи ансамбля «Лейся песня». Позволю себе не согласиться с авторами книги «Легенды Виа». К середине 70-х Вячеслав Добрынин уже был достаточно известным композитором. Его песни входили в репертуар известных советских вокально-инструментальных ансамблей и исполнителей. Часть из них была выпущена на миньонах фирмы «Мелодия». Но продолжу цитировать книгу «Легенды Виа». Цитата. «Чудная запись соло-гитары Валеры Селезнева с фузом поразительно выделялась на протяжении всей песни. Такое гитарное звучание появилось впервые на мелодии среди всех ансамблей. А еще предложенные два ударника, услышанные у американской джаз-рок команды «Земля, ветер и огонь». Идею Валеры Селезнева пробил Михаил Плоткин и достал две фирменные установки. Так два барабанщика, также впервые в истории советских записей, сделали мощный ритм-блок. Конец цитаты. В нашей фонотеке есть несколько вариантов записи композиции Вячеслава Добрынина и Наума Олева «Я вас люблю». Ансамбль «Веселые ребята» с солистами Аллой Пугачевой и Анатолием Алешиным. Дуэт Аллы Пугачевой и Льва Лещенко. А я предлагаю вам послушать эту композицию в исполнении Вадима Мулермана. Запись 1975 года.

Я вас люблю уже давно, а вы не знаете. Меня зовете вы в кино, когда встречаете. Мы говорим о пустяках, а у меня стучит в висках. Я вас люблю, я вас люблю. Я вас люблю, но как сказать, как мне признаться вдруг? Как объяснить, что вы мне ближе,

стучит в висках. Я вас люблю, я вас люблю. Если в жизни вдруг встречаются он и она, виноваты 100 случайностей или весна, но кто бы ни был виной, пусть винит над землей. Я тебя люблю, но кто бы ни был виной, пусть винит над землей. Я тебя люблю, вот и сейчас стою, молчу, что вдруг вы скажете? Я тоже вас давно люблю, а вы не знаете. Миг дождь пройдет, 100 солнц сойдет, 100 тысяч птиц мою царю. Я вас люблю, я вас люблю.

0: вас люблю уже давно, а вы не знаете. Меня зовете вы в кино, когда встречаете. Мы говорим о пустяках, а у меня стучит в висках. Я вас люблю, я вас люблю, я вас люблю, я вас люблю, я вас люблю, я вас люблю, я вас люблю, люблю, люблю.
1: В 1976 году три заядлых футбольных болельщика, поклонники московского «Динамо», объединили свои усилия в едином творческом порыве. Думаю, вы уже догадались, кто был первым из тройки поклонников московского «Динамо». Конечно, Вячеслав Добрынин. Старший тренер московского футбольного «Динамо» Александр Севидов попросил Вячеслава Добрынина написать песню для «динамовцев». Слова к песне написал Леонид Азарх, болельщик «Динамо» с многолетним стажем. Леонид Азарх – это журналист, автор и ведущий популярных программ на радиостанции «Юность». Песню Вячеслава Добрынина на слова Леонида Азарха записал московский вокально-инструментальный ансамбль «Самоцветы», руководитель которого Юрий Маликов, также болельщик московского «Динамо». Песня называется «Динамо – это класс», «Динамо – это сила». Эта песня стала неофициальным гимном московского футбольного «Динамо». Песня часто звучала на стадионе в Петровском парке после побед московских «динамовцев». Послушаем ее. К сожалению, качество записи оставляет желать лучшего.

В прошлой программе я говорил, что летом 1972 года, несмотря на сопротивление матери, Вячеслав Добрынин женился. Анна Ивановна, мама Вячеслава, не захотела знакомиться с будущей невесткой. Вячеслав и Ирина жили отдельно от Анны Ивановны, что не прибавило любви к жене сына. В 1978 году у Вячеслава и Ирины родилась дочь Катя. Вячеслав Добрынин становился все более популярным и востребованным композитором. Он мог работать в любое время дня и ночи. Все заботы о маленькой дочке легли полностью на плечи Ирины. Конечно же, она уставала и не высыпалась. В квартире громко звучало пианино. Вячеслав долго и громко разговаривал по телефону, что, конечно же, раздражало Ирину. Вячеслав Добрынин не собирался отказываться от работы и решил, что пока дочка маленькая, он переберется к маме. На время. Анна Ивановна была несказанно счастлива и окружила Вячеслава заботой и вниманием, как в детстве. А в отношениях между супругами образовалась трещина. Вячеслав Добрынин зарабатывал достаточно, чтобы оплачивать работу няни. Трещина между супругами углублялась, и с годами они поняли, что могут жить друг без друга. Завершит нашу сегодняшнюю программу песня Вячеслава Добрынина на слова Виктора Дёнина «Засыпят листья». Поет Валерий Ободзинский.

0: На сегодня это все. Слушайте радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retrosobachka@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
1: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
2: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». У микрофона Мария Кочедыкова. В нашей сегодняшней программе мы продолжим беседовать с психологом, поэтом, переводчиком Маргаритой Мельниковой из Екатеринбурга. Маргарита продолжит рассказывать о себе и социальных проектах, автором которых она является. От твоей работы перейдем к твоим увлечениям. Я знаю, что у тебя очень много разнообразных увлечений, и одним из твоих увлечений является английский язык. Как ты к нему пришла?
4: Я к нему пришла очень давно, в 6 лет. Это была, как я называю, любовь с первого взгляда. К нему меня пристрастила соседка, которая жила этажом выше. Ей было 8 лет на тот момент, она на 2 года меня старше. Я услышала, как она читает стихи на английском языке. Что-то типа «Good morning, good morning, good morning to you», «Good morning, my dear, I'm glad to see you». И мне вот понравилось само выражение, сама ее дикция, слова, хоть я вообще, естественно, ничего не понимала. Я сказала маме: «Ой, я тоже так хочу». Она говорит: «Ну вот, это английский язык, давай учить». Стали приглашать ко мне репетиторов, со мной стали заниматься. Репетиторы ко мне ходили до 12 лет. 6 или 7 человек у меня сменилось. Ну, кому-то было по каким-то причинам некогда потом со мной заниматься. Кто-то просто не смог, не потянул. Преподаватель, вот последний, который у меня был, Юрий, сказал, что я для него слишком умная, даже так. Очень странно, мне было еще учиться и учиться, но вот он так сказал, да, слишком умная.
3: Значит, такой уровень знаний самого преподавателя был, видимо.
4: А уж забавно было. Вот, а с 5 класса у меня в школе начался английский, тоже преподаватели очень часто менялись, разная у всех была система. Параллельно с 13 лет мне стали выписывать кассеты ЕШКО. Сначала был уровень для детей, потом начальный, продвинутый, деловой английский, потом уж в 17 лет выписали. Ну а дальше уже появился компьютер, а дальше появился друг-лингвист, который стал со мной усердно заниматься. Потом другу это все поднадоело, мы это дело забросили, был у меня большой перерыв, но потом я снова взялась, потому что без английского вот как-то не могу прожить, начинаю по нему жутко скучать, и поэтому, если даже когда-то бросаю заниматься, то снова возвращаюсь.
3: А после перерыва в занятии английским языком трудно ли заново начинать? Потому что по себе знаю, один раз у меня был перерыв в полгода где-то в университете, и возобновлять было очень и очень трудно.
4: Я не припомню, чтобы были какие-то трудности. Наверное, я быстро наверстала, и, наверное, я просто слишком его люблю, этот английский. Ну и еще я занималась языком на Мальте. Мы с мамой летали туда в 13-м году. Я там получила сертификат о том, что у меня продвинутый уровень. Ну и на экзамене IELTS, когда в мае 12-го я его сдала, я получила 7,5 баллов из 9 возможных. В принципе, я тоже считаю, что это неплохой результат. Ну, поэтому стараюсь постоянно свои знания подтверждать еще какими-то сертификатами. Это бывает важно при трудоустройстве. В частности, сейчас я ведь преподаю 16-летнему парню, я готовлю его к ЕГЭ, но я его не частным образом нашла, а нашла через онлайн-школу. То есть я прямо сотрудничаю чуть ли не официально с этой онлайн-школой. У них все мои документы, у них мои сертификаты находятся о владении английским языком. Я делала для них демонстрационный урок, я писала презентацию. И вот они меня приняли. Несмотря на то, что я не лингвист, а так вот они берут только лингвистов и филологов.
5: А IELTS сложно было сдавать незрячему человеку?
4: Да, сложно. Там у меня была своя специфика. Пришлось подстраивать экзамен под меня. За это я очень благодарна специалистам из Кембриджа. Я очень благодарна специалистам языковой школы, языкового центра IELTS в Москве, вот куда я ездила сдавать. Там у меня был хороший ассистент, там это называется инвигилятор. Человек, который воспроизводит аудиозаписи, нажимает на паузу, записывает мои ответы, дублируют то, что я записала на компьютере, ну и оказывает прочую помощь. Вот это называется интересным таким словом «инвигилятор».
6: И ты постоянно практикуешь английский язык не только как преподаватель, но и общаясь с носителями языка и слушая английскую речь.
4: Да, это действительно так. Я время от времени подкасты на английском языке слушаю, радиостанции и общаюсь с носителем языка. Есть у меня знакомый в Америке, в Австралии, есть в Германии, в Японии. Все эти ребята очень хорошо знают английский язык, но даже те, кто не носители, в частности, вот в Японии, Маса зовут парня.
5: Ну а другие языки какие-то пыталась учить?
4: Да, пыталась учить. И итальянский учила полтора года, и турецкий пробовала учить несколько месяцев, и даже за эсперанто бралась. Итальянский я бросила, потому что, ну, мне он стал нравиться все меньше и меньше вот этой своей резкостью, напористостью, порывистостью. Все-таки я сама по себе человек более-менее эмоционально спокойный, и я не люблю такую речь. Турецкий я бросила, наверное, потому что не смогла его полюбить. Эсперанто я бросила, потому что просто не знаю, где его применить, и не знаю, как на нем заработать.
5: Но эсперанто это, наверное, определенная идеология.
4: Это идеология, да. Вот мне эта идеология сначала показалась вроде бы близка, а потом я поняла, что нет, это не мое. Вот эти многолюдные посиделки, эсперантистские игры, песни у костра на эсперанто, разговоры на эсперантских семинарах и фестивалях только про эсперанто и про всю эту культуру, материалы, которые издаются на эсперанто современные, только опять же про этот язык и про эту культуру продвижения. То есть такое ощущение, что эсперанто варится само в себе. И мне это не очень близко, я за разнообразие. Все-таки никакой другой язык я не смогла полюбить. Я английскому пыталась изменить с другими языками, но измена получается у меня плохо.
5: Но самая настоящая измена была бы, если бы ты выучил французский.
4: Пыталась я, кстати, и французский тоже учить, да. Хорошо, что напомнил. Но это, правда, было давно-давно. 11 лет мне было, мама принесла кассеты французского из Ешка. 6 кассет у меня было. Полгода я позанималась языком, и, в общем-то, тоже были успехи. Вот как ни странно, я никогда не бросаю языки, потому что у меня нет успехов. То есть успехи у меня были и в аспиранто, и в итальянском, я даже переписывалась с итальянцами, и в турецком, что самое интересное, и во французском, везде у меня получалось все, но вот не возникало той искорки, той химии. чувства не возникает, а без любви как-то сложно что-либо делать.
6: А еще на своем поэтическом вечере, который прошел в Свердловской специализированной библиотеке для слепых, ты сказала о себе такую фразу: «Я психолог и поэт, и стихи я сочиняю аж с 11 лет». Как зародился интерес к поэзии?
4: Ну, просто баловались с двоюродной сестрой, были у бабушки. Как раз канун 8 марта хотели мамам сделать приятное. Ну и вот решили на пару сочинить стихи, и у нас это получилось. Я поняла, что это здорово, это интересно рифмовать, слагать строчки. Когда строчки вот так вот сочетаются, ну и стала писать, и не могу остановиться.
6: А сборники поэтические у тебя выходили?
4: Да, у меня в 2008 году вышел сборник, называется «Преодоление». Ну, такое чисто инвалидское название. Сейчас, когда об этом думаю, просто ненавижу это название. Поэтому следующий сборник, который будет в аудиоварианте, который я активно готовлю, уже сделала все начитки, осталось только музыку подобрать к стихам. Я думаю назвать как-нибудь более интересно. На самом деле я немножечко ошиблась. «Преодоление» — это сборник в формате PDF, который я уже сама сделала с помощью фрилансеров. Они мне иллюстрации очень красивые нарисовали. Вот, а в 2008 году был сборник «Душа, как раненая птица». Его выпустили в моем институте. Было 100 экземпляров. Очень многие из этих книг я раздарила друзьям и знакомым. Но часть даже продать умудрились. Да и, собственно, электронный сборник, который «Преодоление», я тоже потихоньку стараюсь продавать. Ну, несколько человек у меня его купило. Может быть, 10-15. Так что бизнес не очень клеится в этом плане.
6: Какое стихотворение из тех, что ты написала, для тебя самое-самое любимое? И, может быть, ты нам его сейчас прочитаешь?
4: Ну, любимых стихов у меня довольно много. В последнее время я написала много стихов, то есть новинками довольно богат мой репертуар. А прочитать что-нибудь? Стихотворение тоже из новых, оно называется «К вам». Исходило тысячи троп, я познала аллюр и галоп. Только словно в старинный храм всякий раз возвращаюсь к вам. Я отведала сотни блюд, поняла, что с экранов лгут. По трухе искореженных рам я всегда приходила к вам. Я держу с незапамятных лет у виска своего пистолет. Если вы вдруг окажетесь там, я по лестнице в небо к вам. Если в стуже колючих зим обнаружу себя с другим, он поймет, он заметит сам, как хочу я вернуться к вам. Взяв лишь пару чистых листов, игнорируя жалкое «стой», сквозь толпы осуждающий гам я бегу, задыхаясь, к вам. Если б заново жизнь моя возродилась из небытия, я бы все отдала богам за возможность стремиться к вам.
6: Великолепно. Кому это стихотворение посвящено?
4: Ну, это, скажем, просто образ. Если бы оно даже кому-то было посвящено, я бы, наверное, не стала говорить. Оставим это в тайне.
6: Да.
5: Ну, а как вообще рождаются стихи? Нужен специальный настрой какой-то?
4: Скажем так, нужно некое чувство, нужна эмоция. Нужно, чтобы что-то внутри шевельнулось. То есть, вот бывает как, встаешь утром, да, и не думаешь же ты, что вот сегодня я буду писать стихи. Но что-то промелькнуло в голове, что-то зацепило. Какое-то слово, какая-то фраза, какая-то мысль, внутренний посыл. И хоп, и ты уже пишешь.
5: То есть... Нет такого, как вот у Василия Аксенова. Ну, правда, он писал прозу. Я, говорит, встаю, пробегаю километр или полтора, я точно не помню сколько. Потом сажусь и пишу полторы страницы. Если я смог написать, я уже спокоен. Ну, а дальше, если будет, то будет. Нет такого, что вот надо написать?
4: Нет, такого, что надо написать, нету. Да, бывало, я писала по заказу стихи, но я их нигде у себя не храню, они мне никак не дороги абсолютно. Единственное, что я писала про толковый словарь для школы, продали. Это, да, было дело. Мне заказали, я написала, мне это стихотворение понравилось, оно у меня до сих пор есть. Ну, а так остальное нет. Ни по заказу, ни по приказу, ни потому что надо, должна, обязана, я не пишу.
6: Можно ли твои стихи почитать в интернете и где их можно найти?
4: Да, конечно, можно. У меня страница есть и на стихи.ру. Там либо ник prima325, то есть stikhi.ru/avtor. Так и пишется не аутхор, а avtor. /prima325. Ну, прима как сигарета или как первая, и 325. Либо просто по имени Рита Мельникова я там. Еще у меня есть группа ВКонтакте, но она только-только создана, совсем новенькая, в ней всего 40 участников. Называется страничка незрячей поэтессы Маргариты Мельниковой. Ну и просто я у себя на стене ВКонтакте иногда публикую стихи. Так что буду рада, если кто-то после передачи добавится ко мне в друзья, станет моим подписчиком, еще лучше поклонником.
6: А сейчас мы предлагаем вашему вниманию отрывок из творческого вечера Маргариты Мельниковой, прошедшего 1 октября 2016 года в Свердловской специальной библиотеке для слепых.
7: Говорят, от любви до ненависти один шаг. А может ли быть такое, чтобы человек любил и ненавидел одновременно? Когда я сочиняла свое следующее произведение, я думала, что да. Ну и сейчас я тоже не изменила свое мнение. Произведение называется «Ненавижу». Наши шансы навстречу равны не нулю. Нет, они на десятки параметров ниже. Ночью перст циферблата застынет на слове «люблю». Днем никак не решится сойти с «ненавижу». Я смиренно, безропотно вас уступлю той, что вами болеет и дышит. В этом сила моя, это значит «люблю». В вас лелею любовь, а в себе ненавижу. Нападение бессонницы стойко стерплю, малодушным укором Творца не обижу. Лишь себя прокляну я за то, что люблю, захлебнувшись, как желчью пустым, ненавижу. Алой кровью своею постель окроплю, продвигаясь к безумию ближе и ближе. Да, я вас ненавижу за то, что люблю, но люблю вас за то, что уже ненавижу. Спасибо. А вы знаете, каково это — любить человека, быть с которым вместе, рядом, невозможно по тем или иным причинам? Я думаю, да, многие из вас знают. И я, мне кажется, познала тоже. Следующее мое произведение называется «Любить без права обладания». Постигнув боль небесных кар, пройдя сквозь муки и страдания, я обрела великий дар — любить без права обладания. Насколько этот дар велик, я осознала постепенно. Уж не способен мой язык разлуку проклинать презренно. Спокоен дум моих поток, и от смятения дух свободен. А мир, что раньше был жесток, отныне словно храм Господень. Волшебный дар — любить того, с кем не разделишь ни мгновенья, и не винить ни в чем его, преследуя упрямой тенью. Он не узнает мой секрет, когда пройду с улыбкой мимо, что я нарушила запрет любить того, кем нелюбима. Спасибо. Следующее стихотворение будет о том, что даже два очень похожих человека по каким-то причинам не могут быть вместе. Может быть, из-за того, что они такие похожие, может быть, еще почему-то. Стихотворение так и называется «Похоже». Оно было написано в 2013 году, в феврале. Словно лезвие бритвы мороз оцарапает нежную кожу. Ничего не случится всерьез, если мы так бесстыдно похожи. Вмиг лицо обожжет до красна, будет голос дрожащий, простужен.

0: в унисон, нам бы в сотнях рассветов забрежить скользкий рельс и заворотливый змей, тонкий лед, непутевый заступник, кто из нас друг для друга важней, выяснять бесполезно и глупо. Бесполезно до крика, до слез разбираться, кому кто дороже. Ничего не бывает всерьез у таких одиноких прохожих. Спасибо. Влюбленные могут позволить себе все, и даже немного больше. Об этом мое новое произведение. Я написала его буквально в апреле. Надеюсь, оно вам понравится так же, как и нравится оно мне. Называется оно «Позволь». Позволь стать твоим непонятым гением, перед тобой упасть на колени, быть из благоденствия изгнанной, возвращенной, но так и не признанной. Позволь стать твоей откровенной блажью, запасной кружкой, не влезающей в багаж, большой игрушкой, смирительной рубашкой, сводящей на нет твой минутный кураж. Позволь стать твоим спасательным кругом, частым пульсом под кожей упругой, каплей, которая точит до самых основ, доказательством лживости вещих снов. Позволь стать искусственной, не единственной, громче окрика, тише выстрела, исцеленной и раненой, ни чужой, ни родной, ни правильной. Позволь дать тебе немного лишнего, в кислый чай бросить пригоршню вишни, в мартини со льдом плеснуть лимонада и ждать, даже если уже не надо. Спасибо. Ну и финальное свое стихотворение я прочитаю. Оно о любви, с которой что-то не так. Это произведение совсем новое. Произведение так и называется «Не так». Ты не отменишь мою весну, ты не заставишь меня взглянуть правде в глаза. Ты вытрешь кровь с моего ножа, но не посмеешь тайком нажать на тормоза. Ты невозможное совершишь, скользя по дугам промокших крыш и не упав. Но ты не в силах предотвратить тот поворот на моем пути, не хватит прав. Ты проклянешь многолюдье гул, турбины тысячи адских дул. Стреляй в упор. На всей земле без одной меня ты не желаешь прожить и дня. С каких же пор? По недосмотру ли нарочно ли ты вдруг окажешься на мели у грозных скал? Но я не стану тебя спасать, моя нейтральная полоса, и опыт мал. Сполна получишь за все добро, глотая воздуха терпкий ром безвольным ртом. На все входящие абонент беспрекословно ответит «нет». А что потом? Предупреждением вопреки поманишь нож из моей руки, словно щенка. Я не успею разжать кулак, ни в это время, ни здесь, не так. Слышишь? Пока. Спасибо.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: А еще тебя знают как создателя нескольких интернет-проектов. Было их очень много. Я знаю, что ты была и администратором в социальной сети Кланга. Был проект журнала «Вслух». Ну а сейчас развиваются два очень интересных, любопытных проекта, которые очень популярны в нашем интернет-сообществе. Это сайт «Опиши мне» и аудиоинформатор «Люди, события, творчество». Расскажи, пожалуйста, о тех интернет-проектах, которыми ты занималась и занимаешься сейчас, и как ты пришла к созданию вот таких проектов.
3: Ну, Кланга, собственно, там и рассказывать нечего. Меня назначили администратором, так как я была активным участником этой соцсети. для незрячих, этого мультимедийного плеера, как он назывался. Сейчас Кланга уже, по-моему, или не существует, или не развивается, я давно там не была, поэтому тут нечего добавить. Насчет журналов вслух. Да, была действительно у меня хорошая очень идея, как мне кажется, выкладывать в интернет аудионачитки новых журналов всяких современных, National Geographic, «Наука и жизнь», «Наша психология», «Psychologies» и так далее. Но тут в чем была сложность? Во-первых, нужен был сайт и объемный хостинг, куда бы можно было бы без проблем загружать все эти аудиозаписи. А во-вторых, что стало очень большой проблемой, нужны были чтецы, которые бы подходили к своей работе ответственно и выполняли ее в срок, и у которых была бы очень хорошая качественная техника, и которые бы не требовали за свою работу либо вообще никакой оплаты, либо минимальную какую-то оплату, чисто копейки на мобильную связь. Таких чтецов мне удалось найти очень-очень мало. Люди, которые соглашались работать в проекте, чаще всего были супер занятыми и не выполняли заказы, вернее, не выполняли работу в срок. Это расстраивало, это угнетало, сбивалась периодичность. Приходилось постоянно этих людей дергать. Было очень неудобно возиться с сайтом, там хостинга не хватало и прочие-прочие проблемки. Ну и, в общем, решила я этот проект прекратить.
4: Ну вот и пиши мне, наверное, сделала тебя известной всем. Потому что говорим Маргарита Мельникова, подразумеваемо пиши мне, или наоборот. Как вообще родилась идея проекта?
3: Идея родилась на моем дне рождения. Сидели с друзьями 2 года назад за рюмочками чая, поздравлялись, произносили всякие волшебные слова.
4: Тосты.
3: Да, ну и тут я говорю, слушайте, а не создать ли нам вот такой вот проект? Такой вот сайт, где публиковались бы описания словесные, то бишь текстовые, всяких разных визуальных штук, визуального контента, фотографий, видеоклипов, произведений живописи, открыток, обоев для рабочего стола, прочих-прочих, и где бы еще можно было заказывать описание чисто для себя. То есть, допустим, заходишь ты на такой сайт, просишь описать фотографию друга, подруги, своего котика любимого, и какой-нибудь волонтер тебе делает это описание, скидывает на почту, и ты радуешься. Ну и вот такой сайт должен, значит, жить, и должен он называться «Опиши мне». И стали мы его делать, точнее, сайт сам стал делать человек по имени Сергей Сырцов. Это мой очень добрый друг, соратник, единомышленник. Мы в том числе и вместе занимаемся журналом «Люди, события, творчество». Но вот «Опиши мне» живет. Первая публикация на сайте «Опиши мне» появилась 7 февраля 2015 года. Ну и с тех пор на нашем сайте уже более 700 публикаций. Больше всего их, конечно, в категории видеоклипы, аж 169 штук.
4: По какому принципу вы их готовите? Кто-то их заказывает, или ты сама решаешь, что надо откликнуться на какие-то события, например, Евровидение? Помнится, в 2015 году одно из описаний даже звучало в эфире «Радио Рансис».
2: В программе «Музыкальный глобус».
3: Да, было, у вас такое было. Ну, на самом деле здесь 80 на 20. То есть в 80% случаев решаю я, что именно я бы хотела видеть описанным на сайте. А 20% это заказы наших пользователей. Ну, естественно, те заказы, которые не являются личными, персональными, где там не нужно описывать фотографию друга, сестры, котенка и прочего. Допустим, кто-то просит, вот опишите клип, опишите памятник, там какое-то произведение искусства, открытку на день рождения. Да, мы с удовольствием выполняем заказ и выкладываем в сеть.
4: Как сборная Португалии забила французам в финале чемпионата Европы?
3: Ну, заказывай, конечно, тоже с удовольствием опишем, если это событие имело место быть, конечно же. Да, пишем. У нас опытные волонтеры, с волонтерами сотрудничаю я их выбираю, слежу за тем, чтобы качество описаний было приличным. Я сама описание на сайт выкладываю. То есть вот можно сказать, что Сергей является веб-мастером проекта, ну а я администратор, куратор.
4: А как происходит подбор волонтеров и их подготовка? Потому что вот применительно к тифлокомментариям, фильмам, я знаю, что специальная методика есть.
3: Подбор волонтеров происходит так, то есть я просто обращаюсь к людям в разных сообществах, в том числе и во фрилансерских сообществах, с рассказом о проекте «Опиши мне» и с предложением поучаствовать в нем в качестве, ну как мы это называем, описатора. Люди откликаются, я даю им пробное задание, смотрю, насколько грамотно они описывают, насколько подробно, насколько стилистически, качественно, логически выверено, не нужно ли за ними потом по целому часу сидеть и исправлять. Ну и если меня все устраивает, я человеку говорю, что он в проекте, мы с ним дальше сотрудничаем. Причем есть люди, которые специализируются только на художественных картинах. Вот у нас, допустим, одна женщина описывает только художественные картины православного содержания на религиозную, на христианскую тему. Есть люди, которые только на клипах специализируются, только на открытках, ну и так далее. А есть и универсалы. А насчет обучения, здесь ситуация такая. Мы разработали памятку волонтеру. Это целый документ, он есть на сайте «Опиши мне», opishi-mne.rf. И любой желающий может с ним ознакомиться. Но если есть у волонтеров какие-то вопросы, то я, конечно, все разъясняю. Самый частый вопрос – это, а нужно ли называть цвета? Вот если я описываю для незрячего человека, понимает ли он, что такое цвет? Я говорю, конечно же, понимает, нужно называть и цвета, и оттенки, все визуальные элементы нужно называть, и нужно говорить слова там «смотрит», «видит», то есть, ну вот стоит человек, смотрит на дерево, или там «а сейчас мы видим», «а сейчас на экране», «а сейчас перед нами», там, или зрителю предстает такая-то, такая-то картина, то есть не нужно избегать визуальных слов. Да, я это все объясняю, волонтеры у нас хорошие, обучаемые, плохих мы не держим, стараемся быстренько с ними расстаться.
2: Я хотела как раз задать этот вопрос, а часто ли приходится отказывать волонтерам, и в каких случаях ты им отказываешь?
3: Скорее происходит так. Если мне присылают плохое описание, я к этому человеку больше не обращаюсь. Я просто с ним не сотрудничаю. Бывает, что он меня спрашивает, а вот почему не обращаешься, что да как? Ну, могу сказать иногда, что да, не устраивает качество, не устраивает грамотность, приходится очень много править потом. А еще бывает, что люди загораются, но потом исчезают. То есть во многих случаях происходило следующее. Человек обращается, говорит, вот я хочу быть в вашем проекте, я хочу делать описание, это так классно, это для меня так важно. Но я даю ему задание, он либо вообще не выполняет, либо выполняет через месяц или два, либо выполняет быстро одно, а потом следующее уже не делает, то есть просто-напросто исчезает. Это очень частое явление, увы.
2: Может быть, просто не представлял человек, в чем заключается его работа?
3: Да, возможно. Возможно, не думал, что это так трудно. Мне вот многие говорят, ну, особенно после первых нескольких описаний, вот мы думали, это так легко, просто пишешь, что видишь, а на самом деле надо сформулировать мысль, да грамотно, да ничего не упустить, надо быть таким внимательным, это так сложно. Я говорю, ну да, это непросто.
4: Ну да, я думаю, для молодежи это в какой-то степени сложно, потому что, с одной стороны, это клиповое мышление, на котором они воспитаны, да, то есть воспринимают картинку лучше, чем текст. И вот как раз, наверное, сложно сформулировать, потому что я наблюдаю такую вещь, что даже вот студенты различных специальностей, юристы в частности, к сожалению, сейчас несколько хуже формулируют свои мысли, чем, ну, лет 5-6 назад, может быть.
3: Может быть и так, хотя я бы не списывала это на возраст, что там молодежь, не молодежь, клиповое, не клиповое мышление. Я бы просто отнесла это к общей внимательности, к общей грамотности, потому что у меня и среди более возрастных волонтеров, и даже среди тех, кто утверждает, что он работает журналистом и тоже пишет статьи на заказ, есть люди, которые описывают хуже, чем, ну, там, простой студент.
2: А сколько волонтеров сейчас в проекте?
3: Это очень сложно сказать. Все это плавающее, очень нестабильное.

0: Я бы не сказала, что это какой-то бум. То есть здесь разделились люди на два лагеря. Один лагерь – это те, кому интересно, кто считает, что этот проект важный, а другие считают, что картинки и зрение ничто не заменит, ни одно описание. И суррогаты им не нужны, и они хотят либо видеть, либо вообще никак. Кому-то просто все эти описания не любопытны, не интересны. Кто-то считает, что им родственники могут описать лучше, чем наши волонтеры. Ну, то есть, на самом деле, нет такого, что все незрячие повально вот этим заинтересовались.
1: Ну, как и в любом проекте, кому-то интересен проект, кому-то нет. К сожалению, невозможно заинтересовать абсолютно всех. Ну, а получаете ли вы какую-то обратную связь?
0: Да, обратную связь мы получаем. Особенно запомнилось мне одно письмо от женщины, которая раньше видела. Так вот, она пишет, что, читая наше описание, как будто бы снова видит, к ней как будто бы снова вернулось зрение. Вот я, когда ее письмо читала, я была тронута до глубины души, и мне было настолько приятно. То есть вот ради одного этого письма я готова, мне кажется, терпеть любую критику, я готова все преодолеть. И если для одного человека мы вот такое можем сделать, такое счастье ему подарить, то остальное все не важно.
2: Тем более, что мнений может быть много, но с тем, что этот проект креативный, я думаю, согласятся все. И как раз, наверное, за эту креативность сайта «Пиши мне» и удостоился гран-при фестиваля «Интеграция». Расскажи, пожалуйста, как это было и что ты при этом чувствовала?
0: Ну, интересный вопрос, как это было и что я чувствовала. Было волнительно выступать. То есть выступать на публике я, как это ни странно, не привыкла, а может быть даже отвыкла со школьных и с институтских времен. Когда работаешь на дому, когда меньше бываешь в коллективе, ощущается, что речь становится не очень хорошей, косноязычие появляется. Становится трудно сформулировать предложение. Может быть, ухудшается быстрота реакции. Поэтому выступать, особенно с заученным текстом, почти зазубренным, нужно было просто четко каждое предложение подстроить там под показ слайдов, было трудно. Ну а когда получали награду, не знаю, просто немножко приятно. Я к наградам отношусь спокойно. Я знаю друзей, которым очень важны победы во всяких конкурсах, которым, если не лауреатство, если не первое место, то все, они плачут и расстраиваются. А у меня с детства с самого такое отношение, что, ну, грамота и грамота там в школе, да, за какое-то выступление. Ну, диплом и диплом. Ну, гран-при и гран-при. Ну, есть и есть. Ну, хорошо, приятненько. То есть для меня было важнее, что я побыла на самом фестивале, что я это все слышала собственными ушами, записывала на собственный диктофон, что оно у меня все есть, хранится в архиве. Вот это гораздо важнее, чем там победа, не победа.
1: То есть ты придерживаешься олимпийского девиза «Главное не победа, главное участие».
0: Ну да, и для меня, наверное, даже главное не участие, а побыть вот в этом всем, посмотреть на это все, пусть даже со стороны. Я вот и на следующую интеграцию, которая в декабре, надеюсь, будет, хочу поехать. Пусть даже проект там буду представлять не я, а мои друзья. Для меня важно посмотреть, послушать, поболеть за друзей, потом об этом обо всем написать.
1: Ну и второй проект, который сейчас очень активно развивается, это аудиоинформатор. Люди, события, творчество. Как он появился?
0: Ну вот как раз-таки этот проект поедет на интеграцию. Появился он, попробую рассказать все по порядку и логично. Все началось вообще-то еще 10 лет назад с телефонного информатора, которым занимались супруги Зуевы, если я не ошибаюсь. Сейчас вот он, Анатолий, умер, жена его жива. Что это было? Был номер, местный Екатеринбург.

0: мужский, на него звонишь и получаешь информацию. Там рассказывают о событиях, которые произошли и происходят в регионе, в социальной сфере. Там какие-то отрывки художественных произведений, музыкальные произведения звучали. Вот что это было в начале. И вторая сторона был сайт tifloblog.ru, который был абсолютно никаким тогда ни аудиожурналом, никаким не информатором. Просто на нем публиковались различные заметки с мероприятий, которые происходили в обществе слепых в Свердловском. Заметки об использовании бытовых приборов, там блинницы, смартфонов и прочего-прочего. Были также интервью с активными молодыми незрячими людьми, в частности, из Екатеринбурга.
1: Ну, я знаю, что на этом сайте ты публиковала свою статью, посвященную Эльсмарту.
0: Ну да, была такая разгромная статья. На нее даже потом сослался Никита Цейковец в своем ежегодном обзоре «Состояние рынка тифлосредств». Так что попала я и на Тифлоком с этой статьей. Ну и вот, собственно, были вот эти две линии. Телефонный информатор и сайт tifloblog.ru. Сайт Тифлоблог пополнялся довольно плохо, и мы думали, что же с ним такого интересного придумать. Ну и тут, к сожалению, ушел из жизни Анатолий Зуев, который занимался телефонным информатором. И мы, точнее, как мы, Сергей Сырцов с командой решил совместить вот эти две линии, чтобы они пересеклись, и объединить телефонный информатор с сайтом Тифлоблог, чтобы и телефонный информатор был более современным, более динамичным, и сайт Тифлоблог не скучал. Вот так и появился аудиожурнал еженедельный «Люди, события, творчество». Собственно говоря, и телефонный информатор никуда не исчез, то есть если позвонить по специальному номеру местному екатеринбургскому, то как раз услышите наш аудиожурнал. Ну и если зайдете на сайт tifloblog.ru, то там тоже есть все 40 теперь уже, по крайней мере, на момент записи передачи, 40 выпусков информатора. Длится каждый выпуск примерно час. А в выпусках рассказывается о событиях из жизни свердловских инвалидов, и не только по зрению, и не только свердловских. Вообще у нас освещаются события социальной сферы. Это и благотворительность, и конкурсы с участием инвалидов. Также есть интервью, которые, во-первых, проводим мы сами, это я и Сергей Сырцов, с активными людьми с инвалидностью. Ну и также это наши начитки. Мы начитываем статьи и интервью, которые нам показались наиболее интересными. Просматриваем средства массовой информации и находим наиболее достойные материалы. Начитываем, ну, во-первых, я являюсь одним из главных чтецов. Сергей тоже начитывает, но в основном он занимается редактурой, подбором материалов. Я тоже участвую в подборе материалов. И, конечно, другие чтецы у нас – это незрячие ребята, это наша команда. В нашей команде около 10 человек. Все молодые, все активные, бойкие. Начитываем, кто с Брайля, кто, слушая синтезаторы, повторяя за ним. Ну а я делаю это следующим образом. Учу по целому предложению или по половине предложения, если оно большое. Разделяю его на какие-то смысловые отрезки и зачитываю на диктофон. То есть учу, читаю, ставлю диктофон на паузу, снова учу, снова зачитываю, опять пауза, пока учу, ну и так далее.
2: А авторы из других регионов с вами сотрудничают?
0: Да, сотрудничает. Это Алия Нурулина, наш очень хороший корреспондент. Сейчас она проживает в Санкт-Петербурге, делает отличные материалы. Есть материалы от Натальи Борсковой, она проживает в Казани. Сами мы, конечно, тоже, как я уже сказала, являемся корреспондентами. Допустим, недавно были с Сергеем Сырцовым на фестивале социальных коммуникаций «Пара-2016» в Москве и сделали репортаж, посвященный этому событию. В общем, стараемся быть на как можно большем количестве мероприятий, чтобы было о чем написать, чтобы было о чем рассказать нашим слушателям.
1: А сложно ли делать вот такие событийные передачи? Если привязывать передачу к определенному событию, то подготовка такой передачи подразумевает, что сделать ее необходимо в краткие сроки. Вот с какими сложностями сталкиваетесь вы?
0: Ну да, со сроком тоже бывают проблемки. Нужно сделать желательно быстрее, чтобы этот репортаж был актуальным, конечно, а не через месяц, не через два после события. Но стараемся, все-таки у нас команда.
1: А интервью?
0: Мы стараемся делать событийные интервью. Вот, допустим, в одном из наших выпусков есть репортаж под названием «Невеселая чайка». Это интервью с моей очень хорошей приятельницей незрячей Екатериной Шевичевой, которая сейчас живет в Москве. Интервью это посвящено событию, которое мы освещали в более раннем выпуске нашего журнала, инклюзивному спектаклю «Веселая чайка». Так вот, Екатерина была на просмотре этого спектакля, у нее сложилось определенное впечатление, и я посчитала нужным попросить ее поделиться своим впечатлением с нашей аудиторией. Ну, я взяла у нее письменное интервью, на устное, к сожалению, у нее времени не хватило. Я написала ей список вопросов, она записала ответы, я это все начитала, обработала, и получилось вот такое интервью. Следующее интервью мы записали с Сергеем Сырцовым, там в основном он вел, с Яном Гасниковым, незрячим массажистом из Екатеринбурга, и интервью было посвящено успешному трудоустройству Яна, самостоятельному, успешному, без участия центра занятости. Еще у нас ожидается интервью с Дарьей Кузнецовой. Это одна из победителей фестиваля «Пара-2016». Она представила на фестивале свой проект «Окрыленные мечтой». Но она сама является инвалидом-колясочником, и проект у нее посвящен тому, что она и ее команда проводят в разных городах России фотосессии с участием девушек на коляске, и причем эти девушки наряжены в костюмы, элементом которых обязательно должны быть крылья, вот поэтому окрыленные мечтой. Но эти девушки должны быть успешными, то есть чем-то заниматься, где-то работать, учиться. Это как бы фотоистории о сильных девушках на коляске. Надеемся, что интервью тоже получится и выйдет в ближайшем выпуске.
2: Маргарита, ну наш разговор близится уже к завершению, поэтому предлагаю небольшой блиц-опрос, чтобы нам так получше познакомиться и нашим слушателям получше тебя узнать. Твой любимый поэт?
0: Сложный вопрос. А можно скажу, что это я сама?
2: Интересно. А твоя любимая книга в таком случае?
0: Нет, ну их слишком много. Я не могу сказать,
2: какая... За последние
0: какая...
2: года два что наибольшее впечатление произвело?
0: Ну, пусть будет «Цветы» для Элджернона Дэниела Киса.
2: Что тебе больше всего нравится в людях?
0: Открытость, искренность, доброта.
2: А что раздражает?
0: Ригидность мышления, когда человек не хочет ни в какую воспринимать новое, не хочет и не может воспринять другую точку зрения, отличную от своей.
2: В каком месте на планете Земля тебе хотелось бы оказаться?
0: Да ни в каком. Меня устраивает моя квартира, то место, где я сейчас нахожусь.
2: Ну, где-то побывать, может быть, где-то не была раньше.
0: Ну, побывать я в США хочу. Я, правда, там была уже раньше, в 97-м году, но я не все штаты объездила.
2: С кем из исторических деятелей, может быть, писателей, поэтов, политиков прошлого или настоящего, тебе хотелось бы встретиться?
0: Да ни с кем, я не люблю все это. Мне дороги мои друзья, мне дороги те, кто живет в настоящем, кого я знаю, потому что, ну, из прошлого, ну, я могу, допустим, о ком-то читать. А что это за человек на самом деле? Я же доподлинно не знаю, и поэтому ни с кем, наверное, не хочу.
2: А вот это и самое интересное – узнать.
0: Узнать? Понимаешь, меня в это не тянет. То есть я более направлена в будущее, и я даже не могу мыслить в этом направлении. То есть меня больше волнуют те, кто со мной живет сейчас, мои современники. А вот это «если бы» и «хотела бы», но я понимаю, что это невозможно, ну и зачем бы я стала об этом думать?
2: А из современников?
0: Да сложно сказать, у меня не работает мысль в этом направлении. Ну, если что-то с кем-то удастся, там посмотрим, захочу я, буду ли я рада, не буду ли. Просто тут вот еще какой момент. Если встречаться с кем-то из известных людей, для меня это было бы очень волнительно. Я боюсь, что я остолбенею, потеряю дар речи, очень сильно разволнуюсь и буду выглядеть как-то не так, поэтому я, наверное, боюсь встречаться с кем-то из уж прям таких больших знаменитостей. Наверное, поэтому я запрещаю себе думать в этом направлении.
2: А каким навыком ты хотела бы овладеть?
0: Ну, разве что улучшить свою координацию в пространстве, научиться понимать пространство, чтобы, возможно, ходить с тростью. Не знаю уж, насколько прям это моя мечта, не мечта, но почему бы и нет. Ну, а если что-то более реальное, то блины печь хочу научиться на сковородке.
2: А с чем ты их любишь есть?
0: Да просто так. Можно с сахаром.
2: Со сгущенкой?
0: Ой, нет, сгущенка для меня слишком приторная.
2: Какая мелодия звучит в твоей душе сейчас, если прислушаться к себе?
0: Если прислушаться? Нет, сейчас никакой не звучит. Сейчас все мои мысли сосредоточены на том, что я делаю, на том, о чем я хочу сказать.
1: Наверное, у тебя сейчас очень много задумок, планов. Какие твои творческие планы на ближайшее время?
2: И профессиональные, может быть.
0: Если творческие, то все-таки доделать аудиосборник поэтический. Если профессиональные, то продолжать работать, продолжать писать интересные статьи. Возможно, взять еще нескольких учеников на занятия английским. Ну, а так, есть планы попутешествовать еще. Вот в Москву на интеграцию хочу съездить, как уже говорила. К другу старинному съездить тоже в другой город. Ну, правда, не очень далеко, всего 12 часов в пути. На Новый год к маме да к бабушкам съездить, повидаться хочется. Возможно, поеду в Бийск следующей весной. Возможно, еще в Иркутск съезжу к подруге. То есть вот хочется поездить именно на поезде, где-то побывать.
1: Ну что ж, будем подводить итог нашей сегодняшней встречи. Какими будут твои пожелания, может быть, напутствие нашим слушателям?
0: Ну, пожелания, наверное, большей активности, самостоятельности в принятии решений, в поступках каких-то жизненно важных. Быть собой, любить себя, уважать себя и принимать других людей. Быть добрее, честнее, смелее, вот так глобально. Радоваться жизни и любить жизнь именно здесь и сейчас. Может быть, не искать какого-то далекого, глубокого смысла в чем-то, в ком-то, в сверхъестественном или в далеком-далеком будущем. Не закапываться в прошлое, а любить вот это мгновение, каждое следующее мгновение, быть здесь и сейчас и видеть смысл в каждой мелочи самой жизни, в любом ее проявлении, может быть, даже в не самом приглядном.
2: Рита, спасибо тебе огромное, замечательные пожелания. А мы со своей стороны желаем тебе дальнейших творческих свершений, успехов и много-много ярких впечатлений от жизни.
0: Спасибо. Спасибо, Маша. Спасибо, Дмитрий. До свидания, дорогие слушатели.
1: И на этом мы прощаемся с вами. Как всегда, ждем, дорогие друзья, от вас писем, предложений, пожеланий, отзывов на наш электронный адрес pro_skmf@rancis.org. Напомним, что сегодня у нас в гостях была Маргарита Мельникова из Екатеринбурга, а эту передачу подготовили и провели Мария Кочедыкова
2: и Дмитрий Балыкин.
1: До новых встреч в эфире Радио Рансис.
2: Всего хорошего, дорогие друзья!

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: На кого же рассчитано ваше творчество? На народ? На эстетов? На тех, на сех? Ах вы, ваше критическое высочество! Разве душу возможно делить на общество? Я живу для людей и пишу для всех. Бьюсь, чтоб каждой строкой поддержать друзей, а мерзавцев стремлюсь обратить в людей. Пусть дорога трудна и сложна задача, только стоит ли жить на земле иначе?
2: Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на заключительном концерте 6-го фестиваля самодеятельного творчества инвалидов по зрению города Москвы, который провела Московская городская организация ВОС при финансовой поддержке Департамента труда и социальной защиты города Москвы. Этот фестиваль посвящен 870-летию нашего дорогого города. На сцену приглашаем председателя Московской городской организации ВОС Машковского Александра Николаевича.

0: Уважаемые друзья, добрый день. Действительно, сегодня прозвучит последний аккорд очень большого мероприятия, который выявил новые таланты, новые коллективы. Мы много будем еще благодарить и наших председателей, руководителей кружков, активов организации, секретарей за ту громадную работу, которую они провели, готовясь к этому празднику. Но сегодня, к сожалению, я должен начать данный концерт с очень грустной минуты. К нам пришел Александр Николаевич Яковлев. Он переведен на новую работу. Да. Раз. И действительно, эта личность была в жизни нашей организации. Это человек, который сделал очень много в развитии нашего пансионата. Очень много построил. Он был очень душевный, близок к общению. Мы с ним решали очень большие, громадные вопросы. Ну, хочу успокоить вас. С сегодняшнего дня приступила к работе Анна Евгеньевна Власова. Это главный врач Малинской больницы, которую департамент мы совместно уговорили перейти на эту работу. Просто решили туда влить свежую кровь для того, чтобы начать работу. И хочу вас еще обрадовать. Сейчас прорабатывается с департаментом вопрос об открытии в нашем пансионате отделения постоянного пребывания. Так как наши инвалиды разбросаны по многим интернатам, мы хотим их собрать в единое и создать для них удобные условия. Так что мы заботимся о наших ветеранах и думаем тоже о себе. Так что вот что хочется сказать. Действительно, Александр Николаевич сделал очень много. И мы думаем, что его начинания будут продлены. Эту задачу поставил департамент. И я вчера был там на собрании. Ну вот и что, да, мы хотели бы вручить Александру Николаевичу благодарственное письмо, да? Зачитаем его, да? Да, давайте.
1: Московская городская организация Всероссийского общества слепых выражает огромную благодарность Яковлеву Александру Николаевичу за успешную работу по организации реабилитации и отдыха инвалидов по зрению, за внедрение интересных методов лечения, расширение перечня оказываемых услуг, улучшение инфраструктуры, открытие бассейна. Благодарим вас за личный вклад в организацию реабилитационной кампании для инвалидов по зрению и усовершенствование качества работы пансионата. Ваша активная жизненная позиция, настойчивость, высокий профессионализм и внимательное и чуткое отношение к людям помогают вам добиться высоких результатов в работе. Уверена, что богатый опыт, знания и неиссякаемая энергия и впредь будут верными помощниками в вашем благородном труде. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, новых успехов, воплощения в жизнь творческих замыслов и всего самого доброго. От имени всего коллектива председатель Московской городской организации Всероссийского общества слепых Машковский Александр Николаевич.
0: Александр Николаевич, да. Давайте вручаем вам цветочки, грамоту. Спасибо, что вы такой. Я думаю, что мы не теряем друг друга. Александр Николаевич ушел, как говорят раньше, помните, была такая Гаганова? Да, она уходила в отстающую бригаду. Так что Александру Николаевичу дали опять новую целину, он ее будет поднимать.
2: Да. Здравствуйте, да. Уважаемые коллеги. Я благодарен за то, что вот сказал Александр Николаевич. Я благодарен вам за терпение, за работу совместную, за то уважение, которое вы мне оказываете. И, конечно же, первое, что я бы хотел отметить, это то, что вы сплочены в коллектив, который называется Московская городская организация, которую возглавляет Александр Николаевич. И в столь трудное время, которое на сегодняшний момент у нас в обществе происходит, я как бывший, говорят, директор пансионата для инвалидов по зрению, я бы хотел с тем, чтобы вы оставались организацией, вы оставались ячейкой, вы оставались таким элементом такой могучей силы, которая движет именно по направлению реабилитации инвалидов первой и второй группы по зрению. Как бы ни было, жизнь диктует свои, как бы расставляет свои точки. Да? Вы знаете, что в связи с тем, что я живу в Москве, пансионат находится в большинстве своем, да, в Подмосковье, ездил каждый день 200-250, а то и 300 километров, как бы. Это определенная нагрузка, но нагрузка на определенные силы. Я, как и вы, уже пенсионер, уже столь зрелого возраста, тоже хочу заняться семьей, семейными проблемами. У меня два внука, вы знаете, да, сейчас жена, в связи с тем, что у меня вот на прошлой неделе умер тесть, мы с женой решили забрать тещу к нам на воспитание, будем так говорить. Поэтому...
0: У вас большой опыт, да?
2: Да, поэтому, конечно же, это определенное обременение чисто жизненного склада. Поэтому я принял предложение, очень тяжело мне далось это решение, перейти в другое учреждение в городе Москве, здесь недалеко от вас, в Северном Тушино, пансионат для ветеранов труда номер 9. Поэтому я, услышав то, что Александр Николаевич произнес уже фамилию директора, который как бы приступил к обязанностям сегодняшнего числа, и там начались уже определенные, будем так говорить, проблемы в плане того, что какие-то недовольства, какие-то там сарафанное радио уже сообщило вчера нам, что она любовница или моя, или ваша, чай, Александр Николаевич.
0: Я как пусть моя будет.
2: Но
0: приятно на старости лет.
2: Я вам хочу одно сказать, что это решение далось тяжело. Благодаря Александру Николаевичу и же с ним люди, которые участвовали в этом выборе. Кандидатов было много, но организация решила таким образом, члены попечительского совета, которые как бы работают в нашем учреждении, решили все-таки остановить свой выбор и ходатайствовать перед министром правительства Владимиром Шаковичем Петросяном над этой кандидатурой. В связи с тем, что первое – это молодость, второе – это здравоохранение, которое немаловажно в нынешнем направлении деятельности, и третье – то, что идея, которая зародилась в том, чтобы открыть отделение постоянного пребывания, это такой шаг в будущее. Почему? Потому что вы все подходили, просили, как бы нам попасть, да? И же с ним вы будете получать путевки без уменьшения количества мест, а отделение будет сформировано на отдельной базе в численности, там, по-моему, в пределах 30 человек,
0: да, 30 человек.
2: В пределах 30 человек, которая будет сверх тех 110, которые будут приезжать на реабилитацию. Поэтому это не уменьшение мест на бюджете, это увеличение государственного задания, и это основная задача, которая поставлена на то, чтобы в кратчайшие сроки это все сделать. Благоустройство пансионата, оно идет, да, неотъемлемой частью, поэтому все будет идти в русле нормальном, в нормальном материальной составляющей. Поэтому вы не переживайте, уйдя с фамилией Яковлев, придет фамилия Власова, она не изменит ничего, за исключением лишь только того, что принесет что-то новое. Поэтому спасибо вам еще раз за то, что вы меня поддерживали, спасибо за то, что мы сформировали с вами взаимоотношения. Благодарю вас большое, всего доброго, всех вам благ.
3: Все, Александр Николаевич.
0: Да, спасибо вам еще раз. Давайте, давайте сейчас, секундочку.
2: Спасибо вам.
0: Да.
2: Спасибо.
0: Ну, давайте, уважаемые друзья, пожелаем ему успешной работы И чтобы, я думаю, и тот коллектив, и тот пансионат, который сейчас ему доверили, я думаю, будет тоже один из лучших. Сегодня Малино в департаменте считается одним из лучших пансионатов. Так что директора, которые делают лучше, их посылают еще худшие условия. Давайте успехов всем. И действительно... открытие отделения постоянного пребывания – это была моя голубая мечта и многих ветеранов. Я думаю, что она осуществится в следующем году. Все.
3: Дорогие друзья, позвольте объявить ведущих нашего сегодняшнего концерта. Итак, ведущий специалист Московской городской организации ВОС, дебютант в сценическом искусстве Наталья Сергеевна Колесова
1: и начальник отдела по реабилитационной работе по Москве и Московской области КСРК ВОС Геннадий Карцев.
3: А мы приглашаем на сцену заслуженного работника культуры Российской Федерации, художественного руководителя социокультурных мероприятий КСРК ВОС Анатолия Николаевича Халидинова. Встречаем! Встречаем!

Добрый день, дорогие друзья. Ну, немножко с грустной ноты, да, начался наше сегодняшнее большое серьезное мероприятие. Грустно, потому что этот человек, конечно, оставит след, безусловно. И мы все знаем, сколько это сделано было. И только что Александр Николаевич об этом говорил. И сам он с грустинкой об этом говорил. Но я думаю, что хорошие люди уходят, а память уходит вот с той должности, которую они занимали не один год. Но а память-то о них останется. И мы будем еще долго с благодарностью вспоминать этого человека. Спасибо, Александр Николаевич. Ну, а теперь к нашим делам. Вы знаете, два дня грандиозное ваше мероприятие шло здесь, в КСРК, в этих стенах. Мы видели оживление КСРК в эти два дня, жило интенсивной жизнью, потому что везде был смех, везде были улыбки, везде было переживание и сопереживание, и мы это видели. Видели вот творческое напряжение, с которым люди шли сюда, на эту сцену. Видели те улыбки грусти и те улыбки радости, с которыми они выходили с этой сцены. Но я хочу сказать, что порог этот не преодолен, потому что сегодня, во-первых, вы, каждый из вас, кто присутствует, наверняка выйдет на сцену, а во-вторых, искусство, оно вечно. Безусловно, это так, поэтому и то, что вот этот фестиваль, он уже шестой, и то, что у него такое красивое название и посвящен он замечательной дате, это, конечно, говорит о многом. Я всех вас поздравляю с тем праздником, который мы вот переживаем уже сегодня третий день. Успехов вам дальнейших и всяческих достижений творческих. Ну, а я хочу сказать, что мы стоим с вами на пороге будущих событий, событий, которые предстоят нам уже в

Местные организации Всероссийского общества слепых включаются на первом этапе в проведение этого конкурса. И я думаю, что на этой сцене и на своих площадках мы еще увидим, на ваших площадках мы еще увидим ваши таланты и будем радоваться вашим успехам. Ну а сегодня у меня очень приятная миссия. Я хочу сказать, что КСРК ВОС учредила свой приз, свою награду одной из организаций, Московской городской местной организации, которая очень тесно, всегда исторически связана с КСРК ВОС. Это организация, которая всегда во всех мероприятиях присутствует, во множестве, не в единственном числе и не одним человеком всегда представлена. Эта организация называется просто из трех букв. РИТ. Работники интеллектуального труда. Мы благодарим эту организацию за активнейшее участие во всех социокультурных мероприятиях, проводимых Всероссийским обществом слепых, а КСРК ВОС является базовым учреждением по социокультурной реабилитации. Поэтому мы видим, как это проходит, и вот не далее, как уже в этом месяце, эта организация опять отправляется в город Ярославль, где состоится очередной Кубок КИСИ, и она там будет представлена. И много-много мы можем вспомнить тех мероприятий, в которых эта организация принимает самое активное участие. КСРК ВОС по поручению Владимира Петровича Баженова, мне поручено это сделать сегодня, награждает эту организацию за активнейшее участие в мероприятиях социокультурной реабилитации ВОС в этих стенах и по всей России. Удачи вам, и мы надеемся на дальнейшее сотрудничество. Представителя этой организации РИТ я прошу подняться на сцену.

0: Вручается на память вот это памятное наше сувенир. Повесьте его, пожалуйста, и вспомните, и вспоминайте о том, что мы с вами всегда, и вы всегда в наших стенах желанные гости. Приходите сюда, как к себе домой. И всех это касается, всех работников и членов Московской городской организации. Вы здесь, у себя дома, и мы вас всегда здесь ждем. Спасибо, до новых встреч.
1: Дорогие друзья, закончились два напряженных конкурсных дня. Независимое профессиональное жюри подвело итоги, и мы можем назвать победителей фестиваля. По рекомендациям жюри был составлен и гала-концерт фестиваля, которым вы сможете сейчас насладиться. На сцену приглашается член жюри, поэт и музыкальный продюсер, член Союза писателей Российской Федерации, государственный советник Российской Федерации, кандидат философских наук, начальник управления социального развития аппарата управления ВОС Ковалев Сергей Егорович.
2: Добрый день, дорогие друзья! Как всегда, приятно встречаться с вами еще раз после того, как прошел напряженный такой период соревновательный на этой сцене, и понимать то, что все достигли в той или иной степени самого главного – результата удовлетворения от творческого участия в этом уже шестом замечательном фестивале. Хочу сказать от лица нашего жюри, что жюрили мы от чистого сердца, искренне, профессионально, прозрачно. И даже дело доходило до некоторых творческих споров. Но я хочу сказать, что мы были очень дружелюбны, очень по-доброму настроены ко всем участникам. И более того, у нас сложилось очень приятное впечатление от того, что большинство, подавляющее большинство участников заслуживали самую высокую оценку 10 баллов из 10 возможных. Даже получился маленький перебор, Александр Николаевич, когда мы в шутку говорили, что одного гала-концерта будет мало, потому что очень много талантливых, замечательных выступлений, которые порадовали нас, членов жюри. И еще порадовало то, что большое разнообразие жанров, большое разнообразие форм, ну не говоря уже о красивых сценических одеждах, в которых выходили участники на эту замечательную сцену. И еще хочу сказать самые теплые слова признательности в адрес председателей местных организаций, которые приложили немало усилий для того, чтобы их, скажем так, подопечные выходили на эту сцену красивые, одухотворенные, подготовленные.

0: подготовленные, талантливые, замечательные. Ну и, конечно, тем художественным руководителям, которые готовили этих людей для выступления на сцене. Ну и, конечно, не могу не сказать и не обойти вниманием и Московскую городскую организацию, и тот замечательный аппарат во главе с руководителем вашим, который подготовили уже 6-й фестиваль. И надеюсь, это будет не последний фестиваль, и юбилейные будут фестивали. Так что спасибо и руководству, спасибо и участникам, спасибо и организаторам. Честь вам и хвала, нижайший поклон. Спасибо. Дальнейших успехов!
1: Ну, уважаемые друзья, я буду покороче. Короче, мы решили, мы вручили всем членам жюри благодарственные письма, грамоты. И Сергея Егоровича мы тоже сейчас хотим с вашим присутствием вручить, поблагодарить его за ту труд, который был осуществлен им, за то внимание и за ту оценку, и за то, ну, какой творческий подход к решению многих задач, которые стояли перед жюри. Спасибо, Сергей Егорович, и вручить вам...
0: Спасибо большое, да, и вам.
1: Да. Не зачитывать не будем, или надо зачитать? Сергей, зачитывать?
2: Да, не надо.
1: Да, давайте, спасибо вам большое, все, удачи.
0: Спасибо, удачи.
1: И приглашаю.

0: Все дипломы лауреатов фестиваля будут вручены председателям местных организаций около сцены в течение всего концерта. Ведущие концерта будут приглашать председателей постепенно.
1: Ну что ж, а мы начинаем наш гала-концерт. И первым номером нашего концерта сейчас сюда выходит коллектив культурно-спортивного революционного комплекса ВОС «Хор русской песни», руководитель и концертмейстер Николай Забенькин. Коллектив в этом фестивале стал лауреатом второй степени в номинации «Хоровые коллективы». Поаплодируем! Песня Соломона Секунды. «Москва златоглавая».

0: Диплом второй степени в номинации «Хоровые коллективы» вручается хору русской песни КСРК ВОС, руководитель Николай Забенькин.
1: В номинации «Хоровые коллективы» лауреатами третьей степени стали местная организация «Измайлова» – хор «Измайловские зори», местная организация «Таганская» – хор «Мечта». Лауреатами второй степени стали местная организация «Нагорный округ» – хор «Русская песня», КСРК ВОС – хор «Русской песни». Аплодисменты. Лауреатами первой степени стали местная организация «Сокол» – хор «Отражение», местная организация «Тушино» – хор «Феникс». Для вручения дипломов к сцене приглашаются местные организации «Измайлова», «Таганская», «Нагорный округ», «Сокол», «Тушино», председатели местных организаций. Аплодисменты, поддержим.

0: Мы члены Российского общества слепых, дорогие друзья, в субботу, 2 декабря, приглашаем вас на торжественный вечер «Видеть сердцем мир земной», посвященный десятилетию гимна Всероссийского общества слепых. Вечер состоится в Малом зале КСРК ВОС. Начало в 15:00. Вход свободный. Вы узнаете о тех, кто стоял у истоков создания гимна, познакомитесь с творчеством его авторов, услышите песни и романсы в исполнении профессиональных и самодеятельных артистов. Ждем всех, кому не безразлична современная жизнь Всероссийского общества слепых и интересна его история.
1: Ну что ж, а мы продолжаем наш концерт. Для вас выступает победитель в номинации «Чтецы авторы» Валентина Максимова, Зеленоградская местная организация ВОС. В ее исполнении прозвучит стихотворение «Московский дворик».
2: Как только появилась я на свет и мир увидела огромными глазами, я помню дом и розовый рассвет, и поле, где ромашки с васильками. Любила все и до сих пор люблю. Московский дворик, тихий и зеленый, его я вновь и вновь благодарю за песни, слезы, чей-то взгляд влюбленный. Соседи, наша дружная семья, всегда накормят, обогреют, приласкают, бывало, поругают, и не зря. Они же старше, много чего знают. Под тенью лип играли в домино. Мальчишки воевали, мы скакали. Но было главное, все были заодно и знали, что Москва за нами.
0: Следующим номером нашей программы своим голосом радует нас лауреат первой степени в номинации солиста-вокалисты Светлана Лысенко, местная организация ООО «Кунцево Электро» с песней о Москве. Музыка Валерия Кавалеряна, слова Андрея Мисина. Аплодисменты, пожалуйста.

0: Светлана Лысенко.
1: С праздником.
2: А в номинации «Чтецы, авторы» лауреатами третьей степени стали Вдовина Раиса, местная организация «Ломоносовский округ», Цветкова Надежда, местная организация «Сокол». Поддерживаем аплодисментами. Лауреатами второй степени стали Бударцева Серафима, местная организация «Зеленоградская», Буксияров Владимир, местная организация «Лосиноостровский округ», Минаева Татьяна, местная организация «Таганская», Дроздов Евгений, местная организация «Царицына». И лауреатом первой степени становится Максимова Валентина.

0: Ломоносовский округ, Лосиноостровский округ, Дорогомилово.
1: И ваши аплодисменты победителям.
0: Председателя не забываем фотографироваться.
1: Это же самое приятное, правда? Правда?

0: Для коллективного фото встаем, не уходим. Евгений Никитович.
1: Сегодня скромность ни к чему. Улыбайтесь. А публика аплодирует. Ну что ж, мы продолжаем наш концерт и приглашаем на эту сцену уже двукратного победителя фестиваля в номинации «Солисты-вокалисты» Михаила Трофимова, местной организации ВОС «Перово». В его исполнении прозвучит песня Владимира Мигули и Виталия Лазарева «Не остуди свое сердце, сынок».

0: Ваши аплодисменты, Михаил Трофимов.
1: Спасибо.
2: Хотелось бы особо отметить местную организацию «Перово», которая впервые так активно приняла участие в нашем фестивале. Так держать.
0: Ну что ж, а мы продолжаем. И своим танцевальным творчеством нас радуют победители фестиваля в номинации «Танцевальное искусство». Правильно? Да. Представители местной организации «Нагорный округ» Ирина Поросова и Наталья Пономарева. Русский народный танец «Барыня».

0: Ваши аплодисменты.
1: Не правда ли хочется самим пуститься в пляс, такие озорные девчонки? А мы продолжаем награждение участников и в номинации «Танцевальное творчество. Соло». Лауреатами второй степени стала Колесникова Татьяна, местная организация «Кузьминки». Лауреатами первой степени стали Титаренко Надежда, местная организация «Зеленоградская», и Зеленская Вероника, местная организация «Сокол».
0: Вот она, признательность.
1: Номинация «Танцевальное творчество. Пары». Лауреатами третьей степени стали местная организация «Дорогомилова», Доброва Елена, Молчанов Александр. Местная организация «Перова», Алмазова Галина, Сазонов Валентин. И местная организация «Пресненская хамовники», Синчура Аида и Синчура Вадим. Лауреатами второй степени стали Толстых Ильсия, Королева Елена, местная организация «Зеленоградская». Лауреатами первой степени стали местная организация «Лосиноостровский округ», Шилова Ольга, Младенцев Геннадий. Местная организация «Нагорный округ», Поросова Ирина, Пономарева Наталья. Номинация «Танцевальное творчество. Группы». Лауреатами первой степени становится местная организация «Сокол» и местная организация «Южный порт». А для вручения дипломов к сцене приглашаются председатели местных организаций «Зеленоградская»,

Аплодисменты звучат несмолкаемые. Создаем настроение председателям, чтобы было удобнее фотографироваться и шире улыбаться.

Ну что ж, продолжим. А свой музыкальный подарок победителям фестиваля дарит победитель в номинации «Хоровые коллективы» хор «Феникс» местной организации Тушино, руководитель и аккомпаниатор коллектива Виталий Рыбаков. Встречаем! Русская народная песня «Мы на лодочке катались» солистка Зинаида Сотникова.

0: Аплодисменты ваши!
1: На сцену приглашается лауреат первой степени в номинации «Солисты-вокалисты» Владимир Грибняк, местная организация «Сокол». Прозвучит старинный русский романс «Что это сердце?». Музыка и слова неизвестны, обработка Якова Пригожева.

0: Ваши аплодисменты.
1: Мы продолжаем церемонию награждения победителей. И в номинации солисты-вокалисты «Мужской вокал». Лауреатами третьей степени стали Николай Бутцев, местная организация «Измайлова». Владимир Товканец, местная организация «Лосиноостровский округ». Лауреатами второй степени стали Петр Панов, местная организация «Раменки». Михаил Бердюгин, местная организация «Царицыно». Лауреатами первой степени стали Виктор Квашнин, местная организация «Коптево». Михаил Трофимов, местная организация «Перово». И Владимир Гребняк, местная организация «Сокол». Для вручения дипломов к сцене приглашаются председатели местной организации «Раменки» и местной организации «Перово». Аплодисменты не смолкают.

а в удивительный мир волшебного и всегда молодого вальса приглашают нас победители в номинации «Танцевальное творчество», дуэт из Лосино-Островского округа местной организации, Ольга Шилова и Геннадий Младенцев. Встречаем!

0: благодарим наших победителей за это удивительное воздушное очарование великолепного танца.
1: Геннадий, а как правильно, облигация или облигация?
0: А это мы сейчас спросим у победителей в номинации «Актерское мастерство», представителей местной организации «Коптева».
1: Алла Шкирдова и Николай Кошелев.
0: Встречаем!
1: Фрагмент из кинофильма «Место встречи изменить нельзя».
2: Колыванова ко мне.
3: Я жила одна у маме дочка, беззаботная купалась в шелоку, а теперь из-за тебя, голубочка, удавлюся до первого суку.
2: Хорошо, хорошо поешь, да. А скажи мне, Маня, по старой дружбе, с кем ты так красиво отдыхала?
3: А ты что, ревнуешь, что ли? Так ты только скажи, я ж тебе всю жизнь верной буду. Ты парить хоть куда. Угостите даму спичкой, гражданин начальник.
2: О, красивый, Маня, у тебя браслетик.
3: Да уж, браслет старинный, цены немалой.
2: И откуда же такой?
3: Наследство это мое. Память бабочки-то.
2: Странно, очень странно. А прошлый раз, Маня, ты говорила, что мамы совсем не помнишь.
3: Так я же не отказываюсь. Память мамочкину, где папа передал, погибший на фронте. Уходя до войны, сказал: береги, доченька, единственная память по маме нашей, единственной дорогой. И сам тоже погиб. И осталась я одна, как перст, на всем белом свете, ни помощи, ни поддержки. И только вы, гражданин начальник, стараетесь меня побольнее обидеть. Еще ужаснее сделать жизнь мою. И без того задрепанную.
2: Ну, не дави из меня слезу, Маня. Про маму твою ничего не скажу, не знаю. А вот папашу твоего героического видеть приходилось. Браслетик этот, вещицу дорогую старинную, с убитой женщины третьего дня сняли. Так что собирайся, подруга. Переночуешь в КПЗ, а завтра утром в прокуратуру.
3: Это еще зачем?
2: Ну, Маня, ты же человек грамотный в наших делах. Сама знаешь... Мы же розыск так это, пустяками занимаемся. А подрастрельные дела об убийствах там расследует прокуратура.
3: Это что же, мне за чей-то барахловый браслет подрастрельную статью?
2: А что ж тебе за это? Талоны на усиленное питание. Угробили вы женщину, пахтеть за это придется всерьез.
3: Не бери на понт, мусор.
2: Ну что за вульгарное выражение у тебя, Маня? А потом я тебе сказал, нас это не касается, а ты эти слова в прокуратуре говори.
3: Ты что? Меня не знаешь? Я сроду с мокрушниками дел не имела.
2: Было, помню. Так время идет. Откуда же я знаю? Может, убил эту женщину? А браслетик ее себе на руку.
3: Да это мне Васька Копченый вчера подарил. Что мне теперь у него? Ордер торга спрашивать. Откуда я знаю, где он взял браслет?
2: Ну, это не разговор, Маня. Предположим, хотел я за тебя заступиться. Так что я в прокуратуре скажу? Что Маньке облигации, по ее же словам, уголовник Копченый подарил браслет? Так кто ж мне поверит? Сама подумай, белиберда какая-то.
3: Ну и что ж мне делать?
2: Что делать, что делать? Поэтому надо вспомнить, что не какая-то там Манька облигация, а что ты Мария Афанасьевна Колыванова, что ты гражданка, в конце концов, что ты человек... А потом сесть да написать, где, когда, при каких обстоятельствах вор-рецидивист Бесяев подарил тебе этот браслет.
3: Написать. А он меня потом за это...
2: А ты не беспокойся, Маня. Ты уж напиши. А я позабочусь о том, чтобы он оставил тебя в покое. И обижать ему тебя в этом кабинете будет очень затруднительно.
3: И будет затруднительно. А дружки его, они как узнают, что я его завалила... Сразу меня туда же поставят.
2: Как пить дядь поставит. Только это еще раньше случится, если ты не перестанешь по их хазам да малинам шляться. Ну что ты? Как ты себя ведешь? Посмотри на себя. Бланш под глазом. Как тебе не стыдно? Ведь ты здоровая девка, тебе работать надо. А ты ведешь себя как черт знает что. Паскудство сплошное.
3: Не дави на совесть и не агитируй. Не хуже тебя понимаю.
2: Много что допонималось. Ну ладно, мне некогда с тобой разговаривать. Скажи, ты будешь писать?
3: Да! Буду. Чего мне за него отвечать? У скотина такая, я чуть под статью не подвел. А я тут за него пыхти. Давай.
2: Вот, Маня, тебе листок. Пиши.
3: Я это пишу. Чего мне за него? Облигация. Или облигация?
2: Облигация. Че? Какая облигация? Ты что? Какая облигация? Я Манька облигация. Ну ты что, совсем с ума сошла?
3: И что?
2: Пиши. Я.
3: Я.
2: Колыванова.
3: Ой, Колыванова.
2: Мария.
3: Мария.
2: Афанасьевна. Вот, Маня, теперь я вижу, что в тебе стало просыпаться классовое сознание.
3: Ой, да чихала я на твое создание. Закопался этот копченый пробежка картежников, как клоп в ковре. А мне тоже дед Резона за не чужие дела здесь париться.
2: Ну вот и молодец, Маня. Нечего хорошим девушкам за чужие преступления отвечать.
3: Я жила одна у мамы дочка, беззаботная купалась в шелку.
1: Ваши аплодисменты.
0: И в кино побывали, и театр посетили.
1: А мы продолжаем приятную миссию вручения наград. И в номинации «Актерское мастерство» лауреатами третьей степени стала местная организация «РИТ» – «Московские киноманы». И местная организация «Царицына» – «Не падай духом». Лауреатами второй степени стала местная организация «Академический округ» – «Академики». Ну и, конечно, лауреатами первой степени стала местная организация «Коптева» – дуэт Алла Шкирдова и Николай Кошелев. Для вручения дипломов к сцене приглашаются председатели местной организации «Коптева» и «Академический округ». Ваши аплодисменты не смолкают? –

0: А своим авторским творчеством радует нас творческий коллектив «Калинушка» местной организации ВОС «Нагорный округ». «Москва златоглавая» – музыка и слова Бориса Волкова.
1: В юбилейный год белокаменный мы поклонимся граду стольному. 870 лет Москва живет.

0: Ваши аплодисменты. Дорогие друзья, а наш концерт продолжает победитель в номинации «Чтецы-исполнители» Елена Вострикова, местная организация ВОС «Академический округ». В ее исполнении прозвучит цикл стихов о Москве Марины Цветаевой, литературно-музыкальная композиция.
1: Как семь колоколов, на семи колоколах колокольни, всех счетом сорок сороков, колокольная Семихолме. В колокольне я, в очервонный день, Иоанна родилась богослова, дом пряник, а вокруг плетень, и церковки златоголовые. И любила же я первый звон, как монашки потекут к обедне. Вы в печке, и жаркий сон, и знахарку с двора соседнего. Провожай же меня весь московский сброд, юродивый, воровской, хлыстовский. Поп крепче, позаткни мне рот колокольной землей московскою. Из рук моих нерукотворный град, прими, мой странный, мой прекрасный брат, по церковке все сорок сороков и реющих над ними голубков, и с Пасхи, и с цветами ворота, где шапка православного снята, часовню звездную, приют от зол, где вытертый от поцелуев пол, пятисоборный несравненный круг. Прими, мой древний, вдохновенный друг, к нечаянной радости в саду я гостя чужеземного сведу. Червонные возблещут купола, бессонные взгремят колокола, и на тебя с багряных облаков уронит Богородица покров. И станешь ты исполнен дивных сил, ты не раскаешься, что

0: у нас целитель есть. А вон за той дверцей, куда народ валит, там иверское сердце червонное горит. И льется аллилуйя на смуглые поля. Я в грудь тебя целую, московская земля.
1: Елена Вострикова.
2: Спасибо. Спасибо. Приходи.
3: В номинации «Чтецы-исполнители» лауреатами третьей степени стали Владимир Мезенцев, местная организация «Дорогомилова», Александр Молчанов, местная организация «Дорогомилова», Ольга Спицына, местная организация «Таганская». Лауреатами второй степени стали Марина Перцова, местная организация «РИД», Елена Коган, местная организация «Царицына». Лауреатами первой степени стали Елена Вострикова, академический округ, и Галина Алатырцева, местная организация «Тушина». Для вручения дипломов к сцене приглашаются председатели местных организаций «Кузьминки», «Пресненская Хамовники», «Богородская», «Красносельская». Аплодисменты не смолкают.

Москва – многонациональный, многообразный, разносторонний город. А еще она бывает разноцветной. И об этом нам поют лауреаты второй степени в номинации «Вокальный ансамбль» Юлия Алакина и Вероника Зеленская, местная организация «Сокол». Музыка Владимира Качана, слова Леонида Филатова. «Разноцветная Москва».

0: апельсины цвета беж. Апельсины цвета беж.
1: Бурные аплодисменты. Ну что ж, а на свидание у Никитских ворот нас приглашает творческий дуэт Ольга Попова и Александр Масленников. Местная организация ВОС, местная организация РИД, простите. В 7 часов у Никитских ворот. Музыка Теодора Гришина Ефимова, слова Михаила Любезного.

0: Спасибо ребятам за романтическое настроение.
1: А награда вновь находит своих победителей. И в номинации «Вокальный ансамбль» лауреатами третьей степени стали трио «Звени струна» Валентина Тихонова, Анна Шурикова, Станислав Лавров, местная организация «Зеленоградская». Дуэт Перцова Марина и Масленников Александр, местная организация «РИТ». Вокальный ансамбль «Отражение», местная организация «Сокол». Лауреатами второй степени стали вокальный ансамбль «Встреча», местная организация «Царицына». Дуэт «Отражение» Юлия Алакина и Вероника Зеленская, местная организация «Сокол». Дуэт «Гармония» Пузанова Елена, Суляева Татьяна, местная организация «Южный порт». Лауреатами первой степени стали мужской ансамбль местной организации «Тушина» и вокальный ансамбль «Калинушка» местная организация «Нагорный округ». Для вручения дипломов к сцене приглашаются председатели местной организации «Южный порт», «Отрадная», «Логос ВОЗ».
0: Аплодисменты не смолкают.
1: Местная организация «Южный порт» также награждается дипломом за высокий творческий потенциал и интерес к историческому прошлому Московской городской организации ВОЗ, так как это единственная организация, принявшая участие во всех номинациях фестиваля.

0: аплодисменты не смолкают, настроение создаю. Дорогие друзья, в своей любви к родному городу признается лауреат второй степени в номинации «Чтецы-авторы» Татьяна Минаева, Таганская местная организация. «Я люблю тебя, Москва».
1: Мне нравятся неспешные прогулки в день яркий вдоль Москва-реки и странные кривые переулки, в которых мысли вдруг становятся легки. Шуршание листвы в тенистых парках, где в выходной резвится детвора, величественность триумфальной арки и ночи летние с заката до утра. Зимы морозы, осени касания и запахи живительной весны. К тебе, Москва, одной мои признания, и в сердце навсегда одна лишь ты. Пусть много городов чудесных и красивых, пусть дарят им поэты лучшие слова, но счастье в том, чтобы не предавать любимых, а я люблю тебя, люблю, моя Москва. Спасибо.
2: Всегда приятно вернуться домой. Об этом нам поет Петр Панов, местная организация «Раменки», лауреат второй степени в номинации «Солисты-вокалисты». «Как я рад, что наконец возвращаюсь домой». Музыка Аркадия Островского.

0: Спасибо большое.
1: Наибольшей популярностью среди чтецов-исполнителей в нашем фестивале пользовалось стихотворение Валерия Брюсова «Стародавняя Москва». А сейчас оно прозвучит в исполнении победителей фестиваля в номинации «Чтецы-исполнители» Галины Алаторцевой, местная организация «Тушино».
2: Нет тебя на свете равных, стародавняя Москва. Блеском дней вовеки славных будешь ты всегда жива. Град, что строил долгорукий посреди глухих лесов, возвели любовно внуки выше прочих городов. Здесь Иван Васильевич III иго рабство раздробил. Здесь за длинный ряд столетий был источник наших сил. Здесь нашла свою препону Поляков надменных рать. Здесь пришлось Наполеону зыбкость счастья разгадать. Здесь как было, так и ныне сердце всей Руси святой. Здесь стоят ее святыни за кремлевской стеной. Здесь пути перекрестились ото всех шести морей. Здесь великие учились верить родине своей. Расширяясь, возрастая, вся в дворцах и вся в садах, ты стоишь, Москва, святая, на своих семи холмах. Ты стоишь, сияя златом необъятных куполов, над востоком и закатом, зыбля зов колоколов. Спасибо.
3: Спасибо большое. Клод Жани «Стремительная полька» звучит в исполнении победителей фестиваля в номинации «Инструментальные ансамбли» Владислав Бережной «Баян» и Валерий Каштанов «Бас-гитара», «Кунцево электро». Встречаем! И напомним, что этот номер жюри просило исполнить на бис.

0: Владислав Бережной, Валерий Каштанов.
1: А мы продолжаем награждение участников фестиваля. В номинации «Инструментальные ансамбли» лауреатами первой степени стали дуэт Алла Залипаева, Николай Кошелев, местная организация «Коптева», трио «Фантазеры» Александр Алатырцев, Валентина Елисеева, Виталий Рыбаков, местная организация «Тушино», трио «Сувенир» Елена Ведяшкина, Елена Пузанова, Александр Гудков, местная организация «Южный порт». Дуэт Владислав Бережной, Валерий Каштанов, местная организация ООО «Кунцево Электро». В номинации «Солисты-инструменталисты» лауреатами третьей степени стали Станислав Иванов, местная организация «Южный порт». Виталий Кулаков, местная организация МПО «Металлпластизделия». Лауреатами второй степени стали Виталий Волков, местная организация «Академический округ». И лауреатами первой степени стали Виктор Карпов, местная организация «Академический округ». Николай Кошелев, местная организация «Коптева». И Максим Львов, местная организация «Царицыно». А для вручения дипломов к сцене приглашаются председатели местной организации ООО «Кунцево Электро», МПО «Металлпластизделия», местная организация «Щукина» и Московская УПП номер 8.

Дорогие друзья, хотите окунуться в 70-е? А поможет нам в этом стиляга из Москвы Надежда Титаренко, победитель в номинации «Танцевальное творчество» местной организации ВОС «Зеленоградская». Встречаем!

Надежда Титаренко. Спасибо. Московский твист звучит в исполнении победителя в номинации «Солисты-вокалисты» Даны Мерзляковой, местная организация ВОС «Таганская». Музыка Арно Бабаджаняна, стихи Леонида Дербенева. «Лучший город Москва».

0: Дипломами награждаются победители в номинации «Солисты-вокалисты», «Женский вокал». Лауреатами третьей степени стали Анна Кузнецова, местная организация «Отрадная», Валентина Елисеева, местная организация «Тушина», Елена Ведяшкина и Людмила Петрова, местная организация «Южный порт». Лауреатами второй степени стали Раиса Хлыстова, местная организация «Измайлова», Алла Праслова, местная организация «Нагорный округ». Лауреатами первой степени стали Дана Мерзлякова, местная организация «Таганская», Светлана Лысенко, местная организация ООО «Кунцево Электро».
1: Аплодисменты, так уже все, да? Вот. Свою композицию на стихи о Москве представляет вам Елена Коган, лауреат второй степени в номинации «Чтецы-исполнители». Царицынская местная организация ВОС. Царицына.
2: Стоят серебряные ели у стен московского Кремля. Умолкли вьюги и метели, куранты слушает земля. Со всей Руси летят в столицу. Москва, как мать, к себе зовет. И каждый к ней в душе стремится, свою любовь и грусть несет. Любуюсь я родным Арбатом, Охотным рядом и Тверской. Они мне дороги и святы, отчизны уголок родной. По Красной площади столицы вливаюсь я в поток людской, и чувствую я крылья птицы, когда курантов слышу бой. У Александровского сада живая движется река, теплеют и светлеют взгляды. Москва любима и близка. Есть города, овеянные славой, их памятники словно ордена. Есть города, носящие по праву прославленных людей большие имена. Но среди многих городов вселенной, похожих и различных меж собой, один есть город, навсегда нетленный, с неповторимой, сказочной судьбой. Москва, 6 букв, короткое название, но в это слово краткое легли все долгие людские упования, все лучшие надежды всей земли. Ночь морозная, и не укутал траву пыль веков на державном граните. Берегите Москву, берегите Москву, храм истории нашей храните. Долговязые краны над старой Москвой, на холмах что ни день, то обнова. Берегите Москву, каждый камень живой, каждый оттиск лица дорогого. Я давно уже истиной этой живу, и какая б над миром не шумела погода, я друзьям говорю: берегите Москву, это главная наша забота. Над грядой домов начинает светать, белый пар над прохожими вьется. Берегите Москву, ей стоять и стоять. Мы проходим, она остается.
1: Спасибо.
0: А сейчас поднимут нам настроение победители в номинации «Танцевальное творчество», танцевальная группа местной организации «Южный порт». Галина Лейман, Валентина Пичугина, Людмила Савельева, Раиса Хлопкова своим танцем «Настроением».

нас сейчас все получится. И предлагаем вам в завершении концерта спеть любимые песни о Москве. А поможет нам в этом победитель фестиваля в номинации «Солисты-инструменталисты» Максим Львов, местная организация «Царицыно». Это был дебют в нашем фестивале. Встречаем бурными аплодисментами.

Поддержим участника.

0: Максим Лев, местная организация Царицына.
1: Ваши аплодисменты.
0: По-моему, прекрасное завершение нашего концерта. И наш фестиваль самодеятельного творчества инвалидов по зрению «Московских окон. Негасимый свет» завершен.
1: В завершении нашей программы хочется еще раз поздравить всех участников и пожелать вам новых творческих успехов, достижений в области творчества. Не останавливайтесь на достигнутом. И мы вам говорим всего вам доброго!
0: Отдельное спасибо моему соведущему Геннадию Карцеву, КСРК ВОС.
1: И Наталье Колесовой, МГО ВОС.

Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Вы слушаете радио «Трансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.transis.org.
1: Интурист хорошо говорит.
2: А что он говорит конкретно? Что?
3: Языками не владею, ваше благородие.
0: Если вам интересно, о чем поют ваши любимые иностранные исполнители, слушайте в эфире радио «Трансис» авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица». Время выхода программы в эфир уточняйте на нашем портале по адресу www.transis.org. Радио «Трансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Песенка Луиса Прима «Анжелина» вошла в репертуар ансамбля «Веселые ребята» с русским текстом Онегина Гаджикасимова под таким же названием. Давайте послушаем. Солирует Леонид Бергер. Запись 1971 года.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. Музыкальный нон-стоп.

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Вячеслав Марченко. Год без весны.
2: Увольняемым на берег приготовиться! Желающим посмотреть новый художественный фильм, собраться на юте!

0: Кому-то берег, кому-то кино. А лейтенанту Веригину сидеть в каюте и сочинять рапорт. Потому что на крейсере произошло ЧП. Во время похода выпал за борт матрос первогодок Остапенко. А матрос этот из первой башни, которой командует лейтенант Веригин. А лейтенант Веригин — это я. Совсем недавно я с отличием окончил высшее морское училище. Какие перспективы, какие мечты. И в этих мечтах видел я себя уже не безусым лейтенантиком, нет, а мужественным, обветренным адмиралом. И был этот адмирал грозен и бесстрашен, обаятелен и находчив. А тут такая нелепость, ой. Ну, выпал, так не утонул же, жив остался. Так нет. Такое пошло.
1: Смирно! Товарищ капитан первого ранга!
2: Отставить! Рассыльный!
1: Есть!
2: Старшего помощника ко мне!
1: Есть!
3: Товарищ капитан второго ранга, вас просит к себе командир крейсера.
2: Иду! Войдите. Позорный и возмутительный факт. Я только что от адмирала старпом. 30 лет служу на флоте. Первый случай, чтобы у меня на корабле люди за борт падали. Позор.
4: Первый на 31-м, товарищ.
2: Бросьте. Как себя чувствует матрос Остапенко?
4: Здоров, товарищ, к нам первого ранга. Приступил к исполнению служебных обязанностей.
2: Подъему флага подготовить приказ. Идите.
4: Есть! Рассыльный! Командира боевой части 2, капитана третьего ранга 100 Деницына, ко мне!
5: Есть!
6: Пойдите.
7: Товарищ капитан второго ранга.
4: Факт позорный и возмутительный. Выяснил, как там у тебя все получилось-то?
7: Шел по палубе и поскользнулся.
4: А черт, кои матросы пошли. К подъему флага должен быть готов приказ. Действуй.
6: Хотел на бережок смотаться.
4: Ну-ну-ну, не молоденькой.
6: Есть. Разрешите, я позвоню?
4: Звони.
8: Главного калибра капитан-лейтенант Кожемякин.
6: Вот что, Кожемякин, на берег сегодня прошу не ходить. Заготовьте к подъему флага приказ.
8: Есть.
6: И лейтенанту Веригину скажите, пусть особенно-то берегом не увлекается.
8: Есть.
9: Командир первой башни, лейтенант Веригин.
8: Рапорт написали?
9: Нет еще, товарищ капитан-лейтенант.
8: Вот что, голубчик, посидите сегодня на корабле, посочиняйте. Как закончите, прошу ко мне.
9: Есть.

0: настоящим докладываю, что матрос, веренный мне первой башни, Остапенко Н.Е. 14 января сего года, будучи на верхней палубе, выпал за борт. Угораздил же человека в самый старый Новый год. Теперь все так и пойдет, шиворот на выворот. Это уж как пить дать.
1: Войдите!
2: Матрос Остапенко, по вашему приказанию, прибыл.
0: Садись, Остапенко. Как себя чувствуешь?
2: Хорошо.
0: Хорошо. Ну, тогда рассказывай.
2: А чего рассказывай?
0: Ну, все по порядку. Как на палубе очутился, как за борт выпал. Была готовность номер 2, а вы на палубу вылезли.
2: Мичем товарищ Медовиков велел, брезент между подвижной и неподвижной броней проверить.
0: Мамеринец.
2: Так точно. Мамеринец проверить. Я и пошел, а там палубу соляркой надраили. Да еще крейсер крутой поворот сделал. Вот я и проскользнулся.
0: Поскользнулся. Ты хоть рад, что легко отделался? Ну, что ты молчишь, вздыхаешь? Ладно, иди. Сейчас кино будут крутить на корме. Иди, брат, и больше не зевай. Один раз пронесло, в другой не пронесет. Не испытывай судьбу.
2: Есть.
0: Да, и разыщи мне мичмана Медовикова.
2: Есть.
0: Эх, а тут еще Варька не пишет. Ау, Варька, где ты?
1: Войдите.
3: Так что, по вашему вызову?
1: Ясно. Ясно, что по моему. Снимай мичманку, Медовиков. Садись, закуривай и отвечай. Так-то ты, друг любезный, готовишь башню к походу.
3: То есть?
1: Ну, чего уж теперь удивляться. Почему мамеринец загодя не проверили?
3: С мамеринцем был полный ажур. Только знаете, как случается? Вдруг подумалось мне, что крепление ослабли, вроде как кольнуло. Вот и заволновался. Черт меня дернул послать Остапенко. Надо было самому посмотреть. Это уж, видно, какой-то бес попутал.
1: Что же мне теперь прикажешь делать? Написать, что вдруг какой-то бес подтолкнул Медовикова, а он взял да и послал на палубу Остапенко. А тот, не будь дурак, возьми да и вывались за борт. Так, что ли?
3: Так не надо. Напишите, что я отпустил Остапенко по нужде, а заодно и проверить мамеринец. Ведь с мамеринцем-то и верно все было в порядке. Просто мне показалось, что крепления ослабли, а в море волна, как бы, думаю, вода на катки не попала.
1: На рейде об этом думают, а не в море.
3: Так и на рейде об этом думал.
1: Оно и видно. Ну, ладно. Допишу рапорт. Пойду к капитану-лейтенанту Кожемякину. О результатах сообщу тебе. Идите.
3: Есть.
4: Нет, нет, нет. когда ее совсем не ждет.
5: Зачем это надо? Поможем.
4: И каждый вечер сразу станет удивительно хорош. И ты поешь, сердце, тебе не хочется покоя.
6: Товарищ капитан-лейтенант!
7: Ну, что там у тебя?
4: Сердце, как хорошо.
6: Вот, написал.
7: Угу. Подожди меня здесь. Пойду доложусь командиру Баче. Эка и с вами Марокко.
4: Что ты такое? Спасибо, сердце.
8: О, Веригин. Ну что, брат, закрутилась машина?
6: Ой, не говори.
8: Чего, ничего, перемелется, перемелется. Ух ты, скоро катер к берегу отойдет. Пошли.
7: Ты что?
8: Ах, да, ну, желаю тебе.
7: Угу.
8: Пока.
0: Да, четверо суток назад были мы с тобой чижик-пыжик на фонтанке. У Варьки. А где теперь эта фонтанка? И где теперь сама Варька-то?
6: Вас к командиру крейсера.
9: Входите.
6: Товарищ капитан первого ранга, лейтенант Веригин прибыл по вашему приказанию.
9: Проходите. Чаю? Приборы чая лейтенанту.
6: Спасибо.
9: Варенье или меду?
6: Благодарю вас, я с сахаром.
9: Ну, будь по-вашему. Прошу.
6: Спасибо.
9: Прочитал ваш рапорт. Так вы полагаете, что весь этот случай чистейшей воды оплошность матроса?
6: Так точно.
9: Хорошо, что все так кончилось. Это уж точно. А остальное, по-моему, и не так, и не точно. Негоже начинать службу с того, чтобы матросы за борт падали. Выражаю вам свое неудовольствие. Об остальном позаботится комдив своей властью. Ну и затем... Удерживать не смею.

0: Вот так, Чижик-пыжик. Лейтенант Веригин.
1: Ну, как самочувствие?
0: Нормально.
1: Ну-ну, особенно не раскисай. Но учти, недельку придется посидеть тебе без берега. Это я тебя своей властью награждаю.
0: Есть.
1: А Медовикова ты сам награди.
0: Угу. Вот так-то сам награди.

0: очень, музыка какая-то тоскливая. Да, и скучно, и грустно, и некому руку подать.
1: Слышь, Варька, где ты?

0: прошло столько времени. Вроде все делаю исправно. Стою вахты, готовлю башню к стрельбам, но что-то разладилось у вас, лейтенант Веригин. Ослабла какая-то пружинка. Пока с Медовиковым были хорошие отношения, еще так-сяк. Мичман человек властный, крутой, службу знает. У него матросы пешком по трапам не ходят. А после выговора, который я ему объявил, все у нас теперь с ним не клеится. Вот и приходится самому во все вмешиваться. Но лейтенантский глаз не старшинский. То там упустил, то там не заметил. А Медовиков и бровью не поведет, а? Дескать, ты начальство, а начальству всегда видней.
1: Можно?
0: А? Это ты, Самогорнов?
1: Мог бы полюбезнее принять. Я все-таки старше тебя по званию.
0: Виноват. Прошу садиться, товарищ старший лейтенант.
2: Слушай, а что это ты все на корабле сидишь? Неделя, которую тебе презентовал Кожемякин, давно кончилась. Сходил бы на бережок, проветрился.
0: Отстань.
2: Зря. Сходил бы в интернациональный клуб, там барышни. Хочешь, штатский костюм дам?
0: Не хочу.
2: Костюмом брезгуешь или барышнями?
0: Не брезгую я твоим костюмом, Самогорнов.
2: А что, невинность блюдешь?
0: Ох, мне бы твои заботы, тут башня к стрельбам не готова. С Медовиковым теперь все не клеится.
1: Да с твоим-то Медовиковым я и горюшка бы не знал. Это же орел.
2: Слушай, хочешь, давай меняться. Я тебе своего мичманца, а ты мне своего.
0: Погожу.
2: Черт, смурый ты какой-то. Костюм предлагаю, отказываешься. Мичманцами предлагаю, меняться не хочешь. Скажи, чего же ты хочешь?
0: Как ты думаешь, почему на меня Медовиков, ну, скажем, помягче, дуется?
2: Задай вопрос посложнее. Может, выговор я ему вкатил? Может, прикажете ему на меня дуться?
0: Ну, выговор-то я объявил, но распоряжение мне отдал Кожемякин.
2: Что Кожемякин? Кожемякин распорядился и забыл. А у тебя голова на плечах. Не тот командир, который подставляет своих подчиненных под удар, а тот, который их вину примет на себя. Да, нам, брать Свиригин, без таких вот Медовиковых делать нечего. Пропадем. Мы с тобой начали службу с курсантской скамьи, а он ее, голубушку, ломал с матросского бачка. Всю низшую академию насквозь прошел. Да, а главное, войну. То, что мы с тобой пока еще только узнаем, он давным-давно уже умеет.
1: Да, так вот за это не грех и в ножки поклониться.
0: Вот у тебя как-то все легко получается.
2: Да нет, брат Свиригин, и у меня нелегко. И я пасую перед стрельбами, только вот виду не подаю.
0: Откуда ты знаешь, что я пасую?
2: А мне тебя не обязательно знать. Я себя знаю. А притом у меня шестые стрельбы, а у тебя первые. Вот и вся психология с арифметикой. Да, ну а насчет Медовикова... Учти, ни одному тебе больно. Над тобой стоят, но ведь и ты над кем-то стоишь. Случается, тебя обидит. Случается... И ты кого-то обидишь.
3: Прошу прощения. Мне сказали, что здесь старший лейтенант Самогорнов. А, вот ты где. А я тебя в твоей каюте ищу.
1: Если хочешь жить в уюте, спи всегда в чужой каюте.
2: Познакомьтесь, лейтенант Першин, офицер штаба флота.
3: Очень приятно, Першин.
0: Лейтенант Веригин.
2: Ну, с чем пожаловал?
3: Адмирал, решил перенести свой флаг на ваш крейсер, с чем вас и поздравляю.
2: Да. Ну, как будем жить теперь, братец Веригин?
0: А что, как жили, так и будем жить.
4: Ошибаешься, дорогой. Как жили, теперь жить не будем. Доложить тебе, что означает флаг адмирала на нашей колокольне. Ежедневное построение, воскресные смотры и тому подобное.
3: Не забудь дежурство по соединениям. Это вам дополнительные повинности, которые в уставе скромненько именуются суточными нарядами.
4: Но и это еще не главное. Главное заключается в том,

0: Важно. Зайдет, скажем, вестовой. А тут, видите ли, старший по званию свешивает свою удалую, можно сказать, буйную головушку с верхней койки. Непорядок! Потому как старослужащему полагается лучшее место.
1: Черт с тобой. Я ведь и сам хотел предложить. Но ты же у нас Цицерон.
0: Уважил, братец, уважил. За койку спасибо, а за Цицерона особое.
1: Лейтенант Веригин.
2: Самогорнов у вас, Веригин.
1: Так точно.
2: Оба командиру БЧ.
1: Есть.
3: А почему бы нет? А я же думаю, да я уже все. Дай
4: себе курить. А можно курить? У тебя дымок? Не знаю.
5: Так вот, вопрос о стрельбах решен. Боезапас отпущен, щит-мишень зарезервирован. Первым будет стрелять Веригин.
6: Есть! Боевое крещение.
5: Второй стреляет. Четвертая башня.
7: Есть.
5: Далее по порядку. Вторая и, наконец, третья.
7: Есть.
5: Вопросы будут?
6: Никак нет.
7: Все есть.
5: Тогда не смею задерживать и прошу пройти в свои подразделения.
7: Есть.
8: Ира! Товарищ лейтенант, первая башня проводит вечернюю поверку. Больных нет.
1: Вольно.
8: Вольно.
1: Товарищи, очень скоро нам предстоят стрельбы. С завтрашнего дня начинаем усиленные тренировки. Но не исключено, что уже сегодня ночью нас поднимут по тревоге. Прошу старшин команд, командиров орудий и старшин погребов обратить особое внимание на последние обстоятельства. Вопросы есть?
9: Когда стреляем?
1: Сегодня, завтра, послезавтра. Я хочу сказать, что учения могут быть назначены на любой день. Ясно?
7: Ясно.
10: Ясно.
1: Разойдись. Поднимемся наверх, Медовиков. Покурим.

0: Угощайся.
1: Спасибо. Предпочитаю Беломор. Благодарю.
0: Свежает вроде.
1: Свежает. Да.
0: А день-то длиннее становится.
1: Длиннее.
0: Если ты считаешь, что в чем-то я был неправ, погорячился или превысил власть, то будь добр высказаться. А то делаем одно дело, а смотрим в разные стороны.
1: Ах, Андрей Степанович, мы ведь не барышни, чтобы объясняться, кто прав, кто не прав, кто погорячился. Служба, она и есть служба.
0: Не будем ссылаться на службу. Давай лучше в открытую, по-мужски, по-человечески.
1: Чего давать? Ты начал, Андрей Степанович, ты продолжай.
0: Обиделся за выговор? Так и скажи. Я объявил, я и отменю.
1: Разве дело в выговоре? Не обидно, когда наказывают за дело. Обидно, когда наказывают только для того, чтобы кто-то виноватый был.
0: Ну ведь служить-то надо, Медовиков. Как же иначе?
1: Если иначе нельзя, то давайте прикроем эту лавочку. Время-то позднее, товарищ лейтенант.
0: Ну хорошо. Иди.
1: Есть.
2: Размазня. Не нашелся, что сказать. Слов нужных не подобрал. Самогорнов, пожалуй, нашел бы.

0: что же выходит? Нет у меня никакой душевной теплоты. Выходит, я сухой, черствый, что ли?
1: А, это ты.
2: Я. А ты думал, Першин?
1: Першин, небось, чаи с адмиралом распевает. Ему что?
2: Отвечай только за себя. А тут...
1: Сочувствую, сочувствую. О, постой, у меня же ведь для тебя... У меня для тебя письмо. Извини, братец, забыл передать. На. На,
2: давай.
1: На.
2: Так, тарарапам-пам. Тарарапам.
3: Сияешь?
2: Сияю.
3: Люблю, да еще с заглавной буквы?
2: Слушай, невеста ко мне приезжает. Варька!
1: Лихо. Нашли времечко любовь крутить. Сейчас же нас начнут гонять, как сидоровых коз, что в переводе... На язык наших отцов, командиров, означает отработка задачи номер такой-то применительно к боевым условиям.
2: А что же делать?
1: Отбей телеграмму. Ну, нарисуй что-нибудь такое, эдакое впечатляющее, чтобы до времени не приезжало.
2: Что ты? Что ты? Она же черт знает, что подумает. Она же на самом деле подумает, что я тут любовь кручу.
1: О, скажите, пожалуйста. А впрочем, ладно, решай сам. Завтра после большой приборки Першин идет на катере прямо городским причалом. Для адмирала в штабе скопились кое-какие бумаги, и поэтому Першина должен сопровождать офицер. Сказать, чтоб прихватил тебя с собой?
0: Яви милость, а.
1: Ну ладно, ладно, ладно, так, так уж и быть, явлю.
0: Невеста приезжает. А что же на ней написано, что она моя невеста? А где я ее устрою? А вдруг в гостинице мест нет? Впрочем, что теперь рассуждать? Поздно.
4: Так, Веригин, я правильно понял, что вы ждете жену?
5: Что?
4: Мне Самогорнов сказал, что...
5: А, да.
0: Молодец, Самогорнов. Жена, это же совсем другое дело. Это в корне меняет ситуацию.
4: Советую вам, Веригин, заглянуть на улочку трех аистов в частный дом некой Алевтины Павловны. Вот адрес. Сей божий одуванчик вдовица Каперанга царского еще флота и иногда сдает комнату морским офицерам, а также бездетным семьям.
5: Спасибо!
4: Только, батенька, вам надо будет ей показаться. Старушка еще помнит балы. Была первой дамой в свое время. Прибыли. Так, ну, мне вы не нужны. Желаю успеха, Веригин. Жду вас на причале через час. Прошу не опаздывать, жду не более 5 минут.
6: Что вам угодно?
2: Вы Алевтина Павловна?
6: Да, это я. Ну-с, молодой человек.
2: Доброе утро. Понимаете, видите ли...
6: Ну, не очень связано, молодой человек, но домыслить можно. К вам прибывает жена, и вы нуждаетесь в квартире.
2: Так точно.
6: Идемте, я покажу вам комнату. Вот она.
2: Прекрасно, прекрасно. Ой, это как раз... То, о чем я мечтал. Вернее, моя жена.
6: Ну, тогда выполним небольшую формальность, и комната за вами. У вас разрешение морской комендатуры при себе?
2: А разве нужно разрешение?
6: Ну, милиция, понимаете, бывает недовольна. У нас недалеко погранзона.
2: Об этом я как-то не позаботился.
6: Ничего. Достаньте разрешение и вселяйтесь. Будем считать, что с сегодняшнего дня комната за вами.
2: Благодарю. Всего доброго.
6: А не хотите ли чаю?
2: Спасибо, спасибо. Мне надо быть на корабле.
7: Заступить на вахту.
8: Принимай вахту, Берегин. Адмирал на берегу, командир там же. Мы стоим на бочке при одном правом якоре, носом в волну. С левого борта город со всеми его прелестями. Справа холодное Балтийское море. Вахту сдал.
2: Вахту принял.
9: Вахтин офицер.
2: Есть, товарищ капитан второго ранга.
9: Всех уволенных на берег по возвращении буду принимать сам. Всех, в том числе и товарищей офицеров, присылайте ко мне.
2: Есть.
10: Товарищ капитан второго ранга, пост наблюдения и связи передал телеграмму.
9: Давайте. Берегин.
2: Есть.
9: Вам телеграмма.
2: Спасибо, товарищ капитан второго ранга.
9: Это кто ж такая будет?
2: Девушка одна.
9: По подписи вижу, что не две. Хотел бы я знать, кто она вам. Невеста?
2: Так точно.
9: Невесты вслед за кораблем не бегают, лейтенант. Невесты ждут суженых на берегу, там, где им положено. А, впрочем, воля ваша. Только поезд-то приходит в 8 утра, а вы в это время на вахте. Как же быть, а?
2: С вашего позволения, меня бы подменили.
9: Ну, я-то, положим, позволю. Но к обеду будьте на месте. Будем принимать боезапас.
2: Есть.
9: Ох, не вовремя, Берегин, вы засеяли игрушки-то. Ну, ладно. Пойдете с первым катером и как раз успеете к поезду.
10: Товарищ лейтенант, подходят баркасы с увольнявшимися.
11: Всех вернувшихся с берега прошу пройти к капитану второго ранга.
12: Капитану второго ранга просто. Да,
13: да, да, есть капитан второго ранга.
11: Есть. Самогорнов.
14: Почему не играется захождение? Почему не вижу караула?
15: Ты что?
16: Если ты думаешь, что я того, то зря. Вылыкал, правда, с партнершей по танцам две, говорю прописью, аж целых две бутылки лимонаду. И заели все это эклером. Ну, засим будь панькой. Стой вахту хорошенько, чтобы не унесло наш фрегат в лихую сторону. А я пойду и лягу, баиньки.
15: Голубчик Самогорнов. Погоди, баиньки. Мне надо справку от коменданта для квартирной хозяйки.
16: А что, все-таки причаливает?
15: Да вот только что семафор передали.
16: Что ж ты наделал, окаянная твоя душа?
15: Да не я же. Сама приезжает. Что же делать?
16: Ну ладно, оставь мне записочку и поименуй там полностью свою Дульсинею. Ну, словом, нарисую имя, отчество, фамилию, год рождения не обязательно. Вернется с берега першин, что-нибудь придумаем, а в остальном умывай руки.
15: Погоди, умывать-то. Слушай, Самогорнов, милый, ты не мог бы заступить с 8 за меня на вахту, а? Мне же, понимаешь, встречать надо. Старпом добро дал.
16: Вон вы все какие. Из молодых да ранние. Ну да что теперь делать? Ладно, передай на вахту, пусть будет меня.
15: Вот спасибо тебе.
16: Да, долг Верегин платежом красен, а спасибом, Верегин Андрей Степанович, сыт не будешь. Ну ладно, будь, пошел к старпому.
15: Здравствуй, Варь! Как я рад! Как же ты решилась на это? Какой тебя ветер подхватил?
17: Не знаю. Ничего не знаю. Я тебя как-то нехорошо во сне увидела. Жалким ты каким-то пришел ко мне. Вот и все. Собралась и приехала.
15: И хорошо, что приехала. Только скучно тебе тут будет.
17: Почему?
15: Уходим в море.
17: Куда?
15: Не все ли равно куда? В море.
17: А как же я? Как же ты? Как же мы с тобой?
15: Да ну пошли, потом что-нибудь сообразим.
17: Потом. А ты знаешь, что я отпросилась в институте всего на 2 недели?
15: Давай чемодан.
17: А куда мы идем?
15: Я снял для тебя комнату.
7: Что же успею? Вот.
18: Так, добро пожаловать с приездом. Меня зовут Алевтина Павловна.
17: Здравствуйте, Алевтина Павловна. Я Варя.
18: Милости прошу, Варенька, мы вас ждали. Вот ваша комната.
15: Спасибо.
18: Андрей Степанович.
15: Да.
18: Должна вам сказать, что у вас очаровательная жена.
17: Что?
18: Такая славненькая. Ну, не буду вам мешать.
15: Господи, как хорошо-то, что ты приехала.
17: Постой, постой. Что это она тут говорила?
15: Ну, понимаешь, Варь, это, конечно, глупо. Но я назвал тебя нашей хозяйкой женой. Понимаешь, иначе она комнату не сдала бы.
17: Так, миленькое дело. Как же прикажешь мне вести себя с тобой? Готовить тебе обеды, стелить постель?
15: Ну, зачем? Как вела себя, так и будешь вести. Ты же не жена, ты же, ну, ты же только вроде жена.
17: Ага, вроде.
15: Варь, я же хотел как лучше.
17: Ты хотел как лучше. Ну, может быть, стоило бы прежде со мной посоветоваться, у меня спросить. Ну что ты? Притих. Муж. Ах ты муж, ты муж. Непутевый ты какой у меня.
15: Почему?
17: А мне все равно. Главное, что ты есть, и какой-то это второстепенный. Хотя, может, тоже главное, но все-таки второстепенный.
15: Варька, я люблю тебя, знаешь?
17: Не знала бы, не приехала. Что это?
15: Это за мной. Да.
19: Здравствуйте.
15: Познакомьтесь.
17: Варя.
19: Лейтенант Першин. Веригин прожужжал нам о вас все уши. А с тебя, Веригин, причитается. Еле уломал коменданта. Документ уже вручил Алевтине Павловне, а теперь, если угодно, прошу в машину.
17: Уже?
19: Представьте себе уже. Я жду в машине. До свидания.
15: Ну, до свидания, Варя. На подоконнике я оставил деньги.
17: Спасибо. Только что мне с ними делать?
15: Ну, купи что-нибудь себе.
17: Мне ничего не надо.
15: Ну, тогда купи что-нибудь по хозяйству.
17: А будет оно у нас хозяйство-то?
15: Будет. Все у нас будет. Пройдет весна. У тебя опять наступят каникулы, и ты снова приедешь ко мне.
17: А у нас не будет весны, это, Андрюша, милый. Не будет весны. У всех будет, а у нас не будет.
15: Все у нас будет. Будет. Ты не скучай тут, слышишь?
17: Буду скучать.
15: Да я и сам буду. Ну, пора. Пора.
17: Я знаю. Ну, иди.
15: Счастливо, Варь!

0: Первая башня, мичман Медовиков.
1: Медовиков, лейтенанту Веригину известно, что мы в Энск идем.
0: Как в Энск?
1: А вот так. Дай-ка мне лейтенанта.
0: Есть. Товарищ лейтенант, старший лейтенант Самогорнов говорит, что мы в Энск идем.
2: Чепуха какая-то. Откуда мы вышли, туда и должны вернуться. Алло, ты чего там баламутишь вверенных мне боевых наших сограждан?
1: Да не баламучу, братец. Оскорблю по поводу безвременно осиротевших наших ветреных подруг, коих мы оставили в прекрасном древнем городе.
2: Как же так? Это кто же придумал-то?
1: Это, братец, придумало высокое начальство. Так что прими мои соболезнования и смирись, гордый человек.
2: Ай. Как же так, аварька? А как же Варька-то?
3: Товарищ лейтенант, а что в Энске? Надолго мы застрянем или как?
2: Товарищ Остапенко! Когда вы наконец поймете, что вопросы на службе задают старшие? И когда вам наконец станет ясно, что говорить люди учатся только до 5 лет, а всю последующую жизнь они учатся только слушать?
3: Виноват.
2: Дурак. Набросился на матроса. А ему, может, хотелось поговорить по душам. Может, он ждет от тебя самой малости дружеского слова.
0: Песню бы, товарищ лейтенант. А то куксятся матросики, спать хочется, а спать не положено. Так хоть бы уж песню, а?
2: Угу. Только не слишком громко.
0: Добрый.
4: Братва, а что петь будем? А, вот что.
5: Плещут холодные воды.

0: Это у тебя, что ли, поют?
1: Черт. Прямую связь забыли выключить.
2: Так точно, у меня, товарищ капитан-лейтенант.
0: Хорошо поют. Распорядись, чтоб погромче пели, я тоже послушаю.

Витязенска, мы раньше, чем через трое суток, не вернемся. А Варька одна, в чужом городе. Прости меня, Варька, я не знал, что так получится. Мы пред врагом.

0: Первая башня. Ложимся на боевой курс.
1: Есть. Медовиков, с расчетами стволиков на башню.
0: Первая башня. Открыть огонь.
1: Башня. Заряд. Снаряд бронебойный. Начать подачу. Дальномерщик, дистанцию. Больше 5, больше 1.5. Лево 3. Точь. Залп.
2: Снаряды не долетели до цели, треть дистанции.
1: Черт. Дальномер. Больше 5. Точь. Залп.
2: Недолет.
1: Больше 5. Залп!
0: Первая башня. Дробь. Орудие на 0. Командира башни командиру корабля.
1: Как же это я? Как же мне теперь быть-то? Позор-то какой!

0: В чем дело, Веригин? А я знаю, в чем дело. За вас знаю. Вы дали не те поправки. Куда вы смотрели, чем вы думали? Идите в башню и смотрите, как другие будут стрелять. Это вам полезно.
1: Есть.
0: Да, вы вчера были на берегу?
1: Так точно был.
0: Я же просил вас с торпом, чтобы никого не отпускать на берег. Старшие офицеры на борту, лейтенанты, видите ли, гуляют.
1: Никак нет. Ко мне жена приехала.
0: А, жена? Да-да, жена. Так на крыльях летал, мотор раскис, как мокрая курица. Ступайте, Веригин, мы тут без вас подумаем.
2: Есть!
1: А ведь Варька-то права. Не будет у нас весны. Весна минует и не задержится на нашем полустанке.
2: Веригин!
1: Есть, товарищ капитан третьего ранга.
3: На коленях выпрошу для тебя еще один ганс. Но если и на этот раз запоришь, пеняй на себя. Больше в башню не пущу. Мальчишка.
1: Гордость курса. Прирожденный артиллерист. Курица мокрая. 5 курсантских лет и лейтенантских полгода были прожиты ради этой стрельбы. И вот, сперва Остапенко, теперь стрельба, а завтра что? Перед ребятами стыдно, они-то при чем? Самогорнов стреляет. Есть. Верный залп. Сейчас он даст больше полтора. Точно. Сейчас перейдет на поражение.
0: Вторая башня. Благодарю за стрельбу.
4: Слушай,
1: ты бог.
4: Ну не надо, не надо.
1: Поражаюсь, восхищаюсь и преклоняюсь.
4: Да не надо так много. Усек, как надо палить. Слушай, тебе, наверное, разрешат повторить стрельбу. Так вот, ляжем на боевой курс, не мельтеши. Лучше потеряй на подготовке секунд 10-15. Вернее, придешь к поражению цели.
1: Попробую.
5: Третья башня закончила стрельбу.
6: Первая башня. Ложимся на боевой курс. Андрей Степанович, спокойнее, спокойнее. Возьми себя в руки.
1: Я в норме, товарищ капитан-лейтенант.
6: Добро. Первая башня. Открыть огонь.
1: Башня. Снаряд бронебойный. Начать подачу. Дальномер. Дистанцию. Больше полтора. Больше один. Лево 3. Товсь. Залп.
7: Товарищ лейтенант, накрытие!
1: Дальномерщик, точнее дистанцию. Поражение. Товсь. Залп.
5: Так его, братишечки родные, даешь.
1: Товсь! Залп!
6: Первая башня, дробь, белое поле. Орудие на ноль.
1: Дробь, белое поле. Башня, орудие на ноль. Ой.
0: Первая башня. Выражаю свое удовлетворение.
8: Ура!
9: Ура!
5: Молодцы, ребятишки. Андрей Степанович, что, невеселый-то?
1: Устал. Просто взял и устал.
5: Бывает.
10: По местам стоять, на якорь и швартовый становиться.
11: Так, быстро,
12: пошли. Заходи.
8: А Першин-то? Першин-то наш на мостик поднялся. Поближе к адмиралу. Ну и службишка у нашего щегра.
9: Не говори, пока мы тут с тобой вкалывать на корабле будем, он тем временем смотается в дом офицеров. Впрочем, каждому свое.
0: Отдать левый якорь.
10: Пошел левый!
0: С прибытием в Энск, товарищи офицеры! На 20:00 назначаю разбор артиллерийских учений.

0: Ну, начинайте, командир БЧ-2.
1: Есть. По единодушному мнению командира корабля и посредников, высшей оценки заслуживает Самогорнов. Самогорнов стрелял хрестоматийно. Правда, вторым залпом он мог накрыть цель и перейти на поражение. Так ведь, старший лейтенант Самогорнов?
2: Так точно.
0: А почему ж не перешли?
2: После первого залпа я понял, что если дам поправку больше один, то смело могу рассчитывать на накрытие. Но мне хотелось взять цель в вилку, и поэтому я дал поправку больше полтора.
0: Разумно.
1: Разумно. Если вы также проведете и калибровые стрельбы, то после окончания кампании мы смело можем аттестовать вас на должность командира дивизиона.
0: Правильно.
1: Третья и четвертая башни стреляли неплохо, но допустили ошибки, явные и скрытые. Вот тут мне видится один основной порог. Излишняя нервозность, отсюда спешка. Запомните, товарищи офицеры, у артиллериста во время стрельбы нет и не должно быть нервов. В результате всей вашей спешки и несобранности третьей и четвертой башни четверка. Четверка с двумя минусами. Теперь...
2: Держись, братец.
1: Держусь.
2: Ну и держись.
1: Теперь переходим к самому нелепому и курьезному случаю. Иначе стрельбу первой башни не назовешь. Вы слышите меня, Веригин?
3: Так точно.
1: Ну, я не спрашиваю, почему первый залп лег у собственного же борта. Мне это понятно. Но зарубите себе на носу раз и навсегда. Все ахи, вздохи и прочее лирическое дребедень должны идти с вами не дальше причала. Как только нога ступила на корабельный трап, у вас должна оставаться только одна забота – служба. В противном случае ваша судьба остается для меня неясной. Благодарите своего ангела-хранителя, что вторая стрельба сложилась для вас удачно. Не просто удачно, а дьявольски удачно. Но вот мне, артиллеристу, за плечами которого не только сотни учений, а и 4 полновесных года войны на море, хотелось бы видеть стабильные, классические результаты, а не артистические пируэты.
2: Он не артист, Веригин-то, он поэт.
1: Тем более! А, впрочем, Самогорнов, кажется, я вас ни о чем не спрашиваю.
2: Так точно.
1: Вот и помолчите. Вернемся к Веригину. За первую стрельбу 0. За вторую 5. В итоге 2 с плюсом или 3 с минусом.
0: Ну, полно тебе. Веригину за стрельбу 3 с двумя плюсами. А, впрочем, интересно у вас получается, Веригин. Матрос вашей башни валится за борт. На берег уходите в рабочее время, женитесь. Черт знает как. А вперед еще стрельбу чуть не завалили. Как это все понимать?
3: Виноват.
0: Добро. Добро, Веригин. Садитесь. Старпом попоит нас чайком.

0: А ты что это на берег не пошел? Ни вчера, ни сегодня. Хандришь?
1: Да тяжко мне.
0: А кому, братец, не тяжко?
1: Тебе, к примеру.
0: Ошибаешься, братец. И мне бывает тяжко. Только я вношу в жизнь поправки, как при стрельбе.
1: Да, жизнь-то она ведь не стрельба.
0: А разве я тебе говорю, что стрельба – это жизнь? Стрельба – это всего лишь проверка наших качеств. Тут уж без обмана. Все проверяется на излом. Не сломали – будешь жить. А мы с тобой, братец, сильные.
1: Твоими бы устами да мед пить.
0: Слушай, давай на берег сходим. Надо же тебе все-таки этот Энск посмотреть.
1: Нет, я посижу на корабле. Вот хочу таблицы стрельбы посмотреть.
0: Да, ну ладно, как знаешь. Я скоро вернусь.
1: Вот. Вот же она, ошибка. А? А я ведь все время считал, что не моя вина. Думал, порох попался некачественный, или замешкались наводчики, или матрос перепутал поправки. Вот же, вот она, ошибка.
2: Кожемякин слушает.
3: Товарищ капитан-лейтенант, я только что проанализировал по таблицам свою первую стрельбу и нашел ошибку.
2: Очень мило. Надеюсь, вы понимаете, что на вас не собак вешали, а пытались наставить на путь истинный.
3: Так точно. Я ввел в автомат стрельбы не те данные.
2: А вы разве в этом сомневались?
3: Считаю, что заслуживаю самой низкой оценки.
2: А вот рефлексия уже ни к чему. У вас все? Тебя спрашиваю, Андрей Степанович, все?
3: Так точно, все.
2: Ну, будь здоров.
4: Слушай, Веригин, а где Самогорнов?
1: А я тебе не нужен?
4: Пока не нужен.
1: В таком случае не мог бы ты закрыть дверь с той стороны?
4: О, это же что-то новое. Но если быть точным, не могу. Понимаешь, мне на некоторое время нужна некая экономическая помощь в виде твердого советского рубля.
1: А у меня его нет. Ну, сам же знаешь, что у меня гости.
4: Правильно, у тебя гости. А что же делать? Скажи мне, мой юный философ.
1: Если ты еще раз употребишь слово «юный», я буду вынужден стукнуть тебя стулой.
4: Резонно. Но у кого-то деньги все-таки должны быть? Неужели ты не можешь найти на своем корабле?
1: Ой, а много тебе надо?
4: Десятки две-три.
1: Попробую.
5: Медовиков слушает.
1: Такие дела, Василий Васильевич.
5: Слушаю.
1: Не найдется ли у тебя взаймы?
5: Сколько?
4: Проси 3.
1: Да рублей 30.
5: Добро. Сейчас будут.
4: Ну, ты гений, Веригин. Твое место на самой вершине банковско-иерархической лестницы. Там бы ты чудеса творил.
1: Слушай, оставь свои чудеса до другого раза, а мне, ей-богу, тошно.
6: По-вашему...
1: Принесли Медовиков?
6: Так точно. Сколько просили? Можно идти?
1: Да.
6: Есть.
1: Спасибо.
4: 10, 15, 25. Все-таки недурственно иногда иметь подчиненных. 25, 30. Благодарю и честь имею. А вот и Самогорнов. Честь имею.
0: Зачем это он приходил?
1: За деньгами.
0: Скажите-ка, у Веригина деньги объявились. Веригин под проценты сужает.
1: Нет у меня никаких денег. матери пошлешь, сестрам, а тут Варька приехал. Перехватил у Медовикова.
0: Как это у Медовикова?
1: Это что, допрос?
0: Нет, товарищеское любопытство.
1: Занял для него у Медовикова.
0: О, шляпа же ты, братец. Ты же вступил с подчиненным в отношения противные службе.
1: Хотел породить?
0: Похвально, но научись родить за свой счет, а не за счет ближнего.
1: Ну, что теперь делать?
0: Пора бы знать, что делать. Сколько?
1: 30.
0: Открой мой ящик, там найдешь деньги.
1: Так.
0: Нашел?
1: Нашел.
0: Ну вот, теперь тотчас же разыщи Медовикова, придумай сам, что сказать. Но извиниться перед ним не забудь в любом случае.
1: Скажу все, как было. Спасибо за науку. Только что-то много учителей у меня развелось.
0: Во-первых, всех слушай, но не всех слушайся. Во-вторых, для кого-то и ты учитель. В-третьих, благодари Бога, что пока учат. Придет время, учить кончат, и тогда уж пощады не жди. Достаточно или продолжать?
1: Достаточно.
0: О, вот это болтает. Ну, болтануло. О, качка-то.
1: Слушаю.
5: Товарищ лейтенант, я из Кубрика. Молодых укачало.
1: Иду.

0: Так. Ну что, братец? Плохо?
1: Плохо, товарищ лейтенант. Выворачивает будто рукавицу.
0: Ну-ну-ну-ну. О, нельзя поддаваться, Остапенко. Поддашься, так ведь и совсем же скрутит. Ну что ты, слышишь, Остапенко?
1: Так точно, слышу.
0: Что же делать, Медвяков? А если стрелять придется, как он наводить будет? Может, тревогу сыграем? Опасаюсь я за наводчиков.
2: Лучше погодить до общей команды, Андрей Степанович. Как прикажут корабль к походу и бою готовить, тут и примемся хворобу эту выгонять. А пока пусть полежат. Перегорят, потом и вовсе не загорятся. У меня запасец вобла имеется, раздадим матросам. Ну, дело-то совсем не поправит, а все-таки...
0: У Медовикова запас вобла имеется. Значит, он думал о матросах. А я нет. Я свою воблу съел. Прав. Прав, Самогорнов. Нам без таких Медовиковых делать нечего. Пропадем.
2: Ну, пойдем, что ли, Андрей Степанович?
0: Пошли.

0: Да.
1: Ты что, Андрей Степанович?
0: Да так. Знаешь, я рад, что мне выпало служить с тобой в одной башне.
1: Да.
0: И делить наши общие заботы. Лучшего себе напарника я не пожелал.
1: Вот что я тебе скажу, Андрей Степанович. Наш брат не больно жалует вас, молоденьких. А вот постреляли мы с тобой. И понял я, что у тебя и глаз верный, и рука в случае чего не дрогнет.
0: А ветер, а? Все освежает?
1: Освежает. О, берегись, Андрей Степанович! О, черт, все ж накрыло. Попались, как салажат.
0: Это ничего. Это очень даже хорошо.
1: Чего ж хорошего-то? Твоей шинельки сохнут теперь до морковкиных заговен. А тебе с четырех на вахту.
0: Обойдусь как-нибудь.
1: Снимай-ка, я ее к машинистам снесу. К вахте должна обсохнуть.
0: Да спасибо.
1: А ну ладно, снимай шинель, довались на боковую.
0: Ну ладно.
1: Только вели самогорному, чтоб дверь не запирал.
0: Ага.

0: А, товарищ Веригин, где ты шинелюшку свою профуфукал?
1: На шкафу тебя накрыло. Дьявол, ее подери.
0: Эк, тебя важнецки подмочило. Не лови ворон, как выражается мой меч-манец. Ну, а шинелюшка все-таки где?
1: Медовиков взялся просушить.
0: А, глядите-ка, что у вас творится. Это вы скоро друг у друга станете махорку с ушей сдувать.
1: Завидуешь?
0: Да по-хорошему.
1: Слушай, сколько мы будем торчать в этом Энске? Уже трое суток стоим тут.
2: Боевая тревога! Боевая тревога! Корабль к походу и к бою изготовить!
0: Вот тебе и ответ на твой вопрос.
1: У меня же половина башни полегла.
0: О, слышишь? От этих ангельских труб мертвые восстанут. А живых и погонять ни к чему. Ну, пошли.

0: Первая башня, лейтенант Веригин.
1: Как самочувствие, Веригин?
0: Отличное.
1: Да не твое, знаю, что тебе хоть бы что. Как чувствует себя команда?
0: Кое-кого укачивает, но держится молодцом.
1: Добро.

0: Дальномерщик, что видели?
1: Чудо, товарищ лейтенант.
0: Добро. Заметили, как сизое облачко парусом упало на зарю?
1: Да нет, это не парус, товарищ лейтенант. Это крыло чайки.
0: А мне думается, что все-таки это парус. Я даже разглядел у него задние шкаторины. Совсем как у чайного клипера.
1: Нет, это чайка. О, она даже крылами машет.
0: Ну вот, улетела ваша чайка.
1: И ваш клипер уплыл.
0: Мой-то еще вернется.
1: Моя прилетит.

0: По местам стоять, на якорь и швартовый становиться!
1: Вот и прибыли. Теперь этот город для меня самый родной. Слышишь, Варька, я прибыл. Есть у меня Варька. Есть. И я хочу, чтобы она всегда была со мной.
2: Городом любуешься? Последние деньки мы в этом городе, братец. Передают нас в состав Северного флота.
3: Да слыхал.
2: Ну и слава богу. А то надоела эта маркизова лужа до чертиков. Ни плавания, одни швартовки.
4: С каких-то пор стала вся Балтика маркизовой лужей?
2: Ну, не знаю уж с каких. А только российский флот всегда был океанским. И нам надлежит там быть.
5: Товарищ лейтенант, вас срочно просит командир крейсера.
4: Хорошо, иду.
6: Войдите.
7: Товарищ капитан первого ранга.
6: Садитесь, Верегин. Вот ваш комдив и командир БЧ ходатайствуют за вас. Хоть это и не время, отпускаю вас до завтра для устройства личных дел.
7: Спасибо.
6: Так кто же все-таки к вам приехал? Один говорит невеста, другой жена.
7: Была невеста, теперь будет жена.
6: Угу. Ну что ж, поздравляю. Холостяцкие компании не всегда благотворно действуют на молодых людей. Вам ведь, небось, свадебный выезд потребуется, а у меня ведь троек-то нет. Возьмите мой катер.
8: Варя! Варь!
9: Андрюша! Андрюша!
8: Варя!
9: Ой, Андрюша!
1: Ну, не надо, Варь.
10: Не надо, Варь, не надо.
9: Ну. Я уж думала.
10: Что ты думала?
9: Что ты не придешь сегодня.
1: Ну, ты давно здесь?
9: Давно. Ну. Видала, как вы с моря шли, как на якорь стали.
1: Ну вот.
9: А у тебя все в порядке?
1: Ну, спрашиваешь.
9: Андрюша.
1: Ау.
9: Пойдем скорее домой. Ау! Алевтина Павловна! Вот и мы! Видно, нет дома. Ну, пойдем скорее, пошли.
1: Подожди. Слушай меня внимательно, Варя. Нас переводят на север. Ты должна уехать в Питер.
9: Хорошо.
1: Хорошо или плохо, не в этом дело. Так надо.
9: Ну, надо так надо. Но ты говоришь так, словно я в чем-то виновата.
1: Ну, если бы я за тебя не отвечал, я бы разговаривал по-другому.
9: Господи, Андрюша, значит, ты меня покидаешь?
1: Ради бога, ничего не придумывай. Ну, ты не ребенок, Варька. У нас очень мало времени. Мы должны успеть расписаться.
9: Как?
1: Разве ты не согласна?
9: Согласна? Ну, господи, Андрюша, как же это все?
1: А вот так. Так, значит, и будет.
11: А вот и вы. Вот и хорошо, что это вы. Ну, что в море в эту пору должно быть свежо?
1: В море, как в море, Алевтина Павловна. Слева вода и справа вода, и волны, и ветер.
11: Это прекрасно. Вы знаете, по-моему, последние рыцари остались только на море.
4: Что, Валентин Павлович?
11: Да.
4: И на берегу есть рыцари, и в море не каждый рыцарь.
11: А я грешно и люблю море, и люблю моряков. Нет, скорее всего, я люблю моряков, а потом уже море.
4: Вот и помогите моряку, Алевтина Павловна. Понимаете? Понимаете, Алевтина Павловна, нам с Варей пожениться нужно. Срочно. А тут говорят всякие формальности. Свидетели нужны.
11: Андрей Степанович, да можете не волноваться. Я сама и сослуживец моего покойного мужа будем вашими свидетелями.
4: Спасибо, Алевтина Павловна.
11: Варенька, и ты, Андрей, не буду вас величать по отчеству. Будьте дружны в любви. И научитесь прощать друг другу мелкие обиды, тогда вам откроется большое счастье. А к маленькому не стремитесь.
6: Хорошо сказано. Мудро.
4: Значит, вы тоже служили на Пересвете?
6: Не только служил, но и присутствовал при последнем его сражении. И проводил к вечному порогу командира его. Капитана первого ранга Степана Петровича Меншикова.
11: Моего мужа.
6: Да. И еще раз свидетельствую, что Степан Петрович это был человек великой отваги и честности. Дай-то Бог каждому из нас такой кончины на благо Отечества. Ну, что было, то быльем поросло, а российский флот есть и прибудет. И вот поэтому прошу вас, Андрей Степанович, на память об этом счастливом дне примите от меня этот старинный хронометр с Пересвета. Вот.
4: Пожалуйста. Ой, спасибо. Спасибо вам большое. Вот это подарок.
9: Смотри, на крышке что-то написано.
4: Да. Любовь, как и служба, требует точности.
9: Ой, любовь требует точности.
11: Да, со временем, моя дорогая, вы поймете эту мудрость моряков.
4: А я, Алевтина Павловна, кажется, уже начинаю ее понимать.
11: Ну, за вас, дети мои.

0: Варь, что ж ты меня не растолкала-то?
1: Ну что, я хотела, чтобы ты поспал, пока я тебе завтрак готовлю.
2: Андрей Степанович,
0: да?
2: Для полного сознания, что вы человек счастливый, вам не хватает такой мелочи, как полчаса, верно?
0: Увы, можно по этому поводу произносить пышные речи, но времени неумолимо, Алексеенко.
2: Слушай меня, Варенька, Андрей Степанович может не слушать. Вчера, когда вы легли спать, я перевела стрелки на полчаса вперед. Сверьтесь по своему хронометру.
0: Ура! Алевтина Павловна, да какой же вы молодец!
1: Ну, садись, ешь.
0: Ой.
1: Все-таки это большое наслаждение. Кормить мужчину.
3: А ты думал?
0: Варюша, сегодня мы идем в море.
1: Да как же так, Андрюша? Вот ты, вот я, и не надо никуда уходить.
0: Варь, уходить-то надо. Ну, ты ведь теперь жена офицера и должна знать, что такое присяга.
1: А разве мне ты вчера не присягал?
0: Варюха, Варюха. Родной ты мой человечище. Ну, о чем ты?
1: Да, я понимаю. И тебе пора идти.
0: И мне пора идти.
1: Слушаюсь, товарищ командир.
0: Не слушаюсь, а есть по-флотски.
1: Есть, товарищ командир. Хорошо-то, как все было, Андрюш.
0: Ага.
1: Ну, иди.
0: Иду.
1: А я буду учиться тебя ждать. Алевтина Павловна говорит, что это большое искусство.
0: Ты меня жди в Ленинграде. Всегда жди. Но я пошел.

В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио Рансис. www.rancis.org.

сердце не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить, им бы понедельники взять и отменить, им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря, ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду в день какой неведомо, в никаком году. Саба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Oh yes, bitch, I lie.

сразу не поймешь, а просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь. Мелькнет в толпе знакомое лицо, веселые глаза, а в них бежит садовое кольцо, а в них блестит садовое кольцо.

Кавалергарды век недолог, и потому так сладок он. Труба трубит, откинут полог, и где-то слышен сабель звон. Еще ракочет голос трубный, но командир уже в седле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле.

напрасно мирные забавы продлить пытайтесь, смеясь, не раздобыть надежной славы, покуда кровь не пролилась. И как ни сладок мир под луной, лежит тревога на челе. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле.

Течет шампанское рекою, и взор туманится слегка, и все как будто под рукою, и все как будто на века. Крест деревянный или чугунный назначен нам в грядущей мгле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле.

по воле рога так случилось, или это нрав у нас таков? Зачем троим, скажи на милость, такое множество врагов? Но на судьбу не стоит дуться, там у других вдали бог весть, а здесь у нас враги найдутся. Была бы честь, была бы

нельзя влюбленных такова, что русский взнос за счастье милых не кошелек, а голова. Но шпаги свист и бой картечи, и тьмы осторожной тишина, за долгий взгляд короткой встречи, ах, это право не цена.

0: Радио Рансис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, мои милые друзья. В эфире программа «Инфотрон». Микрофон Евгений Корнев. Кстати, в последнее время я задумываюсь над тем, вот микрофон есть, а почему-то макрофона нету. А может быть есть, а просто я не знаю. Ой, хорошо бы на макрофон посмотреть, им попользоваться. Ну, а сегодня я решил поведать всем любознательным слушателям о том, что я наблюдал на момент записи данного выпуска в плане доступности приложения Яндекс.Телемост для Android. Тема весьма насущная, поскольку наши власти всеми силами пытаются заставить народонаселение не использовать доступные, удобные и функциональные мессенджеры мирового уровня, а пытаются навязать им местные, российского производства. Ну так вот, возникает, конечно, желание найти какой-то доступный мессенджер, чтобы он был отечественный, чтобы его точно не заблокировали, не замедлили и не учиняли прочих неудобств. Про VK Messenger я уже рассказывал. Рассказывал я про Яндекс Мессенджер. И вот, наконец-то, решился я рассказать про Яндекс Телемост. Итак, Яндекс Телемост устанавливается очень просто. Заходите в любой магазин приложений, хоть Рустор, хоть Google Play, устанавливаете Яндекс Телемост, запускаете, и у вас должен быть Яндекс ID, привязанный к телефонному номеру. Вот с этим Яндекс ID вы и входите в приложение. Ну, проще говоря, если у вас есть почта на Яндекс, то у вас Яндекс ID есть. И если к этой почте привязан номер телефона, то сразу можете входить и начинать пользоваться. Как мы помним, когда я рассказывал про Яндекс Мессенджер, на мой взгляд, это абсолютно непотребное приложение. Прежде всего из-за того, что добавлять и искать контакты по номеру телефона, просто так, как в WhatsApp, Telegram и подобных мессенджерах, нельзя. А вот в Яндекс.Телемост, слава богу, эта проблема отпала. Самое главное, что здесь вы увидите список всех контактов, которые имеются в вашей телефонной книге. Неважно, есть у них Яндекс, нет у них Яндекс. То есть Яндекс.Телемост, ну, по крайней мере, на момент записи данного выпуска, работает с контактами точно так же, как и WhatsApp. Вы открываете контакты в Яндекс.Мессенджере и видите все контакты, которые у вас в телефонной книге имеются. Если у контакта есть Яндекс.ID и тот номер телефона, который вписан в вашу телефонную книгу, привязан к этому Яндекс.ID, то вы сразу можете нажать на контакт и сразу писать ему. Звонить с помощью аудио и видео, отправлять голосовые сообщения, даже отправлять файлы. Правда, с пересылкой файлов здесь полнейший абсурд, но об этом чуть попозже. Так вот, проблемы никакой нет. Если у вашего контакта нет Яндекс.ID или номер телефона другой привязан, то у вас здесь будет ссылка «Пригласить». Если вы на нее нажмете, то этому контакту, на этот номер телефона, придет СМС. В СМС будет ссылка на скачивание Яндекс.Телемост. В Яндекс.Телемост можно проводить групповые звонки. Я пытался выяснить, какие ограничения для бесплатного использования, так и не нашел. Поэтому ничего я тут вам сказать не могу, но при желании можете у того же искусственного интеллекта Яндекс, например, спросить или поискать в справке, но даже там мне вот так сразу это выяснить не удалось. Я все-таки подозреваю, какие-то ограничения по количеству участников, а может быть еще по каким-то характеристикам должны быть, но тем не менее, вдвоем-втроем, я думаю, вы беседовать можете без проблем. Ну и теперь, наконец, переходим к доступности и функционалу Яндекс.Телемост.
0: Инфотрон.
1: Веселье начинается практически сразу. Итак, пока вы ходите по списку контактов, пока вы смотрите настройки, вроде бы все неплохо. Но как только вы начинаете звонок, вот тут-то и начинается типичная наша российская ситуация. На экране звонков ни одна кнопка не подписана. Если вы запускаете звонок, то, используя скринридер, вы будете слышать только кнопка, кнопка, кнопка, кнопка и все. Методом эксперимента, либо применением каких-нибудь средств описания изображений, можете, конечно, попытаться выяснить, что это за кнопки, но кнопки все абсолютно не подписаны. И вот так сразу, какая кнопка за что отвечает, вы понять не сможете. Либо методом научного тыка, либо используя средства описания значков, которые имеются в вашем скринридере. Это весьма странно. Потому что подобная ситуация в свое время наблюдалась и в Яндекс.Браузере, и так далее. Потом постепенно доступность начали улучшать. А вот в Яндекс.Телемост, по крайней мере на момент записи данного выпуска, экран звонков абсолютно недоступен. Та же история с записью голосового сообщения. Если вы начинаете запись голосового сообщения, то, например, в TalkBack, если у вас включена функция, на русском она, по-моему, называется «чтение программных меток», в общем, когда читаются чисто технические названия элементов, то здесь вы во время записи голосового сообщения обнаружите два элемента. Один называется что-то вроде «send button», другой что-то вроде «cancel». Ну, в общем, те, кто хотя бы на начальном уровне знает английский, я думаю, догадаются, что «send button» — это кнопка «отправить». Вот ее и нужно нажимать, чтобы голосовое сообщение ушло получателю. А «cancel button» — это отмена голосового сообщения. Ну, здесь хотя бы можно средствами скринридера все это подписать и вполне себе неплохо пользоваться. Но если на исправление доступности какая-то надежда есть, потому что все-таки Яндекс, они официально декларируют, что они занимаются доступностью, у них есть специальный сотрудник, который должен о проблемах с доступностью им все сообщать, но, как я неоднократно говорил, и у Яндекс, и у Mail Group, в частности ВКонтакте, есть сотрудники, которые должны оповещать о проблемах доступности, но они-то могут оповещать, а вот отреагируют как и когда зрячие разработчики, а точнее их начальство, вот это большая проблема. Потому что о проблемах доступности могут оперативно и четко сообщать, но когда это все будет исправлено и улучшено, вот это уже вопрос. Поэтому, возможно, когда вы слушаете этот выпуск, доступность в Яндекс.Телемост улучшилась. Но даже если там улучшится доступность, приложение это пока что абсолютно не конкурент ни WhatsApp, ни тем более Telegram. Telegram потому и завоевал массовую любовь пользователей, потому что там все просто, функционально и удобно. Прежде всего, это пересылка файлов. Там есть, конечно, на бесплатных аккаунтах ограничения, но вам не нужно было заморачиваться насчет того, где файл будет храниться, куда он попадет, какое место он занимает. Выбрали файл в памяти вашего устройства, отправили получателю, а дальше он его скачал или сохранил в Telegram. Можно было файлы в избранном хранить. В общем, в Telegram все довольно грамотно и продуманно сделано. А в Яндекс Мессенджер и в Яндекс Телемост, а также в VK Messenger все это сделано абсолютно по-дурацки. Рассказываю, как обстоит дело с пересылкой файлов в Яндекс Телемост. Итак, вроде бы поначалу. Открываете чат с нужным человеком. Нажимаете кнопку «Прикрепить файл». Находите файл в памяти вашего устройства. Вроде бы все стандартно и неплохо. Нажимаете «Отправить», и файл действительно отправляется. Но некоторые могут даже не подозревать, что если вы начнете отправлять вот таким образом файлы, то через какое-то время обнаружите, что ваш Яндекс.Диск полностью заполнен. Итак, в чем состоит хитрость? Дело в том, что когда вы отправляете файл через Яндекс.Телемост, он автоматически сохраняется в вашем Яндекс.Диске. И даже если вы удалите файл в переписке в Яндекс.Телемосте, или вообще очистите всю переписку, то эти файлы на Яндекс.Диске останутся и будут занимать там место. При этом там появляется отдельная папка, которая называется «Файлы из мессенджера», и она будет только накапливаться, только увеличиваться. И удалять ее вам придется вручную. Таким образом, вроде бы через Яндекс.Телемост файлы пересылаются примерно так же, как в Telegram, но через какое-то время вы обнаружите, что у вас все свободное место на Яндекс.Диске заполнено. Тогда вам нужно будет вручную удалять вот эту папку «Файлы из мессенджера», либо пользоваться более разумным мессенджером. Вот здесь, конечно, я даже не надеюсь, что когда-нибудь ситуация изменится, потому что, по-видимому, в этом-то смысл состоит, что пользователи будут думать, что у них на Яндекс.Диске просто место закончилось, надо бы его докупить. А может быть, какая-то другая цель здесь преследуется. Ну, в общем, абсолютно глупо все это сделано, потому что если в случае с WhatsApp и Telegram файлы сохраняются на каких-то их серверах, и вам не нужно заботиться о том, где они хранятся, сколько места они занимают, то здесь исключительно используются все ваши ресурсы Яндекс.Диска. А если у вас вообще Яндекс.Диск очень маленького объема, то вы даже особо большие файлы переслать не сможете, или вам чуть ли не после каждой отправки файла придется вручную чистить Яндекс.Диск. Так что, в силу вышесказанного, на мой взгляд, Яндекс.Телемост — это совсем не конкурент WhatsApp и Telegram, ну, разве ж только для тех, кто не хочет заморачиваться с обходом замедлений, блокировок и прочих пакостей, которые устраивают для массово используемых мессенджеров. Может быть, вам хотя бы для видео и аудиозвонков и Яндекс.Телемост подойдет. Также, повторюсь, можно проводить конференции, возможно, для каких-то учебных, образовательных и, скажем так, рабочих мероприятий, может быть, он и подойдет. Но, на мой взгляд, мессенджер, конечно, корявый, но самое главное, в нем очень глупо реализованы функции типа пересылки файлов. Но, тем не менее, может быть, когда-нибудь и это изменится. Так что, как говорится, поживем, увидим. А я с вами на этом прощаюсь и до следующих встреч в эфире.
0: Электронный адрес программы: infotron@ransys.org.

0: Радио Рансис продолжает свои передачи.
1: Саймон Рич. Чудотворцы. Для Ната, моего идола. «И сотворил Бог человека по образу своему». Бытие, глава 1, стих 27. Часть первая. Генеральный директор откинулся в своем вращающемся кресле и включил плоский телевизор. В Венесуэле кто-то с кем-то воевал. Он усилием воли заставил себя посмотреть пару минут. Люди всегда считают, что он в курсе подобных вещей. Неделю назад на совещании какая-то женщина спросила, слышал ли он о Гане. Он широко улыбнулся и оттопырил оба больших пальца. Он знал, что Гана только что успешно прошла отборочный турнир чемпионата мира по футболу. Однако выяснилось, что женщину интересовал геноцид. Он сосредоточенно щурился на телевизор, но уже через несколько минут его глаза закатились от скуки. Он решил ненадолго прерваться. Посмотреть что-нибудь еще минут 5, максимум 10, а потом снова переключиться на всю эту Венесуэлу. Он нажал свою любимую кнопку на пульте, и на экране появился толстяк. На его рубашке проступили 3 огромных потных пятна, 2 под мышками и 1 прямо на пупке.
2: «Громче!» — кричал толстяк в микрофон. «Громче! Во славу Божию!»
1: Генеральный переключил на другой церковный канал, потом на следующий. Иногда он начинал щелкать их один за другим и не мог остановиться. Он любил яростные увещевания священников, то, как они тряслись и с чувством завывали. Он переключил на баптистскую церковь Мемфиса. Немолодая женщина носилась туда-сюда по помосту и хлестала себя по щекам и бокам, словно на нее нападали пчелы-убийцы.
2: «Молитесь Господу!» — кричала она. «Молитесь Господу! Молитесь Господу! Молитесь!»
1: В офис заглянул молодой человек. «Господь, вы заняты?» Бог быстрым движением переключил обратно на войну.
2: «Ну, просто пытаюсь что-то сделать с Венесуэлой», — ответил он, широким жестом указывая на телевизор. «Там вон у них война».
1: «О!» — воскликнул молодой ангел. «Я не хотел вам мешать».
2: «Да фигня. Чем я могу тебе помочь?»
1: «Не пора ли на совещание в 10 утра?» Бог взглянул на часы и коротко рассмеялся.
2: «Смотри-ка», — произнес он, — «должно быть, я потерял счет времени».
1: Ангел проводил Бога по коридору к залу заседаний директоров. Он хотел было завести светскую беседу, но так и не придумал, о чем именно. По правде говоря, начальник внушал ему довольно сильный трепет. Крейг уже 5 лет работал в небесах Incorporated, но лишь сегодня впервые заговорил с Богом лично. Такая возможность представилась ему абсолютно случайно. Он как раз пил кофе, когда какой-то архангел хлопнул его по спине и сказал: «Эй, Паш, приведи-ка Бога в зал заседаний». Крейг был ангелом, а это на целых 2 порядка выше служек. Но и не подумал поправить архангела, он на собственном опыте понял, что доводы разума на таких не действуют. Кроме того, он с благодарностью воспользовался случаем наконец увидеть офис Божий. Тот полностью оправдал его ожидания. Телевизор Бога оказался огромным, минимум 60 дюймов, а его пульт был просто потрясным. Блестящая хромированная штуковина выглядела так, словно ее сделали Богу точно по руке. На столе из цельного клена стояло множество крутых президентских безделушек. Там были и кубик Рубика, практически собранный, как уважительно отметил про себя Крейг, и блестящая, очень президентская колыбель Ньютона. Из тех, что стучат шариками по несколько минут без перерыва, стоит только чуть тронуть их. Крейг обнаружил зал заседаний и с трудом открыл тяжелую латунную дверь. Бог неспешно зашел, и Крейг попытался просочиться следом, но ему на плечо легла широкая рука. Рука Винса, громадного архангела с прилизанными светлыми волосами.
2: «Извини», — — сказал он с усмешкой. «Вход только членам правления». Спускаясь обратно в скромный департамент чудес, Крейг пытался представить, что происходит сейчас за дверями зала заседаний. Там принимались безумно важные решения и делались колоссального планетарного масштаба заявления, влияющие на судьбы миллиардов. Крейг подумал, что отдал бы все за место за этим столом. Винс снял колпачок с авторучки. «НФЛ?» — спросил он.
3: «Национальная футбольная лига, профессиональная лига американского футбола в США».
2: Бог прикрыл глаза и помассировал виски. «Пэкерс», — провозгласил он наконец.
3: «Гринбэй Пэкерс — профессиональный клуб по американскому футболу из города Гринбэй, штата Висконсин».
2: Архангелы одобрительно зашептались. Винс записал Пэкерс в блокнот с отрывными страницами и обвел слово в круг. «Мы все устроим», — заверил он. «Что по поводу NASCAR?»
3: «Национальная ассоциация гонок серийных автомобилей».
2: «Мне нравится Тревор Бэйн», — ответил Бог. «И Дэвид Рейтиман». Винс записал имена гонщиков. «НХЛ?»
3: «Национальная хоккейная лига. Профессиональная спортивная организация, объединяющая хоккейные клубы США и Канады».
2: Бог пожал плечами. «Без разницы». Он вдруг ткнул в Винса пальцем. «Эй, а какой у меня рейтинг?» Винс легким движением руки достал из портфеля круговую диаграмму. «Рейтинг потрясающий», — сказал он. «Вас так или иначе почитает 85% населения». «Исключительно», — гордо ответил Бог, с улыбкой глядя на график. «Проблемы демографического характера есть?» Винс помедлил с ответом. «Некоторые студенты сомневаются», — признал он. «Но мы считаем, что вскоре получим и их». «Уверен?» Архангел энергично закивал. «Это просто такой возраст». Бог прищурился. «А что насчет Линард Скиннерт?» — спросил он.
3: Линард Скиннерт — американская рок-группа, наиболее известный представитель и популяризатор южного рока 1970-х годов.
2: «Какие-то подвижки есть?» Винс сглотнул. Линард Скиннерт были любимой музыкальной группой Господа, и тот месяцами требовал от архангелов как-то воссоединить их первый состав.
4: «Я не уверен, что это осуществимо», — признал Винс. «Я имею в виду, половина из них уже мертвы.
2: Ну а оставшиеся? Гарри Росингтон? Ларри Янструм? Если собрать их в одной комнате, я уверен, они и сейчас зажгут».
4: Винс вздохнул. «Мы над этим работаем».
2: Бог сложил руки на груди. «А Янкис?»
3: «Нью-Йорк Янкис — профессиональный бейсбольный клуб, базирующийся в Бронксе».
4: «Выиграли третий матч подряд», — ответил Винс, быстро доставая из портфеля еще одну диаграмму. «И Родригес продолжил серию ударов уже в 20-й игре». Бог откинулся в кресле и улыбнулся. «Ну и ладненько», — сказал он. «Пойдем играть в гольф».
2: Крейг вернулся на первый этаж департамента чудес в лабиринт крошечных кубиков, в котором он провел большую часть своей жизни. Теперь, когда он узрел офис Бога и роскошный зал заседаний, где вели дела архангелы, ему казалось, что здесь еще мрачнее обычного. Но стоило ему снова сесть за стол и включить компьютер, как обида угасла. На экране ярко светилось «Возможное чудо». Он перешел по ссылке, и компьютер крупным планом вывел на экран мелкую улочку города Мобил в штате Алабама. По ней возвращались домой из летней школы несчастные девочка и мальчик, изнывающие от бесчеловечной августовской жары. Крейг терпеливо дождался, пока они подойдут к ближайшему пожарному гидранту, и увеличил давление под землей, заставив гидрант лопнуть и окатить детей струей ледяной воды. Они, заливаясь хохотом, принялись танцевать под этим душем. Крейг не мог в это поверить. Поход на верхние этажи отвлек его настолько, что он чуть не пропустил чудо с гидрантом. Он чувствовал себя ужасно виноватым. Не стоило ему вообще покидать рабочее место.
4: Он просканировал планету и быстро нашел еще одно возможное чудо. Женщина средних лет из Нью-Брунсвика надела старый пиджак, не подозревая, что в его карманах полно денег. Крейг наслал на нее сильный порыв ветра, и женщина, пробормотав под нос несколько крепких словечек, засунула руки в карманы, пытаясь согреться. Уже через мгновение она вскинула в небо кулак, сжимая в нем пачку мятых двадцаток. Крейг откинулся на спинку стула и улыбнулся. Женщина уже танцевала по пустой парковке и яростно шлепала себя по ягодицам на манер макарены. Ничто не бодрило так, как наблюдать за смертными, которые радовались его чудесам. Крейг позволил себе посмотреть еще полминуты, а затем закрыл вкладку. Если он будет отвлекаться, то так и на работу времени не останется. Пора было переходить к следующему чуду. Турист в Монте-Карло направлялся прямо к намагниченной рулетке казино. Крейг как раз пытался отвести беднягу в сторону от нее, когда его мыслительный процесс прервали стуком. «Крейг?» К нему в кубикл заглядывала долговязая девушка в огромных очках. «Извините, что отрываю», — сказала она, протягивая ему ладонь. «Я Элиза».
2: «О, нет! Я совсем забыл, что вы придете. Долго ждали?»
4: «С 9». Она широко улыбнулась, чтобы скрыть раздражение. «Мне очень жаль. Как мне загладить свою вину?»
5: «Ну, вы могли бы показать мне офис, если не очень заняты?»
4: Крейг бросил взгляд на экран компьютера. Турист сел за столик и поставил огромные деньги на черное. Этого было уже не исправить. «Без проблем», — ответил Крейг. «Идите за мной». Элизу только что повысили до работника департамента чудес после долгих 3 лет, которые она просидела младшим ангелом в приемной молитв. Крейг согласился показать ей этаж, но поход наверх сильно его задержал. Свое первое утро в качестве ангела Элиза провела в комнате отдыха, без конца открывая свой Блэкбери в ожидании объяснений. Она была в ярости из-за того, что Крейг заставил ее ждать так долго, но ее гнев стремительно испарился перед восторгом от экскурсии. Она рьяно вертела головой, пока Крейг вел ее сквозь шумный офис. Повсюду сидели ангелы. Они сканировали землю, вводили коды, меняли мир всего несколькими нажатиями клавиш. Это было прекрасно. Именно так она себе все и представляла.
2: «Черт!» — выкрикнул кто-то.
4: Элиза заглянула в соседний кубикл. Немолодой лысеющий агент пролил кофе, и густая коричневая жижа попала на клавиатуру. Он выхватил из лотка для писем несколько бумаг и вытер ими пятна. «Каждый раз!» — пробормотал он. «Каждый гребаный раз!»
6: «Кто это?» — прошептала Элиза.
4: «Это Брайан», — ответил Крейг. «У него сейчас непростые времена».
6: «Вы с ним вместе работаете?»
4: «Не, мы в разных подразделениях. Я в общем благоденствии, а он в физбезопасности».
6: «Он несчастные случаи предотвращает?»
4: «Ну, он пытается». Элиза покосилась на кубикл Брайана. Монитор его компьютера отображал 16 разных мест возможного ущерба. Серьезность ущерба варьировалась от ушибленных мизинцев до ожогов первой степени, но у всех имелось кое-что общее. Их можно было предотвратить. Элиза заметила, как пострадавшие на экране выкрикивают ругательства. Кое-кто из смертных адресовал их небесам, словно они каким-то образом догадывались, что в их боли виноват Брайан. «Гребаный ты, Боже!» — воскликнула старушка, распоровшая палец о консервную банку с тунцом. «Ублюдок! Мать твою!» Брайан прикрыл глаза и потер лицо, медленно и глубоко дыша.
6: «А как он предотвращает ущерб?» — спросила Элиза.
4: «Или, ну ты понял, пытается». «Тут тоже что с чудесами», — пояснил Крейг. «Божественное вмешательство». Он подвел девушку к ближайшему шкафу и подал ей толстую книгу в кожаной обложке. Элиза пролистала страницы, пристально вглядываясь в россыпь диаграмм. «Знаю, что это сбивает с толку», — сочувственно произнес Крейг. «Но со временем ты будешь плавать в них, как рыба в воде».
6: И Лиза ткнула пальцем в брошюру под названием «Порывы ветра». «А это зачем?»
4: «Они удобны, если нужно что-то переместить. Например, когда хочешь убрать пляжное полотенце, чтобы человек нашел ключи от машины».
6: И Лиза открыла брошюру «Порывов». Та была в 40 страниц толщиной, не считая списка сносок.
4: «Почему нельзя просто забросить ключи человеку в карман?»
6: Крейг рассмеялся. «И не говори! Так было бы гораздо проще. Но, к сожалению, законы нарушать нельзя».
4: «Какие законы?»
6: «Законы Божьи. Гравитации, термодинамики, времени. Они и непреложны. Приходится действовать в обход».
4: «Ну, то есть там воскрешать людей мы не можем. И заставить их летать тоже».
6: «Точно. Никаких телепортаций, телепатии и исчезающих вещей. Нельзя делать ничего, что смертные сочтут сверхъестественным».
4: «Значит, никакого веселья?» Крейг усмехнулся.
6: «Ну, не совсем так».
1: Земля. Оскар Фридман открыл свой бостонский вестник и укрылся за ним, как за щитом. Ему осталось проехать незамеченным еще 3 остановки. Всего 5 минут, и он в безопасности.
7: «Ты уверен, что это твой бывший сосед по комнате?» – прошептала его жена.
6: Оскар кивнул. Это определенно был он. Сидел напротив, в вагоне метро «Красной ветки». И Оскар напрочь забыл его имя.
7: «Оно точно начиналось на «Р», — пробормотал он.
8: «Рик? Ричард?»
6: Оскар покачал головой и скорчил гримасу, призывая жену предлагать другие варианты.
8: «А Ронни? Реджинальд?»
6: Оскар зажмурился.
7: «Уже почти», — произнес он. «Черт, уже почти вспомнил!»
8: «Рос? Ред?»
6: Но было поздно. Сосед уже встретился с ним взглядом и радостно протискивался через вагон. Он обогнул шест и обеими руками схватил Оскара за локоть.
9: «Оскар! Целую вечность тебя не видел! Тебя не хватало на встрече выпускников!»
6: Оскар бросил на жену испуганный взгляд, и та тут же протянула вперед ладонь.
8: «Флоренс?» произнесла она.
6: Бывший сосед проигнорировал ее и скрестил руки на груди.
4: «Что такое, Оскар? Не представишь меня своей очаровательной жене?»
6: Оскар готов был уже сознаться, но тут лампы погасли. Замыкание длилось 40 секунд, ровно столько, сколько требовалось, чтобы галопом пробежаться по воспоминаниям. К тому моменту, как загорелся свет и из динамиков прекратил гудеть голос машиниста, старик сиял от облегчения.
7: «Родная», — произнес он, — «это Рональд».
6: «Мы можем влиять на жизнь людей только косвенно», — объяснил Крейг. «Осмотрительно использовать природные явления. Можно вызвать замыкание электричества, сотворить град, запустить молнию. Мы можем контролировать приливы и отливы или заставить человека чихнуть. Но нельзя дать смертным понять, что мы существуем».
4: «А кто-то когда-нибудь лажал?» — спросила Элиза.
6: «Ну, переступал черту?» Крейг задумался. Ангелов редко наказывали за чудеса, но он припомнил пару случаев, когда кое-кто из них зашел слишком далеко, засветился слишком сильно и в итоге потерял работу. «У одного были проблемы из-за Уилта Чемберлена», — сказал он.
4: «Правда? И что случилось?»
6: Крейг рассказал. Шел 1962, и ангелу-первогодку поручили следить за игрой между Нью-Йорк Никс и Филадельфия Уорриорс. Ангел должен был поддержать Уилта Чемберлена, по которому фанател Господь, но непозволительно с этим переборщил. Уилт, который обычно во время штрафных попадал в корзину в половине случаев, в тот день сделал 28 удачных бросков из 32 и в итоге набрал 100 очков за игру. Одно из самых небрежных чудес за всю историю спорта. Число было не только слишком большим, но и абсолютно неправдоподобным. «Если бы Уилт набрал 97, — объяснил Крейг, — или 103, тогда еще ладно, но ровно 100,
2: Это слишком бросалось в глаза. Ангела понизили.
6: Ужасно, Крейг кивнул.
2: Лучше не привлекать к себе внимания. Твори столько.

0: тем, как разворачивается война в Венесуэле».
1: Элиза развернулась на каблуках. «Ты ходил к нему в офис? Зачем?»
0: Крейг сглотнул, впервые заметив, как блестят под очками ее голубые глаза. «Да так, знаешь», — произнес он, — «мы просто... ну, вот такие у нас отношения». Крейг подвел Элизу к своему компьютеру и показал ей записи нескольких недавних чудес. Вот семиклассник облегченно улыбается, что из его кособокого вулкана, сделанного для научной ярмарки, все-таки потекла лава. Вот водитель грузовика поворачивает направо, прочь от упавшего дерева, и замечает заглохший у обочины автомобиль. «Мы подстраиваем случайности», — объяснил Крейг. «То есть чудеса. Хоть люди их чудесами и не считают».
1: Элиза просияла. «Так это правда!» — воскликнула она.
0: «Все-таки нет никаких совпадений. Ничто не происходит просто так». Крейг замялся. Ему не хотелось опускать ее с небес на землю. «Вообще-то», — все же признал он, — «правда в том, что 99% происходящего с людьми — просто невероятная непоследовательная бессмыслица».
1: «О-о-о!»
0: Он побоялся, что расстроил девушку, но та вдруг снова улыбнулась. «Ну а последний процент? Он ведь под чудеса отведен?» Крейг кивнул.
1: «Ну и отлично!» — сказала она. «Это уже кое-что!»
0: Крейг был в восторге, когда узнал, что Элизе отвели кубикл с ним по соседству. В конце концов, ей будет проще вникнуть в процесс, если за ней станет приглядывать более опытный коллега. Элиза поставила сумку на свой новый рабочий стол и встала на стул, чтобы оглядеться. Залезая, она оперлась на ладонь Крейга, и тот застыл от смущения. «А чем занимаются наши соседи?» — спросила она. Крейг вытянулся и посмотрел поверх кубиклов. Три измученных ангела, склонившись над одним компьютером, судорожно что-то печатали. «О, они занимаются Линард Скиннерт», — ответил Крейг. «Спецзадание от начальства». По ту сторону экрана случайно встретились на заправке два члена первого состава группы.
1: «Как странно, что обе наши тачки сломались на одной дороге. Просто с ума сойти. Слушай, может, поиграем как-нибудь вместе?»
0: Трое ангелов облегченно вздохнули. Один открыл шкаф для документов, вынул бутылку бурбона и приложился к горлышку. Элиза слезла.
1: «И все чудеса делаются по разнарядке?»
0: Ее голос дрожал от разочарования.
1: «Вообще-то, — возразил Крейг, — обычно мы занимаемся тем, что хочется».
0: «Тем и замечателен наш департамент. Мы стоим так низко в общей иерархии, что за нами почти не следят». Компьютер Элизы вдруг запиликал, и она подпрыгнула от неожиданности. «Не волнуйся», — успокоил ее Крейг. «Это просто возможное чудо». Она напряженно всмотрелась в экран. Голодный китайский подросток пинал от обиды торговый автомат, пытаясь выбить из него купленный только что шоколадный батончик.
1: «Но почему именно он?» — спросила Элиза.
0: «О, они выпадают случайно. Наши алгоритмы предвидят миллионы возможных чудес, они же ВЧ, в секунду. С таким объемом мы не справимся, поэтому компьютеры показывают их по одному». Элиза увидела, что рассерженный китайский подросток запрыгнул на велосипед и укатил прочь от автомата.
1: «О, нет!» — сказала она. «Я все испортила!»
0: Крейг рассмеялся. «Не волнуйся, попыток еще много, обнови!» Она кликнула мышкой, и на экране возникла земля, сияющий голубой шар, блестящий, как новогодняя игрушка. «Удачи!» — сказал Крейг. «Она вся в твоем распоряжении!» Элиза крутилась на стуле, поражаясь размеру своего нового кубикла. В приемной молитв ей приходилось вымаливать у начальства стол, а когда его все-таки выделили, то сидеть за ним пришлось в коридоре рядом с туалетами. Ужасное рабочее место, шумно, одиноко и вонюче. По счастью, у нее редко было время это замечать. Когда Элиза пришла в приемную молитв,

0: разваливалась на части. Молитвы поступали по факсу, обычно чуть меньше 500 миллионов в день, и валялись кучами в кладовке. Еженочно кто-нибудь собирал первые попавшиеся под руку молитвы в мешок и посылал их наверх к Богу. Остальные отправлялись в топку. Это привело Элизу в ужас. И даже будучи всего лишь младшим ангелом, она немедленно решила такое положение дел изменить. После немыслимого числа совещаний ей наконец-то разрешили внедрить разумную систему учета. Первым делом она начала скреплять вместе похожие молитвы, чтобы не тратить Божье время попусту. «Чем меньше ему придется читать, — рассудила она, — тем больше будет ответов». Затем она ввела футбольный фильтр. В добрых 4% молитв люди хотели, чтобы мяч полетел в ворота или, наоборот, мимо них, а поскольку и тех, и других просьб было равное количество, Элиза сочла их все несущественными. Но венцом ее нововведений стала шкала срочности. Никто в приемной даже вспомнить не мог, чтобы молитвы перед отсылкой проходили какую-то сортировку. Не имело значения, просил человек новый мотоцикл или новую почку. У всех молитв были равные шансы оказаться на Божьем столе. Под руководством Элизы их, наконец, начали делить, исходя из важности, по удобной шкале от 1 до 7. Примерно 30% молитв подпадали под первую категорию. Это значило, что срочного ответа они не требуют. Сюда обычно отправлялись просьбы, связанные с транспортом, лото, турбулентностью в полете и бесплатным общественным Wi-Fi. Большинство молитв получали третью или четвертую категорию. Здесь оказывались родители, желающие здоровья своим и так здоровым детям, страстно жаждущие встречи влюбленные и абстрактные просьбы мира во всем мире. Семеркой оценивали только дела жизни и смерти. Под надзором Элизы их специально перепечатывали на красной бумаге, чтобы они выделялись в Божьей почте. Ее начальник был против системы. Она влекла за собой дополнительный труд. Чтобы получить одобрение, ей пришлось пообещать, что всю сортировку она возьмет на себя. Даже с учетом компьютеров это было утомительно. Она так часто работала на выходных, что слово «пятница» утратило для нее свой смысл. Каждый день напоминал предыдущий, изнурительный тест на выносливость, который заканчивался, лишь когда она валилась с ног. Но Элиза упорно не сдавалась, черпая силы в уверенности, что меняет к лучшему жизни людей. Разумеется, в этом было и эгоистичное зерно, она мечтала о повышении. С первого своего дня в небесах Incorporated она хотела оказаться в департаменте чудес. Еще работая служкой, она часто вызывалась пополнять торговые автоматы на 17 этаже лишь для того, чтобы одним глазком посмотреть на ангельскую работу. Это была самая потрясающая, самая творческая часть во всей компании. Одно дело сортировать молитвы, но самой планировать чудеса? Что могло быть лучше? Когда она подала прошение о переводе на освободившееся место в департаменте чудес, ее начальник добрый час над ней смеялся. Ни один младший ангел никогда не поднимался из приемной молитв в чудеса. Ни разу за всю историю департамента. Он согласился отправить ее резюме в отдел ангельских кадров, но лишь после того, как с глумливым британским акцентом зачитал его толпе смеющихся секретарей. Когда Элиза получила письмо с поздравлением, то подумала, что это жестокий розыгрыш начальника. Но проступившее на его лице ошеломление, когда она сообщила ему новость, убедило Элизу, что ее и правда повысили. Он потребовал лично прочитать письмо, и согласившаяся Элиза еще целых 10 минут наблюдала, как он не сводит глаз с экрана. В конце концов он сухо пожал ей руку и послал секретаря за бутылкой дешевого шампанского. Элиза с трудом осушила бокал, упаковала в картонную коробку свой степлер и, покачиваясь как под гипнозом, направилась к лифтам. И вот теперь она стояла на 17 этаже, всего в нескольких шагах от торгового автомата, который когда-то выпрашивала пополнить шоколадными батончиками. Она знала, что это нелепо, но все равно ждала, когда на почту придет второе письмо. Короткая записка с извинениями из ангельских кадров, со словами, что произошла ошибка. В любую секунду, думала она себе, кто-нибудь, может, сконфуженный мужчина в сером фланелевом костюме, постучит к ней в кубикл и как можно деликатнее сообщит, что ей придется вернуться вниз. «Мне нелегко это говорить», — скажет он, — «но...» Она представила, как возвращается на четвертый и со слезами на глазах достает из коробки свой степлер под сдавленное хихиканье секретарей. Элиза открыла свой новый шкаф для документов и заметила маленький белый конверт. Видимо, его оставил тот, кто работал в этом кубикле до нее. Но, перевернув его, она с удивлением обнаружила на обороте свое имя. Она осторожно открыла конверт и вытряхнула из него блестящий значок в форме крыльев. Элиза поднесла его к лицу, блеснула на свету серебряная эмаль. Она уже видела такие. На пиджаках ангелов в кафетерии. И они всегда казались ей немного нелепыми. К чему эта показуха? Разве не дешевле сделать бейджи? И все же она решила, что лучше и ей прикрепить свой. Она заметила такой же у Крейга. Наверное, это была политика фирмы. Она прицепила крылья к лацкану пиджака и поправила их, глядя в монитор, как в зеркало. «Элиза Хантер», — гласила золотая гравировка. «Ангел, департамент чудес». Она выглянула в дверной проем, удостоверяясь, что в коридоре никого. Потом выпрямилась и вскинула руки в воздух. Крейг семенил по залу, стараясь не уронить две больших тарелки с тортом. У кого-то был день рождения, он толком не понял, у кого, и Крейг утащил в комнату отдыха последние два кусочка. Он был всего в нескольких шагах от своего кубикла, когда запнулся и уронил один кусок на пол. Тихо выругавшись, он соскреб остатки с ковра и выбросил их в мусорное ведро. Крейг посмотрел на оставшийся кусок. Угловой, с толстым слоем глазури по трем сторонам. Поколебавшись секунду, Крейг постучал к Элизе и протянул тарелку ей. «Привет. Там остался последний кусок». «Ой, спасибо. Уверен, что не хочешь съесть сам?» «Не, неубедительно», — отказался Крейг. «Не. Правда?» «Ага», — ответил Крейг, протестующе выставив перед собой ладони. «У меня вообще аллергия на шоколад». Элиза покраснела. За последние три дня Крейг съел у нее на глазах два шоколадных батончика и 12 пачек печенья Орео. «Ну тогда спасибо, Крейг». «Конечно. В смысле, не за что». Он нырнул к себе в кубикл и устало шлепнулся на стул. «Аллергия на шоколад? Да кто так врет-то, господи?» Он потряс головой, удивляясь тому, насколько сглупил. «Мог же сказать, что не голоден, или что принес торт специально для Элизы». Он повернулся к компьютеру, намереваясь поскорее выкинуть свою промашку из головы. Он уже более-менее подобрался ко второй подряд награде лучшего ангела месяца. У самого сильного его соперника было на 22 чуда меньше. Но если он начнет отвлекаться, кто-то может его и перегнать. А это просто неприемлемо, особенно после жертв, на которые пришлось пойти. Он приходил на работу каждые выходные и ел за рабочим столом. Он даже взял за правило не ходить на свидания и вечеринки, потому что те не вписывались в планы работать до самой ночи. Личная жизнь у Крейга была небогатая, так что правило это так пока и не пригодилось. И все же оно существовало, чем Крейг очень гордился. Он сканировал планету на наличие возможных чудес, но все никак не мог сосредоточиться. В голове металась, мешая собраться, надоедливая мысль. Наконец он поднялся и заглянул в кубикл к Элизе. «Есть молоко», — сказал он. Элиза подпрыгнула. «Что?» «К торту», — пояснил Крейг. «В холодильнике в комнате отдыха». Там молоко стоит».
1: «О, спасибо».
0: Он заметил в ее мусорной корзине тарелку, и Лиза закончила есть давным-давно. Это сколько же он просидел?
1: «Ну, спасибо», — сказала она. «Теперь я знаю, где у нас молоко».
0: «Но проблема», — откликнулся Крейг, вспомнив об этой фразе впервые за всю жизнь. Он не совсем понимал, как закончить разговор, и просто вскинул руку в загадочном жесте, то ли помахал, то ли отсалютовал в ритме хип-хопа. Затем слишком громко вздохнул и медленно исчез из виду. Он буравил взглядом отражение в мониторе. Щеки покраснели, а лоб взмок от пота. Было стыдно и грустно, но вместе с тем немного легче. Теперь, когда он все испортил, нечему будет его отвлекать, и он, наконец, сможет вернуться к работе.
1: «Слушай, а можешь еще раз объяснить про сны?»
0: «Конечно. Сахар или молоко? Все вместе». Крейг протянул Элизе ее кофе. В комнате отдыха было пусто. Во всем департаменте стояла тишина, если не считать жужжавшего пылесосом уборщика.
1: А ангелы придумали сны, чтобы тестить бета-программы.
0: Элиза помолчала, стыдясь задать еще один вопрос сразу после ответа на предыдущий.
1: «Извини, а что такое бета-программы?»
0: «Ой, они потрясающие! Это неопубликованные кусочки программного обеспечения. В снах можно попробовать что угодно, нарушить любые правила безо всяких последствий».
1: «Какие правила?»
0: «Ну, куча ангелов ненавидят гравитацию, так что есть множество программ с полетами. Что еще? Много телепортаций, модификаций тела и воскрешения мертвых». Элиза добавила в кофе еще сахара. «А у людей крыша не едет от такого?» Крейг помотал головой. «Сны стираются. Как только просыпаешься, почти все начисто забываешь».
1: «Это похоже на...»
0: Крейг кивнул. «Это похоже на смерть. Помнишь парочку вещей? Одно-два лица или, может быть, какое-то место, а потом и их забываешь». Она размешала сахар в чашке и отхлебнула.
1: «Иногда мне кажется, что я что-то помню», — сказала она. «Как кто-то меня зовет. Кажется, ее зовут Сьюзен или Сара, не знаю».
0: «Я помню только работу», — ответил Крейг. Элиза кивнула. Она очень четко помнила бесконечные презентации в PowerPoint, коллективные упражнения на доверие и вереницу песен из 80-х. Но что было до этого, она сказать не могла.
1: «Какая твоя любимая бета?» — спросила она.
0: Крейг запустил зубы в кекс.
1: «Наверное, вестник», — ответил он.
0: «С ее помощью можно навещать людей. Ну, знаешь, наставлять их».
1: «А это вообще работает?»
0: Крейг рассмеялся.
1: «Не,
0: обычно к утру они уже забывают, что ты им говорил. А если что-то засядет в памяти, картинка какая или слово, то они сами заполняют пробелы и пишут о тебе какую-нибудь сумасшедшую книгу».
1: «Так значит, все их религии...»
0: Крейг кивнул. «Появились по нашей вине». Он разломил второй кекс пополам и протянул половину Элизе. Та вежливо покачала головой, но через несколько секунд уже жевала свой кусочек.
1: «Спасибо. Я забыла поужинать».
0: «И я. Поэтому я и выбрал клубничную начинку. Показалось, что она самая питательная». Элиза иронично приподняла брови.
1: «А еще у тебя аллергия на шоколад».
0: Крейг отвел взгляд.
1: «Так о чем это мы?»
2: «О небесном», — улыбнулась Элиза.
0: «Точно!» — облегченно воскликнул Крейг, радуясь, что можно вернуться к работе.
1: «Еще вопросы есть?»
2: «Только один.
1: Как он выбирает?»
2: «Ну, знаешь, кому ответить?»
1: «Не знаю», — признался Крейг.
0: «Сам всегда хотел спросить. Но все духу не хватало».
1: «Хотела бы я это знать».
0: «Да, и я». Она вдруг зевнула, вытянув руки и сцепив их в замок. Крейг постарался не пялиться на полоску живота, видневшуюся под задравшейся рубашкой. Практически наверняка у нее есть парень. Наверное, кто-то из руководства с кучей сшитых в ателье костюмов и галстуков с монограммой. А зовут его, наверное,
1: Джеймс, Чарльз или...
2: Крейг?
1: Что?
2: Ты залип.
1: Ой, прости, просто устал. Она наклонилась немного ближе. Спасибо, что ввел меня в курс дела. Я правда это ценю.
2: Без проблем, откликнулся Крейг. В смысле, мне за это платят.
1: Она одним глотком допила кофе и оставила его в комнате отдыха одного. У Крейга перехватывало дыхание и зачастило сердце, но когда он вернулся в кубикл и включил компьютер, его накрыло пеленой спокойствия. 34-летний житель Амстердама спешил на велосипеде домой, чтобы успеть вовремя покормить песчанку дочери. Вот в этом Крейг разбирался. С этим он справиться мог. За последние 3 года Крейг сходил всего лишь на одно свидание. Ему особо не с чем было сравнивать, но он не сомневался, что прошло оно плохо. Первой ошибкой, размышлял он, оглядываясь назад, было настоять на встрече в рабочем кафетерии. Тогда он был только младшим ангелом, работал в разработке снежинок и слишком волновался, чтобы покидать кубикл больше, чем на полчаса. Он не был уверен в красоте выбранной им девушки, отчасти потому, что слишком стеснялся на нее посмотреть. Но она показалась ему милой, и следующую неделю он провел, собирая в кулак всю свою храбрость, чтобы снова пригласить ее на свидание. «Не думаю, что это хорошая идея», — сказала она. «Ты для меня чересчур повернут на работе».
2: «Что?» — спросил Крейг.
1: Он в тот момент работал над дизайном снежинки и слушал девушку не слишком внимательно.
2: «Слишком повернут на работе», — повторила она.
1: «О», — ответил Крейг. Он знал, что его страсть к работе была необычна, но не мог ничего с собой поделать. Вся его суть заключалась в его профессии. Как и все его коллеги, Крейг жил в небесном кампусе, постоянно разраставшемся анклаве общежитий, офисов и закусочных. Дом стоял всего в 5 минутах ходьбы от работы, а если на самокате, и того меньше. Удобно, но почему-то удручающе. Небеса были такими огромными, но вся его жизнь сосредоточилась лишь на одном квадратном акре. Крейгу не обязательно было становиться ангелом. Большинство небесного персонала довольствовалось работой служек или секретарей, набирали нужный стаж, стараясь поменьше шевелиться, и отправлялись на отдых. Бог требовал отработать 40 лет, но ему было неважно, какую ты выберешь должность. Большая часть сотрудников Небеса Инкорпорейтед проводили в офисе меньше 5 часов в сутки. Кампус вмещал в себя все – теннисные корты, бочча.
0: Бочча – спортивная игра на точность.
1: Прудики с японскими карпами. Было бы сумасшествием проводить все время на работе. Но записываясь на урок гольфа или арендуя лодку, Крейг чувствовал себя глупо. На небесах было множество и других интересных занятий, но настоящий восторг он испытывал, только занимаясь делами на земле. Крейг не мог повлиять на огромное число аспектов своей жизни, на синдром запястного канала, на прогрессирующую бессонницу, на отсутствие личной жизни, но он мог повлиять на людей. Мог обеспечить им небольшие победы, укрыть их от маленьких неприятностей, подарить немного счастья. Он знал, что это безумие, с горящими глазами следить за их жизнями. Они даже не догадывались о его существовании. Его чудеса были от природы задуманы как незаметные, и таковыми им следовало оставаться всегда. И все же он нутром чувствовал, что люди рассчитывают на него, а подводить их ему не хотелось. Иногда он, чтобы взбодриться, смотрел клипы, в которых дети радовались сотворенным им снежным дням. Одна девочка, непопулярная 8-классница из Швеции, так обрадовалась отмене занятий, что упала на пол и начала танцевать брейк-данс. Ее движения были такими заразительными, что и Крейг поднялся на ноги и станцевал вместе с ней, качая бедрами и поднимая над головой кулаки. Самый счастливый момент в его карьере. Он знал, что его чудеса незначительны, а зачастую и смехотворны, но он обожал каждое из них.
0: Лишь выключив компьютер и уже спускаясь в пустом лифте, он иногда гадал, правда ли он нужен людям. Или дело обстоит как раз наоборот? Элиза смотрела, как ночной уборщик надевает пальто и неуклюже выходит из офиса. Было 7 часов утра. Она всю ночь просидела с рыбачившими в Арканзасе отцом и сыном, тщетно пытаясь нацепить на их удочки окуня. Она тщательно изучила главу об управлении водными потоками, но большая часть прочитанного прошла мимо нее. Как Крейг умудрялся с такой легкостью справляться с работой? Элиза знала, что поступает некрасиво. Но стоило Крейгу уйти, все равно включила его компьютер. Он уже успел совершить несколько чудес на этой неделе, и очень крутых чудес. Он сломал морозилки Баскин-Робинс в Португалии, вынудив менеджера раздавать тающее мороженое бесплатно. Он заставил iPod-старичка из Мельбурна раз за разом проигрывать «День рождения», песню «Битлз», пока тот не вспомнил, что надо купить жене подарок. Он предвидел, что пожилой профессор Оксфордского университета по ошибке назовет Джамалом единственного своего темнокожего студента, которого на самом деле зовут Чарльз. Крейг немедленно замкнул пожарную сигнализацию, заставив всех покинуть аудиторию. Он ослабил веревку пиньяты для хиленького третьеклассника из Пуэблы. Удар поразил наблюдавших сверстников, превратив мальчика в местную знаменитость. Он сотворил 13 падающих звезд, 11 радуг и 140 освежающих порывов ветра. А она даже рыбу на крючок не смогла поймать. Элиза поморщилась, глядя на свою постную физиономию, отразившуюся в экране монитора. Нужно было поторапливаться. Она работала здесь меньше недели, но уже напоминала себе жалкое клише неопрятного ангела с потухшим взглядом. Откинувшись на спинку кресла, Элиза отчетливо услышала тревожный хруст позвонков. Последняя попытка, и она отстанет от этого чуда. «Ну давай же, глупая рыбешка!» Она замерла. Произошло что-то нехорошее. «Это что еще за шайтан?» Ее компьютер запиликал, а на экране высветился с кошмарной вспышкой текст: «Зафиксированные сверхъестественные потоки. Код черный». Она заглянула в кубикл к Крейгу, но тот еще не пришел. Как и все остальные, она была одна на этаже. Элиза перерыла все на своем рабочем столе, уронив несколько полупустых чашек кофе, и нашла справочник. Это был огромный фолиант размером со шляпную коробку, с крохотным шрифтом, заполнявшим страницы, настолько тонкие, что сквозь них было видно на просвет. Код черный. Понадобилось 5 минут, чтобы найти нужный абзац. И еще 10, чтобы осознать происходящее. Код черный. Возможность цунами. Вероятность смертей. Оповестить Бога. Она еще раз оглядела офис, но тот по-прежнему был абсолютно пуст. Элиза подумала, не подождать ли ей, пока придет Крейг, но код настойчиво мигал, а компьютер с каждой секундой пиликал все быстрее. В конце концов она встала и стремглав понеслась к лифтам. «К нему сейчас нельзя», — сообщил Винс, забрасывая на стол ноги. «Он занят».
3: «Но у меня код черный. Возможность цунами».
0: «Ты можешь записаться на прием», — предложил Винс. «Но у него все забито на 2 месяца вперед».
3: «Да некогда 2 месяца ждать».
0: «Ничем не могу помочь, куколка».
1: У Элизы плыло перед глазами от усталости, но ей показалось, что она разглядела на лице архангела усмешку.
3: «Да в пень», — пробормотала она.
0: Винс недоверчиво рассмеялся, когда она распахнула латунную дверь. «Паш, ты куда собралась?»
3: «Я ангел», — поправила Элиза. «И мне нужно видеть Бога».
1: Бог любил завтракать яйцами.
0: Неважно даже, что из них готовили. Яичницу, омлет, пашот. Иногда он заказывал блюдо, которое звал птичьим гнездом. Тост с яйцом посередке.
1: Он с театральным жестом приподнял скрывавшую блюдо серебряную крышку. Яичница-болтунья. Великолепно. Бог взглянул на часы и гордо улыбнулся. Он уже третье утро подряд приходил на работу вовремя. Еще два дня и побьет свой же рекорд. Он направил пульт на телевизор и переключил на гонки. Журналист брал интервью у Тревора Бэйна, интересуясь его серией побед. «Мне остается только благодарить Господа», — говорил Бэйн. «Я здесь лишь благодаря ему». Бог кивнул и рассмеялся. «Ну что за славный парень этот Бэйн?» К началу заезда Бог уже почти доел яичницу. Он схватил пульт и прибавил громкость почти до предела. «Давай, Бэйн», — произнес он, подсыпав себе соли. «Сосредоточься». В дверь тихо постучали. Он просил принести табаско. Может, сподобились? «Входите!» — весело крикнул он. В комнату вошла юная и совершенно незнакомая девушка. Он отметил про себя ее красоту и изможденный вид. Отяжелевшие веки почти прикрыли яркие голубые глаза. Высокая стройная фигурка горбилась, как у старухи. Бог потряс головой. «И к чему красивым девчонкам так зарабатываться?» «Табаско принесла?» — спросил он. «Простите?» «Табаско?» «Нет. Я хотела сообщить, что у нас код черный. Компьютер сказал, надо вас предупредить». Бог кивнул. Отрыв Бэйна от остальных гонщиков сократился вдвое. «Ну как так-то?» «Прошу прощения, что отвлекаю вас от дел», — сказала Элиза. «Но есть вероятность смертей». Бог махнул ей рукой, чтоб садилась, и еще прибавил громкости. «Тебе нравятся гонки?» — спросил он. «Сегодня одна из важных. Бэйн сражается за вторую подряд победу в Дейтоне». Элиза неловко кивнула. «Если вы не очень заняты», — сказала она, — «думаю, вам следует взглянуть на цунами. Кажется, ситуация довольно срочная». «Давай, Бэйн! Нужна уверенная победа!» «Прости, что?»
4: «Кажется, ситуация срочная», — Бог кивнул.
1: «Ты права. Надо бы вмешаться». И Лиза вздохнула с облегчением.
4: «Спасибо».
1: Бог открыл почту и написал Винсу, печатая двумя указательными пальцами, а потом снова откинулся в кресле, взял пульт и установил громкость на максимум.
5: «Бэйн и Коллинз идут ноздря в ноздрю!» — кричал комментатор. «Коллинз делает рывок? Отличный отрыв! Коллинз впереди на три корпуса! Он без труда придет первым в этом круге и... О, нет! Он сошел с дистанции!» Его машина перевернулась. Он сумел выбраться, но он горит. Ого, кажется, ему ужасно больно. Похоже, что наш победитель Тревор Бэйн. Хоть я и уверен, что он не обрадуется такой победе.
1: Бог фыркнул.
4: «Сэр», — позвала Элиза, — «когда вы сказали, что собираетесь вмешаться, вы говорили о гонке или о цунами?»
1: Бог впервые посмотрел ей в глаза. «О каком цунами?» Его внимание привлек экран. «Эй, они берут у Бэйна интервью!»
0: Гонщик держал трофей высоко над головой и склонялся над букетом микрофонов.
5: «Хочу поблагодарить за победу Бога!» — начал он. «Я бы не справился без его поддержки!»
1: Бог захлопал в ладоши. «Слышала?»
5: «Слышала, что он сказал?»
1: Элиза скованно улыбнулась.
4: «Да, мило!»
5: «Эх, просто обожаю Бэйна!»
1: Бог выключил телевизор. «Ну ладно», — сказал он. «Прости, что там с землетрясением?»
4: «С цунами?» «И я не уверена, где это было написано, что есть возможность. Оповещение пришло утром около 7:00».
1: Бог почесал подбородок. «Наверное, теперь уже поздно его останавливать. Знаешь-ка что? Я скажу о нем своему пророку».
0: Он снова включил телевизор и сменил канал. На экране появился худой, как палка, человек в обносках. Он стоял у автомагистрали с картонной табличкой в руках.
1: Элиза недоверчиво поморщилась. «И это ваш пророк?»
0: Бог кивнул. «Я сказал ему дать людям знак.
4: Что-нибудь незамысловатое, например, «Конец близок».
1: Элиза вгляделась в экран. Покрытый грязью мужчина помахал ей.
4: «Боже!» — прошептала она. «Со всем уважением! А пророка получше вы подобрать не могли?»
1: Бог пожал плечами. «А чем тебя Рауль не устраивает?»
4: «Просто мне кажется, что если вашим посланником будет ученый или президент, например, то люди обратят на его слова больше внимания».
1: «Я Раулю все как на духу выкладываю, с тех пор, как ему 17 стукнуло. Если люди не хотят слышать, это их проблемы».
4: Зазвонил телефон, и Господь рывком поднял трубку.
1: «Да, в 3 нормально, но давай 9 лунок в этот раз. Спину что-то ломит».
4: Рауль подмигнул Элизе.
1: «Эй, красотка!» — позвал он.
4: Она отвернулась от экрана.
1: «Не волнуйся из-за цунами», — посоветовал Бог, не снимая руки с телефона. «У меня все под контролем».
4: Элиза устало кивнула и поплелась по ковру к выходу. Она была уже у двери, как вдруг заметила кое-что странное. В углу Божьего кабинета валялась огромная кипа бумаг, целая колонна, почти с нее ростом. Элиза присмотрелась и различила на страницах знакомые красные пометки. Это были молитвы и все 7-й категории. У нее вдруг закружилась голова. Элиза выскользнула за дверь, зашла в лифт и спустилась на 17-й этаж. Створки разъехались, и Элиза прищурилась от ударившего в глаза дневного света. Теперь на этаже было полно ангелов. Они кричали в мобильники, стучали по клавиатурам, прихлебывали кофе из термосов. Она вернулась в свой кубикл и заметила, что монитор компьютера все еще светится, но уже не пиликает. Кто-то выключил звук.
1: «Ты пошла к Богу из-за какого-то кода?» Крейг вцепился себе в волосы, не веря собственным ушам. «О чем ты вообще думала?»
4: «Так было нужно», — ответила Элиза. «Это случилось по моей вине». Она прикрыла лицо руками. «Я напортачила с потоками», — неразборчиво произнесла она сквозь пальцы. «Я облажалась».
1: «Не волнуйся», — произнес Крейг. «Такое происходит постоянно. В свой первый год я целую дюжину торнадо вызвал, пока разбирался с воздушными потоками».
4: Элиза чуть развела пальцы и уставилась в щель на Крейга. «Правда?»
1: «Правда?» — твердо кивнул тот.
4: «И что ты сделал?» — спросила Элиза.
1: «А я и не мог ничего сделать. Я просто нажал F7».
4: «И торнадо исчезли?»
1: Крейг рассмеялся.
4: «Нет», — ответил он, — «исчезло пиликанье». Руки Элизы мелко задрожали.
1: «Ты в порядке?» — спросил Крейг.
4: Она покачала головой. «Я провела год, отбирая те молитвы. А он их даже не прочитал. Нет, ну правда, что он за генеральный директор такой? Как можно быть настолько безалаберным?»
1: Крейг повертел головой, проверяя, не заметил ли кто эту вспышку гнева. «Послушай», — начал он, — «я знаю, что он не слишком вдается в детали. Но прояви к нему хоть немного уважения. Вспомни, что он придумал нашу корпорацию с нуля. Без него нас бы здесь вообще не было. Какой-никакой благодарности он заслуживает?
4: У нас 10 ангелов на пятидневке. Занимаются Линард Скиннерт.
1: Ну, группа-то хорошая. Свободная пташка, милый дом Алабама, обычный человек». Без запинки выпалил Крейг самые известные их хиты. «У всех первые места в чартах. С этим любой согласится».
4: Элиза не ответила.
1: «Ну, он хотя бы рассказал своему пророку», — нашелся Крейг. «Это ведь уже кое-что, так?»
4: «Божий пророк? Какой-то полуголый бродяга. Любое его пророчество люди считают признаком шизофрении».
1: «Ну уж тут вины Рауля нет. Ты на Рауля не нападай».
4: Элиза побледнела. «Мне что-то нехорошо», — пробормотала она. Она кинулась в уборную, и Крейг резво отскочил с дороги. Сегодня он был в хорошем настроении. Ему только что пришло письмо из ангельских кадров с уведомлением, что он снова объявлен ангелом месяца.
3: На этот раз награда была отличная. Купон на бесплатную пиццу среднего размера. Любую на выбор. На задней части купона аккуратным шрифтом напечатали доп. Условия. За пиццу на толстом тесте все же придется доплатить. Он может выбрать не больше 3 мясных начинок. Действие купона заканчивается через 15 дней. И тем не менее, у Крейга был предлог позвать Элизу на ланч. Он представил, как они вместе пируют в кафетерии, поедая кусочки с 3 видами мяса. «Просто не верится, что ты ее выиграл», — скажет она. «Целую пиццу!» «И это еще далеко не все», — ответит он. «И это послужит каким-никаким началом». Когда она вернулась из уборной, Крейг вскочил со стула с твердым намерением сделать первый шаг. Но, увидев мрачное выражение лица Элизы, притормозил. Она выглядела вымотанной, изнуренной. А он меньше всего хотел надоедать, когда ей и так было несладко. Кроме того, он все равно не мог предложить ей ничего особенного. Это ведь просто пицца среднего размера. Ее едва хватит на 2. А что, если она захочет не 3 мясных начинки, а больше? Он со стыда сгорит, если у них не примут купон. «А знаешь что?» — произнесла Элиза. «Пойду-ка я обратно наверх». Крейг скосил на нее глаза. «Что-то забыла?» Она закусила ноготь большого пальца, чуть пожевала и оторвала от него толстую полосу. Крейг содрогнулся, когда она подхватила серпообразный кусочек с языка и стряхнула его на пол. Он заметил, что некоторые ногти она успела обкусать до крови. «Я пойду обратно наверх», — повторила она. «И скажу ему прочитать те молитвы. Я их 3 сортировала. Ему не обязательно отвечать, но пусть хотя бы прочитает».
6: «Может, тебе домой пойти? Поспать немного?»
3: «Я не устала», — отрезала она, поднося ко рту мизинец. Крейг вдруг почувствовал огромное желание схватить ее за руку, чтобы она не грызла ногти. «Пожелай мне удачи», — сказала Элиза. С этим Крейг ничего не мог поделать. «Удачи», — произнес он несчастным голосом.
7: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».

toi. J'ai un peu trop navigué et je me sens fatigué. Fais-moi

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.
2: Главное, чтобы костюмчик сидел.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.
2: Студия Mertz Records представляет.
3: Трио «Реликт». Александр Никеров, Вячеслав Моюнов и Алексей Леонов.
4: Специально для радио «Рансис».
5: Запись Алексей Черемуш, сведение и мастеринг Юрий Маркин.

0: «Раритет» из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В 1971 году барабанщик ансамбля «Поющие гитары» Сергей Лавровский создал при Ленконцерте новый ансамбль, который получил название «Калинка». Основу репертуара «Калинки» составили песни народов СССР в современной обработке. В 1973 году фирма «Мелодия» выпустила первый миньон ансамбля «Калинка». С этой пластиночки послушаем молдавскую народную мелодию «Веселый пастух» в обработке Кузинера «Слова Шутко».

Однажды утром на рассвете молодой пастух цыганку встретил. На него лишь девушка взглянула, за собой как в омут потянула.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. www.rancis.org.

Ты помнишь, тогда тоже все было засыпано снегом. Это был снег нашей встречи. Он лежал перед нами, белый-белый, как чистый лист бумаги. И мне казалось, что мы напишем на этом листе повесть нашей любви.

белые-белые, как чистый лист бумаги. Я хочу, чтоб мы вновь брели по огромному городу вдвоем, и чтоб этот волшебный снег не стал бы снегом нам.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Скажи мне, где цветы? Куда они исчезли? Скажи мне, где цветы? И что произошло? Скажи мне, где цветы? Их девушки сорвали. Когда же вы, наконец, поймете? Когда же они, наконец, поймут?
0: Программа «Анка-переводчица».
2: В эфире Радио «Рансис» с вами Анка-переводчица. Всем привет! Сегодня для всех дам с редкими именами Ада, Адель, Аделина звучит музыкальная пьеса для фортепиано «Поля де Сенневилля» – баллада для Аделины, «Баллад по Аделине». Композитор посвятил эту пьесу своей дочери. Мы слушаем первое исполнение этой баллады в 1977 году. Ричард Клайдерман и оркестр Лондонской филармонии.

В эфире радио «Рамсес», с вами Анка-переводчица. Переводить мне сегодня не придется. Музыканты сами позаботились и перевели эту пьесу с инструмента на инструмент. Соло на трубе Жан-Клод Барелли и оркестр Фауста Папетти.

В эфире радио «Рамсес», с вами Анка-переводчица. Не нашлось поэта, чтобы выразить словами настроение этой пьесы. Мы слушаем вокалист Даниэль Ликари.

В эфире радио «Рамсес», с вами Анка-переводчица. Баллада для Аделины звучит на языке балалайки. Оркестр Пермской филармонии, соло на балалайке Андрей Горбачев.

В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. А вот звучит перевод на язык гитары. «Сандор Энэйди».

В эфире радио «Ранси», с вами Анка-переводчица. Вот еще один вариант. Попробуйте догадаться. Музыкально-эксцентрическая группа «Sweet Dreams» — «Сладкие мечты» исполняет эту пьесу на хрустальных бокалах. Может, когда-нибудь какой-нибудь поэт, вдохновленный этой мелодией, сочинит песню. Может быть, это будет кто-нибудь из слушателей. А пока эта баллада остается без слов, нам пора прощаться. Заходите на огонек. Мы будем слушать именные песни, а иногда переводить не только песни, но и музыку с инструмента на инструмент. Пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья. Абонармен.

0: Скажи мне, где цветы? Куда они исчезли? Скажи мне, где цветы? И что произошло? Скажи мне, где цветы? Их девушки сорвали. Когда же вы, наконец, поймете? Когда же они, наконец, поймут?
1: Вы слушали авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица».

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». У микрофона Мария Кочедыкова. В нашей сегодняшней программе мы продолжим беседовать с психологом, поэтом, переводчиком Маргаритой Мельниковой из Екатеринбурга. Маргарита продолжит рассказывать о себе и социальных проектах, автором которых она является. От твоей работы перейдем к твоим увлечениям. Я знаю, что у тебя очень много разнообразных увлечений, и одним из твоих увлечений является английский язык. Как ты к нему пришла?
3: Я к нему пришла очень давно, в 6 лет. Это была, как я называю, любовь с первого взгляда. К нему меня пристрастила соседка, которая жила этажом выше. Ей было 8 лет на тот момент. Она на 2 года меня старше. Я услышала, как она читает стихи на английском языке. Что-то типа «Good morning, good morning, good morning to you», «Good morning, my dear, I glad to see you». И мне вот понравилось само выражение, сама ее дикция, слова, хоть я вообще, естественно, ничего не понимала. Я сказала маме: «Ой, я тоже так хочу». Она говорит: «Ну вот, это английский язык, давай учить». Стали приглашать ко мне репетиторов, со мной стали заниматься. Репетиторы ко мне ходили до 12 лет. 6 или 7 человек у меня сменилось. Ну, кому-то было по каким-то причинам некогда потом со мной заниматься. Кто-то просто не смог, не потянул. Преподаватель, вот последний, который у меня был, Юрий, сказал, что я для него слишком умная, даже так. Очень странно, мне было еще учиться и учиться, но вот он так сказал, да, слишком умная.
2: Значит, такой уровень знаний самого преподавателя был, видимо.
3: А уж забавно было. Вот, а с 5 класса у меня в школе начался английский, тоже преподаватели очень часто менялись, разная у всех была система. Параллельно с 13 лет мне стали выписывать кассеты ЕШКО. Сначала был уровень для детей, потом начальный, продвинутый, деловой английский, потом уж в 17 лет выписали. Ну, а дальше уже появился компьютер, а дальше появился друг-лингвист, который стал со мной усердно заниматься. Потом другу это все поднадоело, мы это дело забросили, был у меня большой перерыв, но потом я снова взялась, потому что без английского вот как-то не могу прожить, начинаю по нему жутко скучать, и поэтому, если даже когда-то бросаю заниматься, то снова возвращаюсь.
2: А после перерыва в занятии английским языком трудно ли заново начинать? Потому что по себе знаю, один раз у меня был перерыв в 1/2 года где-то в университете, и возобновлять было очень и очень трудно.
3: Я не припомню, чтобы были какие-то трудности. Наверное, я быстро наверстала, и, наверное, я просто слишком его люблю, этот английский. Ну и еще я занималась языком на Мальте. Мы с мамой летали туда в 2013 году. Я там получила сертификат о том, что у меня продвинутый уровень. Ну и на экзамене IELTS, когда в мае 12-го я его сдала, я получила 7.5 баллов из 9 возможных. В принципе, я тоже считаю, что это неплохой результат. Ну, поэтому стараюсь постоянно свои знания подтверждать еще какими-то сертификатами. Это бывает важно при трудоустройстве. В частности, сейчас Я ведь преподаю 16-летнему парню, я готовлю его к ЕГЭ, но я его не частным образом нашла, а нашла через онлайн-школу. То есть я прямо сотрудничаю чуть ли не официально с этой онлайн-школой. У них все мои документы, у них мои сертификаты находятся о владении английским языком. Я делала для них демонстрационный урок, я писала презентацию, и вот они меня приняли. Несмотря на то, что я не лингвист, а так вот они берут только лингвистов и филологов.
4: А IELTS сложно было сдавать незрячему человеку?
3: Да, сложно. Там у меня была своя специфика, пришлось подстраивать экзамен под меня. За это я очень благодарна специалистам из Кембриджа. Я очень благодарна специалистам языковой школы, языкового центра IELTS в Москве, вот куда я ездила сдавать. Там у меня был хороший ассистент, там это называется инвигилятор. Человек, который воспроизводит аудиозаписи, нажимает на паузу, записывает мои ответы, дублирует то, что я записала на компьютере, ну и оказывает прочую помощь. Вот это называется интересным таким словом «инвигилятор».
5: И ты постоянно практикуешь английский язык не только как преподаватель, но и общаясь с носителями языка и слушая английскую речь.
3: Да, это действительно так. Я время от времени подкасты на английском языке слушаю, радиостанции и общаюсь с носителями языка. Есть у меня знакомый в Америке, в Австралии, есть в Германии, в Японии. Все эти ребята очень хорошо знают английский язык, но даже те, кто не носители, в частности, вот в Японии, Маса зовут парня.
4: Ну а другие языки какие-то пыталась учить?
3: Да, пыталась учить. И итальянский учила полтора года, и турецкий пробовала учить несколько месяцев, и даже за эсперанто бралась. Итальянский я бросила, потому что, ну, мне он стал нравиться все меньше и меньше вот этой своей резкостью, напористостью, порывистостью. Все-таки я сама по себе человек более-менее эмоционально спокойный, и я не люблю такую речь. Турецкий я бросила, наверное, потому что не смогла его полюбить. Эсперанто я бросила, потому что просто не знаю, где его применить, и не знаю, как на нем заработать.
4: Ну, эсперанто это, наверное, определенная идеология.
3: Это идеология, да. Вот мне эта идеология сначала показалась вроде бы близка, а потом я поняла, что нет, это не мое. Вот эти многолюдные посиделки, эсперантистские игры, песни у костра на эсперанто, разговоры на эсперантских семинарах и фестивалях только про эсперанто и про всю эту культуру, материалы, которые издаются на эсперанто современные, только опять же про этот язык и про эту культуру продвижения. То есть такое ощущение, что эсперанто варится само в себе. И мне это не очень близко, я за разнообразие. Все-таки никакой другой язык я не смогла полюбить. Я английскому пыталась изменить с другими языками, но измена получается у меня плохо.
4: Но самая настоящая измена была бы, если бы ты выучила французский.
3: Пыталась я, кстати, и французский тоже учить, да. Хорошо, что напомнил. Но это, правда, было давно-давно. 11 лет мне было, мама принесла кассеты французского из Ешка. 6 кассет у меня было. Полгода я позанималась языком, и, в общем-то, тоже были успехи. Вот как ни странно, я никогда не бросаю языки, потому что у меня нет успехов. То есть успехи у меня были и в аспиранто, и в итальянском, я даже переписывалась с итальянцами, и в турецком, что самое интересное, и во французском, везде у меня получалось все, но вот не возникало той искорки, той химии. Чувства не возникает, а без любви как-то сложно что-либо делать.
5: А еще на своем поэтическом вечере, который прошел в Свердловской специализированной библиотеке для слепых, ты сказала о себе такую фразу: «Я психолог и поэт, и стихи я сочиняю аж с 11 лет». Как зародился интерес к поэзии?
3: Ну, просто баловались с двоюродной сестрой, были у бабушки. как раз канун 8 марта, хотели мамам сделать приятное. Ну и вот, решили на пару сочинить стихи, и у нас это получилось. Я поняла, что это здорово, это интересно, рифмовать, слагать строчки. Когда строчки вот так вот сочетаются, ну и стала писать, и не могу остановиться.
5: А сборники поэтические у тебя выходили?
3: Да, у меня в 2008 году вышел сборник, называется «Преодоление». Ну, такое чисто инвалидское название. Сейчас, когда об этом думаю, просто ненавижу это название. Поэтому следующий сборник, который будет в аудиоварианте, который я активно готовлю, уже сделала все начитки, осталось только музыку подобрать к стихам, я думаю назвать как-нибудь более интересно. На самом деле я немножечко ошиблась. «Преодоление» — это сборник в формате PDF, который я уже сама сделала с помощью фрилансеров. Они мне иллюстрации очень красивые нарисовали. Вот, а в 2008 году был сборник «Душа, как раненая птица». Его выпустили в моем институте. Было 100 экземпляров. Очень многие из этих книг я раздарила друзьям и знакомым. Но часть даже продать умудрились. Да и, собственно, электронный сборник, который «Преодоление», я тоже потихоньку стараюсь продавать. Ну, несколько человек у меня его купило. Может быть, 10-15. Так что бизнес не очень клеится в этом плане.
5: Какое стихотворение из тех, что ты написала, для тебя самое-самое любимое? И, может быть, ты нам его сейчас прочитаешь?
3: Ну, любимых стихов у меня довольно много. В последнее время я написала много стихов, то есть новинками довольно богат мой репертуар. А прочитать что-нибудь? Стихотворение тоже из новых, оно называется «К вам». Исходило тысячи троп, я познала аллюр и галоп. Только словно в старинный храм всякий раз возвращаюсь к вам. Я отведала сотни блюд, поняла, что с экранов лгут. По трухе искореженных рам я всегда приходила к вам. Я держу с незапамятных лет у виска своего пистолет. Если вы вдруг окажетесь там, я по лестнице в небо к вам. Если в стуже колючих зим обнаружу себя с другим, он поймет, он заметит сам, как хочу я вернуться к вам. Взяв лишь пару чистых листов, игнорируя жалкое «стой», сквозь толпы осуждающий гам я бегу, задыхаясь к вам. Если б заново жизнь моя возродилась из небытия, я бы все отдала богам за возможность стремиться к вам.
5: Великолепно. Кому это стихотворение посвящено?
3: Ну, это, скажем, просто образ. Если бы оно даже кому-то было посвящено, я бы, наверное, не стала говорить. Оставим это в тайне.
5: Да.
4: Ну, а как вообще рождаются стихи? Нужен специальный настрой какой-то?
3: Скажем так, нужно некое чувство, нужна эмоция. Нужно, чтобы что-то внутри шевельнулось. То есть, вот бывает как, встаешь утром, да, и не думаешь же ты, что вот сегодня я буду писать стихи. Но что-то промелькнуло в голове, что-то зацепило. Какое-то слово, какая-то фраза, какая-то мысль, внутренний посыл. И хоп, и ты уже пишешь.
4: То есть... Нет такого, как вот у Василия Аксенова. Ну, правда, он писал прозу. Я, говорит, встаю, пробегаю километр или полтора, я точно не помню сколько. Потом сажусь и пишу полторы страницы. Если я смог написать, я уже спокоен. Ну, а дальше, если будет, то будет. Нет такого, что вот надо написать?
3: Нет, такого, что надо написать, нету. Да, бывало, я писала по заказу стихи. Но я их нигде у себя не храню, они мне никак не дороги абсолютно. Единственное, что я писала про толковый словарь для школы, продали. Это да, было дело. Мне заказали, я написала, мне это стихотворение понравилось, оно у меня до сих пор есть. Ну, а так остальное нет. Ни по заказу, ни по приказу, ни потому что надо, должна, обязана, я не пишу.
5: Можно ли твои стихи почитать в интернете и где их можно найти?
3: Да, конечно, можно. У меня страница есть и на стихи.ру. Там либо ник prima325, то есть stikhi.ru/avtor. Так и пишется не аутхор, а avtor. /prima325. Ну, прима как сигарета или как первая, и 325. Либо просто по имени Рита Мельникова я там. Еще у меня есть группа ВКонтакте, но она только-только создана, совсем новенькая, в ней всего 40 участников. Называется страничка незрячей поэтессы Маргариты Мельниковой. Ну и просто я у себя на стене ВКонтакте иногда публикую стихи. Так что буду рада, если кто-то после передачи добавится ко мне в друзья, станет моим подписчиком, еще лучше поклонником.
5: А сейчас мы предлагаем вашему вниманию отрывок из творческого вечера Маргариты Мельниковой, прошедшего 1 октября 2016 года в Свердловской специальной библиотеке для слепых.
6: Говорят, от любви до ненависти один шаг. А может ли быть такое, чтобы человек любил и ненавидел одновременно? Когда я сочиняла свое следующее произведение, я думала, что да. Ну и сейчас я тоже не изменила свое мнение. Произведение называется «Ненавижу». Наши шансы навстречу равны не нулю. Нет, они на десятки параметров ниже. Ночью перст циферблата застынет на слове «люблю». Днем никак не решится сойти с «ненавижу». Я смиренно, безропотно вас уступлю той, что вами болеет и дышит. В этом сила моя, это значит «люблю». В вас лелею любовь, а в себе ненавижу. Нападение бессонницы стойко стерплю, малодушным укором Творца не обижу. Лишь себя прокляну я за то, что люблю, захлебнувшись, как желчью пустым, ненавижу. Алой кровью своею постель окроплю, продвигаясь к безумию ближе и ближе. Да, я вас ненавижу за то, что люблю, но люблю вас за то, что уже ненавижу. Спасибо. А вы знаете, каково это — любить человека, быть с которым вместе, рядом, невозможно по тем или иным причинам? Я думаю, да, многие из вас знают. И я, мне кажется, познала тоже. Следующее мое произведение называется «Любить без права обладания». Постигнув боль небесных кар, пройдя сквозь муки и страдания, я обрела великий дар — любить без права обладания. Насколько этот дар велик, я осознала постепенно. Уж не способен мой язык разлуку проклинать презренно. Спокоен дум моих поток, и от смятения дух свободен. А мир, что раньше был жесток, отныне словно храм Господень. Волшебный дар — любить того, с кем не разделишь ни мгновенья, и не винить ни в чем его, преследуя упрямой тенью. Он не узнает мой секрет, когда пройду с улыбкой мимо, что я нарушила запрет любить того, кем нелюбима. Спасибо. Следующее стихотворение будет о том, что даже два очень похожих человека по каким-то причинам

0: унисон, нам бы в сотнях рассветов забрежить скользкий рельс и заворотливый змей, тонкий лед, непутевый заступник, кто из нас друг для друга важней, выяснять бесполезно и глупо. Бесполезно до крика, до слез разбираться, кому кто дороже. Ничего не бывает всерьез у таких одиноких прохожих. Спасибо. Влюбленные могут позволить себе все, и даже немного больше. Об этом мое новое произведение. Я написала его буквально в апреле. Надеюсь, оно вам понравится так же, как и нравится оно мне. Называется оно «Позволь». Позволь стать твоим непонятым гением, перед тобой упасть на колени, быть из благоденствия изгнанной, возвращенной, но так и не признанной. Позволь стать твоей откровенной блажью, запасной кружкой, не влезающей в багаж, большой игрушкой, смирительной рубашкой, сводящей на нет твой минутный кураж. Позволь стать твоим спасательным кругом, частым пульсом под кожей упругой, каплей, которая точит до самых основ, доказательством лживости вещих снов. Позволь стать искусственной, не единственной, громче окрика, тише выстрела, исцеленной и раненой, ни чужой, ни родной, ни правильной. Позволь дать тебе немного лишнего, в кислый чай бросить пригоршню вишни, в мартини со льдом плеснуть лимонада и ждать, даже если уже не надо. Спасибо. Ну и финальное свое стихотворение я прочитаю. Оно о любви, с которой что-то не так. Это произведение совсем новое. Произведение так и называется «Не так». Ты не отменишь мою весну, ты не заставишь меня взглянуть правде в глаза. Ты вытрешь кровь с моего ножа, но не посмеешь тайком нажать на тормоза. Ты невозможное совершишь, скользя по дугам промокших крыш и не упав. Но ты не в силах предотвратить тот поворот на моем пути, не хватит прав. Ты проклянешь многолюдье гул, турбины тысячи адских дул. Стреляй в упор. На всей земле без одной меня ты не желаешь прожить и дня. С каких же пор? По недосмотру ли нарочно ли ты вдруг окажешься на мели у грозных скал? Но я не стану тебя спасать, моя нейтральная полоса, и опыт мал. Сполна получишь за все добро, глотая воздуха терпкий ром безвольным ртом. На все входящие абонент беспрекословно ответит «нет». А что потом? Предупреждением вопреки поманишь нож из моей руки, словно щенка. Я не успею разжать кулак, ни в это время, ни здесь, не так. Слышишь? Пока. Спасибо.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: А еще тебя знают как создателя нескольких интернет-проектов. Было их очень много. Я знаю, что ты была и администратором в социальной сети Кланга. Был проект журналы «Вслух». Ну а сейчас развиваются два очень интересных, любопытных проекта, которые очень популярны в нашем интернет-сообществе. Это сайт «Опиши мне» и аудиоинформатор «Люди, события, творчество». Расскажи, пожалуйста, о тех интернет-проектах, которыми ты занималась и занимаешься сейчас, и как ты пришла к созданию вот таких проектов.
3: Ну, Кланга, собственно, там и рассказывать нечего. Меня назначили администратором, так как я была

0: активным участником этой соцсети для незрячих, этого мультимедийного плеера, как он назывался. Сейчас Кланга уже, по-моему, или не существует, или не развивается, я давно там не была, поэтому тут нечего добавить. Насчет журналов вслух. Да, была действительно у меня хорошая очень идея, как мне кажется, выкладывать в интернет аудионачитки новых журналов всяких современных, National Geographic, «Наука и жизнь», «Наша психология», «Psychologist» и так далее. Но тут в чем была сложность? Во-первых, нужен был сайт и объемный хостинг, куда бы можно было бы без проблем загружать все эти аудиозаписи. А во-вторых, что стало очень большой проблемой, нужны были чтецы, которые бы подходили к своей работе ответственно и выполняли ее в срок, и у которых была бы очень хорошая качественная техника, и которые бы не требовали за свою работу либо вообще никакой оплаты, либо минимальную какую-то оплату, чисто копейки на мобильную связь. Таких чтецов мне удалось найти очень-очень мало. Люди, которые соглашались работать в проекте, чаще всего были супер занятыми и не выполняли заказы, вернее, не выполняли работу в срок. Это расстраивало, это угнетало, сбивалось в периодичность. Приходилось постоянно этих людей дергать. Было очень неудобно возиться с сайтом, там хостинга не хватало и прочие-прочие проблемки. Ну и, в общем, решила я этот проект прекратить.
1: Ну вот и пиши мне, наверное, сделала тебя известной всем. Потому что говорим Маргарита Мельникова, подразумеваемо пиши мне, или наоборот. Как вообще родилась идея проекта?
0: Идея родилась на моем дне рождения. Сидели с друзьями 2 года назад за рюмочками чая, поздравлялись, произносили всякие волшебные слова.
1: Тосты.
0: Да, ну и тут я говорю, слушайте, а не создать ли нам вот такой вот проект? Такой вот сайт, где публиковались бы описания словесные, то бишь текстовые, всяких разных визуальных штук, визуального контента, фотографий, видеоклипов, произведений живописи, открыток, обоев для рабочего стола, прочих-прочих, и где бы еще можно было заказывать описание чисто для себя. То есть, допустим, заходишь ты на такой сайт, просишь описать фотографию друга, подруги, своего котика любимого, и какой-нибудь волонтер тебе делает это описание, скидывает на почту, и ты радуешься. Ну и вот такой сайт должен, значит, жить, и должен он называться «Опиши мне». И стали мы его делать, точнее, сайт сам стал делать человек по имени Сергей Сырцов. Это мой очень добрый друг, соратник, единомышленник. Мы в том числе и вместе занимаемся журналом «Люди, события, творчество». Но вот «Опиши мне» живет. Первая публикация на сайте «Опиши мне» появилась 7 февраля 2015 года. Ну и с тех пор на нашем сайте уже более 700 публикаций. Больше всего их, конечно, в категории видеоклипы, аж 169 штук.
1: По какому принципу вы их готовите? Кто-то их заказывает, или ты сама решаешь, что надо откликнуться на какие-то события, например, Евровидение? Помнится, в 2015 году одно из описаний даже звучало в эфире «Радио Рансис».
2: В программе «Музыкальный глобус».
0: Да, было, у вас такое было. Ну, на самом деле, здесь 80 на 20. То есть в 80% случаев решаю я, что именно я бы хотела видеть описанным на сайте. А 20% это заказы наших пользователей. Ну, естественно, те заказы, которые не являются личными, персональными, где там не нужно описывать фотографию друга, сестры, котенка и прочего. Допустим, кто-то просит, вот опишите клип, опишите памятник, там какое-то произведение искусства, открытку на день рождения. Да, мы с удовольствием выполняем заказ и выкладываем в сеть.
1: как сборная Португалии забила французам в финале чемпионата Европы?
0: Ну, заказывай, конечно, тоже с удовольствием опишем, если это событие имело место быть, конечно же. Да, пишем. У нас опытные волонтеры, с волонтерами сотрудничаю я их выбираю, слежу за тем, чтобы качество описаний было приличным. Я сама описание на сайт выкладываю. То есть вот можно сказать, что Сергей является веб-мастером проекта, ну а я администратор, куратор.
1: А как происходит подбор волонтеров и их подготовка? Потому что вот применительно к тифлокомментариям, фильмам, я знаю, что специальная методика есть.
0: Подбор волонтеров происходит так, то есть я просто обращаюсь к людям в разных сообществах, в том числе и во фрилансерских сообществах, с рассказом о проекте «Опиши мне» и с предложением поучаствовать в нем в качестве, ну как мы это называем, описатора. Люди откликаются, я даю им пробное задание, смотрю, насколько грамотно они описывают, насколько подробно, насколько стилистически, качественно, логически выверено, не нужно ли за ними потом по целому часу сидеть и исправлять. Ну и если меня все устраивает, я человеку говорю, что он в проекте, мы с ним дальше сотрудничаем. Причем есть люди, которые специализируются только на художественных картинах. Вот у нас, допустим, одна женщина описывает только художественные картины православного содержания на религиозную, на христианскую тему. Есть люди, которые только на клипах специализируются, только на открытках, ну и так далее. А есть и универсалы. А насчет обучения, здесь ситуация такая. Мы разработали памятку волонтеру. Это целый документ, он есть на сайте opishi-mne.rf. И любой желающий может с ним ознакомиться. Ну, если есть у волонтеров какие-то вопросы, то я, конечно, все разъясняю. Самый частый вопрос – это, а нужно ли называть цвета? Вот если я описываю для незрячего человека, понимает он, что такое цвет? Я говорю, конечно же, понимает, нужно называть и цвета, и оттенки. Все визуальные элементы нужно называть, и нужно говорить слова там «смотрит», «видит». То есть, ну вот стоит человек, смотрит на дерево, или там, а сейчас мы видим, а сейчас на экране, а сейчас перед нами, там, или зрителю предстает такая-то картина, то есть не нужно избегать визуальных слов. Да, я это все объясняю, волонтеры у нас хорошие, обучаемые, плохих мы не держим, стараемся быстренько с ними расстаться.
2: Я хотела как раз задать этот вопрос, а часто ли приходится отказывать волонтерам, и в каких случаях ты им отказываешь?
0: Скорее происходит так. Если мне присылают плохое описание, я к этому человеку больше не обращаюсь. Я просто с ним не сотрудничаю. Бывает, что он меня спрашивает, а вот почему не обращаешься, что да как? Ну, могу сказать иногда, что да, не устраивает качество, не устраивает грамотность, приходится очень много править потом. А еще бывает, что люди загораются, но потом исчезают. То есть во многих случаях происходило следующее. Человек обращается, говорит, вот я хочу быть в вашем проекте, я хочу делать описание, это так классно, это для меня так важно. Ну, я даю ему задание. Он либо вообще не выполняет, либо выполняет через месяц или два, либо выполняет быстро одно, а потом следующее уже не делает, то есть просто-напросто исчезает. Это очень частое явление, увы.
2: Может быть, просто не представлял человек, в чем заключается его работа?
0: Да, возможно. Возможно, не думал, что это так трудно. Мне вот многие говорят, ну, особенно после первых нескольких описаний, вот мы думали, это так легко, просто пишешь, что видишь, а на самом деле надо сформулировать мысль, да грамотно, да ничего не упустить, надо быть таким внимательным, это так сложно. Я говорю, ну да, это непросто.
1: Ну да, я думаю, для молодежи это в какой-то степени сложно, потому что с одной стороны, это клиповое мышление, на котором они воспитаны, да, то есть воспринимают картинку лучше, чем текст. И вот как раз, наверное, сложно сформулировать, потому что я наблюдаю такую вещь, что даже вот студенты различных специальностей, юристы в частности, к сожалению, сейчас несколько хуже формулируют свои мысли, чем, ну, лет 5-6 назад, может быть.
0: Может быть и так, хотя я бы не списывала это на возраст, что там молодежь, не молодежь, клиповое, не клиповое мышление. Я бы просто отнесла это к общей внимательности, к общей грамотности, потому что у меня и среди более возрастных волонтеров, и даже среди тех, кто утверждает, что он работает журналистом и тоже пишет статьи на заказ, есть люди, которые описывают хуже, чем, ну, там, простой студент.
2: А сколько волонтеров сейчас в проекте?
0: Это очень сложно сказать. Все это плавающее, очень нестабильное. Постоянных, например, около десятка, может быть, 15 человек, к которым я от случая к случаю обращаюсь. У меня вообще человек 40 в списке.
1: А среди незрячих интерес большой? Вот много запросов получаете в день, к примеру?
0: Ну, запросов не так, чтобы много. В неделю 3-4 запроса бывает, реже больше. Среди незрячих интерес есть, конечно, но я бы не сказала, что это какой-то бум. То есть здесь разделились люди на два лагеря. Один лагерь – это те, кому интересно, кто считает, что этот проект важный, а другие считают, что картинки и зрение ничто не заменит, ни одно описание. И суррогаты им не нужны, и они хотят, ну, либо видеть, либо вообще никак. Кому-то просто все эти описания не любопытны, не интересны. Кто-то считает, что им родственники могут описать лучше, чем наши волонтеры. Ну, то есть, на самом деле, нет такого, что все незрячие повально вот этим заинтересовались.
2: Ну, как и в любом проекте, кому-то интересен проект, кому-то нет. К сожалению, невозможно заинтересовать абсолютно всех. Ну, а получаете ли вы какую-то обратную связь?
0: Да, обратную связь мы получаем. Особенно запомнилось мне одно письмо от женщины, которая раньше видела. Так вот, она пишет, что, читая наше описание, как будто бы снова видит, к ней как будто бы снова вернулось зрение. Вот я, когда ее письмо читала, я была тронута до глубины души, и мне было настолько приятно. То есть вот ради одного этого письма я готова, мне кажется, терпеть любую критику, я готова все преодолеть. И если для одного человека мы вот такое можем сделать, такое счастье ему подарить, то остальное все не важно.
1: Тем более, что мнений может быть много, но с тем, что этот проект креативный, я думаю, согласятся все. И как раз, наверное, за эту креативность сайта «Пиши мне» и удостоился гран-при фестиваля «Интеграция». Расскажи, пожалуйста, как это было и что ты при этом чувствовала?
0: Ну, интересный вопрос, как это было и что я чувствовала. Было волнительно выступать. То есть выступать на публике я, как это ни странно, не привыкла, а может быть, даже отвыкла со школьных и с институтских времен. Когда работаешь на дому, когда меньше бываешь в коллективе, ощущается, что речь становится не очень хорошей, косноязычие появляется. Становится трудно сформулировать предложение. Может быть, ухудшается быстрота реакции. Поэтому выступать, особенно с заученным текстом, почти зазубренным, нужно было просто четко каждое предложение подстроить там под показ слайдов, было трудно. Ну а когда получали награду, не знаю, просто немножко приятно. Я к наградам отношусь спокойно. Я знаю друзей, которым очень важны победы во всяких конкурсах, которым, если не лауреатство, если не первое место, то все, они плачут и расстраиваются. А у меня с детства сам вот такое отношение, что, ну, грамота и грамота там в школе, да, за какое-то выступление, ну, диплом и диплом, ну, гран-при и гран-при, ну, есть и есть, ну, хорошо, приятненько. То есть для меня было важнее, что я побыла на самом фестивале, что я это все слышала собственными ушами, записывала на собственный диктофон, что оно у меня все есть, хранится в архиве. Вот это гораздо важнее, чем там победа, не победа.
2: То есть ты придерживаешься олимпийского девиза: главное не победа, главное участие.
0: Ну да, и для меня, наверное, даже главное не участие, а побыть вот в этом всем, посмотреть на это все, пусть даже со стороны. Я вот и на следующую интеграцию, которая в декабре, надеюсь, будет, хочу поехать. Пусть даже проект там буду представлять не я, а мои друзья. Для меня важно посмотреть, послушать, поболеть за друзей, потом об этом, обо всем написать.
2: Ну и второй проект, который сейчас очень активно развивается, это аудиоинформатор. Люди, события, творчество. Как он появился?
0: Ну вот как раз-таки этот проект поедет на интеграцию. Появился он, попробую рассказать все по порядку и логично. Все началось вообще-то еще 10 лет назад с телефонного информатора, которым занимались супруги Зуевы, если я не ошибаюсь. Сейчас вот он, Анатолий, умер, жена его жива. Что это было? Был номер местный екатеринбургский, на него звонишь и получаешь информацию. Там рассказывают о событиях, которые произошли и происходят в регионе, в социальной сфере. Там какие-то отрывки художественных произведений, музыкальные произведения звучали. Вот что это было в начале. И вторая сторона был сайт tifloblog.ru, который был абсолютно никаким тогда не аудиожурналом, никаким не информатором. Просто на нем публиковались различные заметки с мероприятий, которые происходили в обществе слепых в Свердловском. Заметки об использовании бытовых приборов, там блинницы, смартфонов и прочего-прочего. Были также интервью с активными молодыми незрячими людьми, в частности, из Екатеринбурга.
2: Ну, я знаю, что на этом сайте ты публиковала свою статью, посвященную Эльсмарту.
0: Ну да, была такая разгромная статья. На нее даже потом сослался Никита Цейковец в своем ежегодном обзоре «Состояние рынка тифлосредств». Так что попала я и на Тифлоком с этой статьей. Ну и вот, собственно, были вот эти две линии. Телефонный информатор и сайт tifloblog.ru. Сайт Тифлоблог пополнялся довольно плохо. И мы думали, что же с ним такого интересного придумать. Ну и тут, к сожалению, ушел из жизни Анатолий Зуев, который занимался телефонным информатором. И мы, точнее, как мы, Сергей Сырцов с командой решил совместить вот эти две линии, чтобы они пересеклись, и объединить телефонный информатор с сайтом Тифлоблог, чтобы и телефонный информатор был более современным, более динамичным, и сайт Тифлоблог не скучал. Вот так и появился аудиожурнал «Еженедельные люди, события, творчество». Собственно говоря, и телефонный информатор никуда не исчез, то есть если позвонить по специальному номеру местному, екатеринбургскому, то как раз услышите наш аудиожурнал. Ну и если зайдете на сайт tifloblog.ru, то там тоже есть все 40 теперь уже, по крайней мере на момент записи передачи, 40 выпусков информатора. Длится каждый выпуск примерно час. О выпусках рассказывается о событиях из жизни свердловских инвалидов, и не только по зрению, и не только свердловских. Вообще у нас освещаются события социальной сферы. Это и благотворительность, и конкурсы с участием инвалидов. Также есть интервью, которые, во-первых, проводим мы сами, это я и Сергей Сырцов, с активными людьми с инвалидностью. Ну и также это наши начитки. Мы начитываем статьи и интервью, которые нам показались наиболее интересными. Просматриваем средства массовой информации и находим наиболее достойные материалы. Начитываем, ну, во-первых, я являюсь одним из главных чтецов. Сергей тоже начитывает, но в основном он занимается редактурой, подбором материалов. Я тоже участвую в подборе материалов. И, конечно, другие чтецы у нас – это незрячие ребята, это наша команда. В нашей команде около 10 человек. Все молодые, все активные, бойкие. Начитываем, кто с Брайля, кто слушая синтезаторы, повторяя за ним. Ну, а я делаю это следующим образом. Учу по целому предложению или по половине предложения, если оно большое. Разделяю его на какие-то смысловые отрезки и зачитываю на диктофон. То есть учу, читаю, ставлю диктофон на паузу, снова учу, снова зачитываю, опять пауза, пока учу, ну и так далее.
1: А авторы из других регионов с вами сотрудничают?
0: Да, сотрудничает. Это Алия Нурулина, наш очень хороший корреспондент. Сейчас она проживает в Санкт-Петербурге, делает отличные материалы. Есть материалы от Натальи Борсковой, она проживает в Казани. Сами мы, конечно, тоже, как я уже сказала, являемся корреспондентами. Допустим, недавно были с Сергеем Сырцовым на фестивале социальных коммуникаций «Пора-2016» в Москве и сделали репортаж, посвященный этому событию. В общем, стараемся быть на как можно большем количестве мероприятий, чтобы было о чем написать, чтобы было о чем рассказать нашим слушателям.
2: А сложно ли делать вот такие событийные передачи? Если привязывать передачу к определенному событию, то подготовка такой передачи подразумевает, что сделать ее необходимо в краткие сроки. Вот с какими сложностями сталкиваетесь вы?
0: Ну да, со сроком тоже бывают проблемки. Нужно сделать желательно быстрее, чтобы этот репортаж был актуальным. Конечно, а не через месяц, не через два после события. Но стараемся, все-таки у нас команда.
2: А интервью?
0: Мы стараемся делать событийные интервью. Вот, допустим, в одном из наших выпусков есть репортаж под названием «Невеселая чайка». Это интервью с моей очень хорошей приятельницей незрячей Екатериной Шевичевой, которая сейчас живет в Москве. Интервью это посвящено событию, которое мы освещали в более раннем выпуске нашего журнала, инклюзивному спектаклю «Веселая чайка». Так вот, Екатерина была на просмотре этого спектакля, у нее сложилось определенное впечатление, и я посчитала нужным попросить ее поделиться своим впечатлением с нашей аудиторией. Ну, я взяла у нее письменное интервью на устное, к сожалению, у нее времени не хватило. Я написала ей список вопросов, она записала ответы, я это все начитала, обработала, и получилось вот такое интервью. Следующее интервью мы записали с Сергеем Сырцовым, там в основном он вел, с Яном Гасниковым, незрячим массажистом из Екатеринбурга, и интервью было посвящено успешному трудоустройству Яна, самостоятельному, успешному, без участия центра занятости. Еще у нас ожидается интервью с Дарьей Кузнецовой. Это одна из победителей фестиваля «Пора-2016». Она представила на фестивале свой проект «Окрыленные мечтой». Но она сама является инвалидом-колясочником, и проект у нее посвящен тому, что она и ее команда проводят в разных городах России фотосессии с участием девушек на коляске, И причем эти девушки наряжены в костюмы, элементом которых обязательно должны быть крылья. Вот поэтому окрыленные мечтой. Но эти девушки должны быть успешными, то есть чем-то заниматься, где-то работать, учиться. Это как бы фотоистории о сильных девушках на коляске. Надеемся, что интервью тоже получится и выйдет в ближайшем выпуске.
1: Маргарита, ну наш разговор близится уже к завершению, поэтому предлагаю небольшой блиц-опрос, чтобы нам так получше познакомиться и нашим слушателям получше тебя узнать. Твой любимый поэт?
0: Сложный вопрос. А можно скажу, что это я сама?
1: Интересно. А твоя любимая книга в таком случае?
0: Нет, ну их слишком много. Я не могу сказать,
1: какая... За последние года два что наибольшее впечатление произвело?
0: Ну, пусть будет «Цветы» для Элджернона Дэниела Киса.
1: Что тебе больше всего нравится в людях?
0: Открытость, искренность, доброта.
1: А что раздражает?
0: Ригидность мышления, когда человек не хочет ни в какую воспринимать новое, не хочет и не может воспринять другую точку зрения, отличную от своей.
1: В каком месте на планете Земля тебе хотелось бы оказаться?
0: Да ни в каком. Меня устраивает моя квартира, то место, где я сейчас нахожусь.
1: Ну, где-то побывать, может быть, где-то не была раньше.
0: Ну, побывать я в США хочу. Я, правда, там была уже раньше, в 97-м году, но я не все штаты объездила.
1: С кем из исторических деятелей, может быть, писателей, поэтов, политиков прошлого или настоящего, тебе хотелось бы встретиться?
0: Да ни с кем. Я не люблю все это. Мне дороги мои друзья, мне дороги те, кто живет в настоящем, кого я знаю, потому что... Ну, из прошлого, но я могу, допустим, о ком-то читать. А что это за человек на самом деле? Я же доподлинно не знаю, и поэтому ни с кем, наверное, не хочу.
1: А вот это и самое интересное. Узнать?
0: Узнать, понимаешь, меня в это не тянет. То есть я более направлена в будущее, и... Я даже не могу мыслить в этом направлении. То есть меня больше волнуют те, кто со мной живет сейчас, мои современники. А вот это «если бы» и «хотела бы», но я понимаю, что это невозможно, ну и зачем бы я стала об этом думать?
1: А из современников?
0: Да сложно сказать, у меня не работает мысль в этом направлении. Ну, если что-то с кем-то удастся, там посмотрим, захочу я, буду ли я рада, не буду ли. Просто тут вот еще какой момент. Если встречаться с кем-то из известных людей, для меня это было бы очень волнительно. Я боюсь, что я остолбенею, потеряю дар речи, очень сильно разволнуюсь и буду выглядеть как-то не так, поэтому я, наверное, боюсь встречаться с кем-то из уж прям таких больших знаменитостей. Наверное, поэтому я запрещаю себе думать в этом направлении.
1: А каким навыком ты хотела бы овладеть?
0: Ну, разве что улучшить свою координацию в пространстве, научиться понимать пространство, чтобы, возможно, ходить с тростью. Не знаю уж, насколько прям это моя мечта, не мечта, но почему бы и нет. Ну, а если что-то более реальное, то блины печь хочу научиться на сковородке.
1: А с чем ты их любишь есть?
0: Да просто так. Можно с сахаром.
1: Со сгущенкой?
0: Ой, нет, сгущенка для меня слишком приторная.
1: Какая мелодия звучит в твоей душе сейчас, если прислушаться к себе?
0: Если прислушаться... Нет, сейчас никакой не звучит. Сейчас все мои мысли сосредоточены на том, что я делаю, на том, о чем я хочу сказать.
2: Наверное, у тебя сейчас очень много задумок, планов. Какие твои творческие планы на ближайшее время?
1: И профессиональные, может быть.
0: Если творческие, то все-таки доделать аудиосборник поэтический. Если профессиональные, то продолжать работать, продолжать писать интересные статьи. Возможно, взять еще нескольких учеников на занятия английским. Ну, а так есть планы попутешествовать еще вот в Москву на интеграцию. Хочу съездить, как уже говорила, к другу старинному съездить тоже в другой город. Ну, правда, не очень далеко, всего 12 часов в пути. На Новый год к маме да к бабушкам съездить, повидаться хочется. Возможно, поеду в Бийск следующей весной. Возможно, еще в Иркутск съезжу к подруге. То есть вот хочется поездить именно на поезде, где-то побывать.
2: Ну что ж, будем подводить итог нашей сегодняшней встречи. Какими будут твои пожелания, может быть, напутствие нашим слушателям?
0: Пожелания, наверное, большей активности, самостоятельности в принятии решений, в поступках каких-то жизненно важных. Быть собой, любить себя, уважать себя и принимать других людей. Быть добрее, честнее, смелее, вот так глобально. Радоваться жизни, и любить жизнь именно здесь и сейчас. Может быть, не искать какого-то далекого, глубокого смысла в чем-то, в ком-то, в сверхъестественном или в далеком-далеком будущем. Не закапываться в прошлое, а любить вот это мгновение, каждое следующее мгновение, быть здесь и сейчас и видеть смысл в каждой мелочи самой жизни, в любом ее проявлении, может быть, даже в не самом приглядном.
1: Рита, спасибо тебе огромное, замечательные пожелания. А мы со своей стороны желаем тебе дальнейших творческих свершений, успехов и много-много ярких впечатлений от жизни.
0: Спасибо. Спасибо, Маша. Спасибо, Дмитрий. До свидания, дорогие слушатели.
2: И на этом мы прощаемся с вами. Как всегда, ждем, дорогие друзья, от вас писем, предложений, пожеланий, отзывов на наш электронный адрес pro_skmf@rancis.org. Напомним, что сегодня у нас в гостях была Маргарита Мельникова из Екатеринбурга, а эту передачу подготовили и провели Мария Кочедыкова
1: и Дмитрий Балыкин.
2: До новых встреч в эфире Радио Рансис.
1: Всего хорошего, дорогие друзья.

0: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro_skmf@rancis.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Радио «Рансис». www.rancis.org

Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Радио Рансис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, мои милые друзья. В эфире программа «Инфотрон». Микрофон Евгений Корнев. Кстати, в последнее время я задумываюсь над тем, вот микрофон есть, а почему-то макрофона нету. А может быть есть, а просто я не знаю. Ой, хорошо бы на макрофон посмотреть, им попользоваться. Ну, а сегодня я решил поведать всем любознательным слушателям о том, что я наблюдал на момент записи данного выпуска в плане доступности приложения Яндекс.Телемост для Android. Тема весьма насущная, поскольку наши власти всеми силами пытаются заставить народонаселение не использовать доступные, удобные и функциональные мессенджеры мирового уровня, а пытаются навязать им местные, российского производства. Ну так вот, возникает, конечно, желание найти какой-то доступный мессенджер, чтобы он был отечественный, чтобы его точно не заблокировали, не замедлили и не учиняли прочих неудобств. Про VK Messenger я уже рассказывал. Рассказывал я про Яндекс Мессенджер. И вот, наконец-то, решился я рассказать про Яндекс Телемост. Итак, Яндекс Телемост устанавливается очень просто. Заходите в любой магазин приложений, хоть Рустор, хоть Google Play, устанавливаете Яндекс Телемост, запускаете, и у вас должен быть Яндекс ID, привязанный к телефонному номеру. Вот с этим Яндекс ID вы и входите в приложение. Ну, проще говоря, если у вас есть почта на Яндекс, то у вас Яндекс ID есть. И если к этой почте привязан номер телефона, то сразу можете входить и начинать пользоваться. Как мы помним, когда я рассказывал про Яндекс Мессенджер, на мой взгляд, это абсолютно непотребное приложение, прежде всего из-за того, что добавлять и искать контакты по номеру телефона, просто так, как в WhatsApp, Telegram и подобных мессенджерах, нельзя. А вот в Яндекс.Телемост, слава богу, эта проблема отпала. Самое главное, что здесь вы увидите список всех контактов, которые имеются в вашей телефонной книге. Неважно, есть у них Яндекс, нет у них Яндекс. То есть Яндекс.Телемост, ну, по крайней мере, на момент записи данного выпуска, работает с контактами точно так же, как и WhatsApp. Вы открываете контакты в Яндекс.Мессенджере и видите все контакты, которые у вас в телефонной книге имеются. Если у контакта есть Яндекс.ID и тот номер телефона, который вписан в вашу телефонную книгу, привязан к этому Яндекс.ID, то вы сразу можете нажать на контакт и сразу писать ему, звонить с помощью аудио и видео, отправлять голосовые сообщения, даже отправлять файлы. Правда, с пересылкой файлов здесь полнейший абсурд, но об этом чуть попозже. Так вот, проблемы никакой нет. Если у вашего контакта нет Яндекс.ID или номер телефона другой привязан, то у вас здесь будет ссылка «Пригласить». Если вы на нее нажмете, то этому контакту, на этот номер телефона, придет СМС. В СМС будет ссылка на скачивание Яндекс.Телемост. В Яндекс.Телемост можно проводить групповые звонки. Я пытался выяснить, какие ограничения для бесплатного использования, так и не нашел. Поэтому ничего я тут вам сказать не могу, но при желании можете у того же искусственного интеллекта Яндекс, например, спросить или поискать в справке, но даже там мне вот так сразу это выяснить не удалось. Я все-таки подозреваю, какие-то ограничения по количеству участников, а может быть еще по каким-то характеристикам должны быть, но тем не менее, вдвоем-втроем, я думаю, вы беседовать можете без проблем. Ну и теперь, наконец, переходим к доступности и функционалу Яндекс.Телемост.
0: Инфотрон.
1: Веселье начинается практически сразу. Итак, пока вы ходите по списку контактов, пока вы смотрите настройки, вроде бы все неплохо. Но как только вы начинаете звонок, вот тут-то и начинается типичная наша российская ситуация. На экране звонков ни одна кнопка не подписана. Если вы запускаете звонок, то, используя скринридер, вы будете слышать только кнопка, кнопка, кнопка, кнопка и все. Методом эксперимента, либо применением каких-нибудь средств описания изображений, можете, конечно, попытаться выяснить, что это за кнопки, но кнопки все абсолютно не подписаны. И вот так сразу, какая кнопка за что отвечает, вы понять не сможете. Либо методом научного тыка, либо используя средства описания значков, которые имеются в вашем скринридере. Это весьма странно. Потому что подобная ситуация в свое время наблюдалась и в Яндекс.Браузере, и так далее. Потом постепенно доступность начали улучшать. А вот в Яндекс.Телемост, по крайней мере на момент записи данного выпуска, экран звонков абсолютно недоступен. Та же история с записью голосового сообщения. Если вы начинаете запись голосового сообщения, то, например, в TalkBack, если у вас включена функция, на русском она, по-моему, называется «чтение программных меток», в общем, когда читаются чисто технические названия элементов, то здесь вы во время записи голосового сообщения обнаружите два элемента. Один называется что-то вроде «send button», другой что-то вроде «cancel». Ну, в общем, те, кто хотя бы на начальном уровне знает английский, я думаю, догадаются, что «send button» — это кнопка «отправить». Вот ее и нужно нажимать, чтобы голосовое сообщение ушло получателю. А «cancel button» — это отмена голосового сообщения. Ну, здесь хотя бы можно средствами скринридера все это подписать и вполне себе неплохо пользоваться. Но если на исправление доступности какая-то надежда есть, потому что все-таки Яндекс, они официально декларируют, что они занимаются доступностью, у них есть специальный сотрудник, который должен о проблемах с доступностью им все сообщать, но, как я неоднократно говорил, и у Яндекс, и у Mail Group, в частности ВКонтакте, есть сотрудники, которые должны оповещать о проблемах доступности, но они-то могут оповещать, а вот отреагируют как и когда зрячие разработчики, а точнее их начальство, вот это большая проблема. Потому что о проблемах доступности могут оперативно и четко сообщать, но когда это все будет исправлено и улучшено, вот это уже вопрос. Поэтому, возможно, когда вы слушаете этот выпуск, доступность в Яндекс.Телемост улучшилась. Но даже если там улучшится доступность, приложение это пока что абсолютно не конкурент ни WhatsApp, ни тем более Telegram. Telegram потому и завоевал массовую любовь пользователей, потому что там все просто, функционально и удобно. Прежде всего, это пересылка файлов. Там есть, конечно, на бесплатных аккаунтах ограничения, но вам не нужно было заморачиваться насчет того, где файл будет храниться, куда он попадет, какое место он занимает. Выбрали файл в памяти вашего устройства, отправили получателю, а дальше он его скачал или сохранил в Telegram. Можно было файлы в избранном хранить. В общем, в Telegram все довольно грамотно и продуманно сделано. А в Яндекс Мессенджер и в Яндекс Телемост, а также в Вики Мессенджер, все это сделано абсолютно по-дурацки. Рассказываю, как обстоит дело с пересылкой файлов в Яндекс Телемост. Итак, вроде бы поначалу. Открываете чат с нужным человеком. Нажимаете кнопку «Прикрепить файл». Находите файл в памяти вашего устройства. Вроде бы все стандартно и неплохо. Нажимаете «Отправить», и файл действительно отправляется. Но некоторые могут даже не подозревать, что если вы начнете отправлять вот таким образом файлы, то через какое-то время обнаружите, что ваш Яндекс.Диск полностью заполнен. Итак, в чем состоит хитрость? Дело в том, что когда вы отправляете файл через Яндекс.Телемост, он автоматически сохраняется в вашем Яндекс.Диске. И даже если вы удалите файл в переписке в Яндекс.Телемосте, или вообще очистите всю переписку, то эти файлы на Яндекс.Диске останутся и будут занимать там место. При этом там появляется отдельная папка, которая называется «Файлы из мессенджера», и она будет только накапливаться, только увеличиваться. И удалять ее вам придется вручную. Таким образом, вроде бы через Яндекс.Телемост файлы пересылаются примерно так же, как в Telegram, но через какое-то время вы обнаружите, что у вас все свободное место на Яндекс.Диске заполнено. Тогда вам нужно будет вручную удалять вот эту папку «Файлы из мессенджера», либо пользоваться более разумным мессенджером. Вот здесь, конечно, я даже не надеюсь, что когда-нибудь ситуация изменится, потому что, по-видимому, в этом-то смысл состоит, что пользователи будут думать, что у них на Яндекс.Диске просто место закончилось, надо бы его докупить. А может быть, какая-то другая цель здесь преследуется. Ну, в общем, абсолютно глупо все это сделано, потому что если в случае с WhatsApp и Telegram файлы сохраняются на каких-то их серверах, и вам не нужно заботиться о том, где они хранятся, сколько места они занимают, то здесь исключительно используются все ваши ресурсы Яндекс.Диска. А если у вас вообще Яндекс.Диск очень маленького объема, то вы даже особо большие файлы переслать не сможете, или вам чуть ли не после каждой отправки файла придется вручную чистить Яндекс.Диск. Так что, в силу вышесказанного, на мой взгляд, Яндекс.Телемост — это совсем не конкурент WhatsApp и Telegram, ну, разве ж только для тех, кто не хочет заморачиваться с обходом замедлений, блокировок и прочих пакостей, которые устраивают для массово используемых мессенджеров. Может быть, вам хотя бы для видео и аудиозвонков и Яндекс.Телемост подойдет. Также, повторюсь, можно проводить конференции, возможно, для каких-то учебных, образовательных и, скажем так, рабочих мероприятий, может быть, он и подойдет. Но, на мой взгляд, мессенджер, конечно, корявый, но самое главное, в нем очень глупо реализованы функции типа пересылки файлов. Но, тем не менее, может быть, когда-нибудь и это изменится. Так что, как говорится, поживем, увидим. А я с вами на этом прощаюсь и до следующих встреч в эфире.
0: Электронный адрес программы: infotron@ransys.org.

0: Радио Рансис продолжает свои передачи.
1: Саймон Рич. Чудотворцы.

0: Для НАТО, моего идола. «И сотворил Бог человека по образу своему». Бытие, глава 1, стих 27. Часть 1. Генеральный директор откинулся в своем вращающемся кресле и включил плоский телевизор. В Венесуэле кто-то с кем-то воевал. Он усилием воли заставил себя посмотреть пару минут. Люди всегда считают, что он в курсе подобных вещей. Неделю назад на совещании какая-то женщина спросила, слышал ли он о Гане. Он широко улыбнулся и оттопырил оба больших пальца. Он знал, что Гана только что успешно прошла отборочный турнир чемпионата мира по футболу. Однако выяснилось, что женщину интересовал геноцид. Он сосредоточенно щурился на телевизор, но уже через несколько минут его глаза закатились от скуки. Он решил ненадолго прерваться. Посмотреть что-нибудь еще минут 5, максимум 10, а потом снова переключиться на всю эту Венесуэлу. Он нажал свою любимую кнопку на пульте, и на экране появился толстяк. На его рубашке проступили 3 огромных потных пятна, 2 под мышками и 1 прямо на пупке.
1: «Громче!» — кричал толстяк в микрофон. «Громче! Во славу Божию!»
0: Генеральный переключил на другой церковный канал, потом на следующий. Иногда он начинал щелкать их один за другим и не мог остановиться. Он любил яростные увещевания священников, то, как они тряслись и с чувством завывали. Он переключил на баптистскую церковь Мемфиса. Немолодая женщина носилась туда-сюда по помосту и хлестала себя по щекам и бокам, словно на нее нападали пчелы-убийцы.
1: «Молитесь Господу!» — кричала она. «Молитесь Господу! Молитесь Господу! Молитесь!»
0: В офис заглянул молодой человек. «Господь, вы заняты?» Бог быстрым движением переключил обратно на войну. «Ну, просто пытаюсь что-то сделать с Венесуэлой», — ответил он, широким жестом указывая на телевизор. «Там вон у них война».
1: «О!»
0: — воскликнул молодой ангел. «Я не хотел вам мешать».
1: «Да фигня. Чем я могу тебе помочь?»
0: «Не пора ли на совещание в 10 утра?» Бог взглянул на часы и коротко рассмеялся. «Смотри-ка», — произнес он, — «должно быть, я потерял счет времени». Ангел проводил Бога по коридору к залу заседаний директоров. Он хотел было завести светскую беседу, но так и не придумал, о чем именно. По правде говоря, начальник внушал ему довольно сильный трепет. Крейг уже 5 лет работал в небесах Incorporated, но лишь сегодня впервые заговорил с Богом лично. Такая возможность представилась ему абсолютно случайно. Он как раз пил кофе, когда какой-то архангел хлопнул его по спине и сказал: «Эй, Паш, приведи-ка Бога в зал заседаний». Крейг был ангелом, а это на целых 2 порядка выше служек. Но и не подумал поправить архангела, он на собственном опыте понял, что доводы разума на таких не действуют. Кроме того, он с благодарностью воспользовался случаем наконец увидеть офис Божий. Тот полностью оправдал его ожидания. Телевизор Бога оказался огромным, минимум 60 дюймов, а его пульт был просто потрясным. Блестящая хромированная штуковина выглядела так, словно ее сделали Богу точно по руке. На столе из цельного клена стояло множество крутых президентских безделушек. Там были и кубик Рубика, практически собранный, как уважительно отметил про себя Крейг, и блестящая, очень президентская колыбель Ньютона. Из тех, что стучат шариками по несколько минут без перерыва, стоит только чуть тронуть их. Крейг обнаружил зал заседаний и с трудом открыл тяжелую латунную дверь. Бог неспешно зашел, и Крейг попытался просочиться следом, но ему на плечо легла широкая рука. Рука Винса, громадного архангела с прилизанными светлыми волосами. «Извини», — сказал он с усмешкой, — «вход только членам правления». Спускаясь обратно в скромный департамент чудес, Крейг пытался представить, что происходит сейчас за дверями зала заседаний. Там принимались безумно важные решения и делались колоссального планетарного масштаба заявления, влияющие на судьбы миллиардов. Крейг подумал, что отдал бы все за место за этим столом. Винс снял колпачок с авторучки. «НФЛ?» — спросил он.
2: «Национальная футбольная лига, профессиональная лига американского футбола в США».
0: Бог прикрыл глаза и помассировал виски. «Пэкерс», — провозгласил он наконец.
2: «Гринбэй Пэкерс — профессиональный клуб по американскому футболу из города Гринбэй, штата Висконсин».
0: Архангелы одобрительно зашептались. Винс записал «Пэкерс» в блокнот с отрывными страницами и обвел слово в круг. «Мы все устроим», — заверил он. «Что по поводу NASCAR?»
2: «Национальная ассоциация гонок серийных автомобилей».
0: «Мне нравится Тревор Бэйн», — ответил Бог. «И Дэвид Рейтиман». Винс записал имена гонщиков. «НХЛ?»
2: «Национальная хоккейная лига. Профессиональная спортивная организация, объединяющая хоккейные клубы США и Канады».
0: Бог пожал плечами. «Без разницы». Он вдруг ткнул Винса пальцем. «Эй, а какой у меня рейтинг?» Винс легким движением руки достал из портфеля круговую диаграмму. «Рейтинг потрясающий», — сказал он. «Вас так или иначе почитает 85% населения». «Исключительно», — гордо ответил Бог, с улыбкой глядя на график. «Проблемы демографического характера есть?» Винс помедлил с ответом. «Некоторые студенты сомневаются», — признал он. «Но мы считаем, что вскоре получим и их».
1: «Уверен?»
0: Архангел энергично закивал. «Это просто такой возраст!» Бог прищурился. «А что насчет Линард Скиннерт?» — спросил он.
2: «Линард Скиннерт — американская рок-группа, наиболее известный представитель и популяризатор южного рока 1970-х годов».
0: «Какие-то подвижки есть?» Винс сглотнул. «Линард Скиннерт были любимой музыкальной группой Господа, и тот месяцами требовал от архангелов как-то воссоединить их первый состав».
1: «Я не уверен, что это осуществимо», — признал Винс. «Я имею в виду, половина из них уже мертвы.
0: Ну а оставшиеся? Гарри Росингтон? Ларри Янструм? Если собрать их в одной комнате, я уверен, они и сейчас зажгут». Винс вздохнул. «Мы над этим работаем». Бог сложил руки на груди. «А Янкис?»
2: «Нью-Йорк Янкис — профессиональный бейсбольный клуб, базирующийся в Бронксе».
0: «Выиграли третий матч подряд», — ответил Винс, быстро доставая из портфеля еще одну диаграмму. «И Родригес продолжил серию ударов уже в 20-й игре». Бог откинулся в кресле и улыбнулся. «Ну и ладненько», — сказал он. «Пойдем играть в гольф». Крейг вернулся на первый этаж департамента чудес в лабиринт крошечных кубиков, в котором он провел большую часть своей жизни. Теперь, когда он узрел офис Бога и роскошный зал заседаний, где вели дела архангелы, ему казалось, что здесь еще мрачнее обычного. Но стоило ему снова сесть за стол и включить компьютер, как обида угасла. На экране ярко светилось «Возможное чудо». Он перешел по ссылке, и компьютер крупным планом вывел на экран мелкую улочку города Мобил в штате Алабама. По ней возвращались домой из летней школы несчастные девочка и мальчик, изнывающие от бесчеловечной августовской жары. Крейг терпеливо дождался, пока они подойдут к ближайшему пожарному гидранту, и увеличил давление под землей, заставив гидрант лопнуть и окатить детей струей ледяной воды. Они, заливаясь хохотом, принялись танцевать под этим душем. Крейг не мог в это поверить. Поход на верхние этажи отвлек его настолько, что он чуть не пропустил чудо с гидрантом. Он чувствовал себя ужасно виноватым. Не стоило ему вообще покидать рабочее место. Он просканировал планету и быстро нашел еще одно возможное чудо. Женщина средних лет из Нью-Брунсвика надела старый пиджак, не подозревая, что в его карманах полно денег. Крейг наслал на нее сильный порыв ветра, и женщина пробормотав под нос несколько крепких словечек, засунула руки в карманы, пытаясь согреться. Уже через мгновение она вскинула в небо кулак, сжимая в нем пачку мятых двадцаток. Крейг откинулся на спинку стула и улыбнулся. Женщина уже танцевала по пустой парковке и яростно шлепала себя по ягодицам на манер макарены. Ничто не бодрило так, как наблюдать за смертными, которые радовались его чудесам. Крейг позволил себе посмотреть еще полминуты, а затем закрыл вкладку. Если он будет отвлекаться, то так и на работу времени не останется. Пора было переходить к следующему чуду. Турист в Монте-Карло направлялся прямо к намагниченной рулетке казино. Крейг как раз пытался отвести беднягу в сторону от нее, когда его мыслительный процесс прервали стуком. «Крейг?» К нему в кубикл заглядывала долговязая девушка в огромных очках. «Извините, что отрываю», — сказала она, протягивая ему ладонь. «Я Элиза».
1: «О, нет! Я совсем забыл, что вы придете. Долго ждали?»
0: «С 9». Она широко улыбнулась, чтобы скрыть раздражение. «Мне очень жаль. Как мне загладить свою вину?»
3: «Ну, вы могли бы показать мне офис, если не очень заняты?»
0: Крейг бросил взгляд на экран компьютера. Турист сел за столик и поставил огромные деньги на черное. Этого было уже не исправить. «Без проблем», — ответил Крейг. «Идите за мной». Элизу только что повысили до работника департамента чудес после долгих 3 лет, которые она просидела младшим ангелом в приемной молитв. Крейг согласился показать ей этаж, но поход наверх сильно его задержал. Свое первое утро в качестве ангела Элиза провела в комнате отдыха, без конца открывая свой Блэкбери в ожидании объяснений. Она была в ярости из-за того, что Крейг заставил ее ждать так долго, но ее гнев стремительно испарился перед восторгом от экскурсии. Она рьяно вертела головой, пока Крейг вел ее сквозь шумный офис. Повсюду сидели ангелы. Они сканировали землю, вводили коды, меняли мир всего несколькими нажатиями клавиш. Это было прекрасно. Именно так она себе все и представляла. «Черт!» — выкрикнул кто-то. Элиза заглянула в соседний кубикл. Немолодой лысеющий агент пролил кофе, и густая коричневая жижа попала на клавиатуру. Он выхватил из лотка для писем несколько бумаг и вытер ими пятна. «Каждый раз!» — пробормотал он. «Каждый гребаный раз!»
4: «Кто это?» — прошептала Элиза.
0: «Это Брайан», — ответил Крейг. «У него сейчас непростые времена».
4: «Вы с ним вместе работаете?»
0: «Не, мы в разных подразделениях. Я в общем благоденствии, а он в физбезопасности».
4: «Он несчастные случаи предотвращает?»
0: «Ну, он пытается». Элиза покосилась на кубикл Брайана. Монитор его компьютера отображал 16 разных мест возможного ущерба. Серьезность ущерба варьировалась от ушибленных мизинцев до ожогов первой степени, но у всех имелось кое-что общее. Их можно было предотвратить. Элиза заметила, как пострадавшие на экране выкрикивают ругательства. Кое-кто из смертных адресовал их небесам, словно они каким-то образом догадывались, что в их боли виноват Брайан. «Гребаный ты, Боже!» — воскликнула старушка, распоровшая палец о консервную банку с тунцом. «Ублюдок! Мать твою!» Брайан прикрыл глаза и потер лицо, медленно и глубоко дыша. «А как он предотвращает ущерб?» — спросила Элиза. «Или, ну ты понял, пытается». «Тут тоже что с чудесами», — пояснил Крейг. «Божественное вмешательство». Он подвел девушку к ближайшему шкафу и подал ей толстую книгу в кожаной обложке. Элиза пролистала страницы, пристально вглядываясь в россыпь диаграмм. «Знаю, что это сбивает с толку», — сочувственно произнес Крейг. «Но со временем ты будешь плавать в них, как рыба в воде». Элиза ткнула пальцем в брошюру под названием «Порывы ветра». «А это зачем?» «Они удобны, если нужно что-то переместить. Например, когда хочешь убрать пляжное полотенце, чтобы человек нашел ключи от машины». Элиза открыла брошюру «Порывов». Та была в 40 страниц толщиной, не считая списка сносок.
1: «Почему нельзя просто забросить ключи человеку в карман?» Крейг рассмеялся. «И не говори! Так было бы гораздо проще. Но, к сожалению, законы нарушать нельзя».
3: «Какие законы?»
1: «Законы Божьи. Гравитации, термодинамики, времени. Они и непреложны. Приходится действовать в обход».
3: «Ну, то есть там воскрешать людей мы не можем. И заставить их летать тоже».
1: «Точно. Никаких телепортаций, телепатии и исчезающих вещей. Нельзя делать ничего, что смертные сочтут сверхъестественным».
3: «Значит, никакого веселья?» Крейг усмехнулся.
1: «Ну, не совсем так».
2: Земля. Оскар Фридман открыл свой бостонский вестник и укрылся за ним, как за щитом. Ему осталось проехать незамеченным еще 3 остановки. Всего 5 минут, и он в безопасности.
4: «Ты уверен, что это твой бывший сосед по комнате?» – прошептала его жена.
1: Оскар кивнул. Это определенно был он. Сидел напротив, в вагоне метро «Красной ветки». И Оскар напрочь забыл его имя.
4: «Оно точно начиналось на «Р», – пробормотал он.
3: «Рик? Ричард?»
1: Оскар покачал головой и скорчил гримасу, призывая жену предлагать другие варианты.
3: «А Ронни? Реджинальд?»
1: Оскар зажмурился.
4: «Уже почти», — произнес он. «Черт, уже почти вспомнил!»
3: «Росс? Ред?»
1: Но было поздно. Сосед уже встретился с ним взглядом и радостно протискивался через вагон. Он обогнул шест и обеими руками схватил Оскара за локоть.
3: «Оскар, целую вечность тебя не видел! Тебя не хватало на встрече выпускников!»
1: Оскар бросил на жену испуганный взгляд, и та тут же протянула вперед ладонь.
3: «Флоренс», — произнесла она.
1: Бывший сосед проигнорировал ее и скрестил руки на груди.
3: «Что такое, Оскар?
1: Не представишь меня своей очаровательной жене?» Оскар готов был уже сознаться, но тут лампы погасли. Замыкание длилось 40 секунд, ровно столько, сколько требовалось, чтобы галопом пробежаться по воспоминаниям. К тому моменту, как загорелся свет и из динамиков прекратил гудеть голос машиниста, старик сиял от облегчения.
3: «Родная», — произнес он, — «это Рональд».
1: «Мы можем влиять на жизнь людей только косвенно», — объяснил Крейг. «Осмотрительно использовать природные явления. Можно вызвать замыкание электричества, сотворить град, запустить молнию. Мы можем контролировать приливы и отливы или заставить человека чихнуть. Но нельзя дать смертным понять, что мы существуем».
3: «А кто-то когда-нибудь лажал?» — спросила Элиза.
1: «Ну, переступал черту?» Крейг задумался. Ангелов редко наказывали за чудеса, но он припомнил пару случаев, когда кое-кто из них зашел слишком далеко, засветился слишком сильно и в итоге потерял работу.
3: «У одного были проблемы из-за Уилта Чемберлена», — сказал он.
1: «Правда? И что случилось?» Крейг рассказал. Шел 1962-й, и ангелу-первогодку поручили следить за игрой между Нью-Йорк Никс и Филадельфия Уорриорс. Ангел должен был поддержать Уилта Чемберлена, по которому фанател Господь, но непозволительно с этим переборщил. Уилт, который обычно во время штрафных попадал в корзину в половине случаев, в тот день сделал 28 удачных бросков из 32 и в итоге набрал 100 очков за игру. Одно из самых небрежных чудес за всю историю спорта. Число было не только слишком большим, но и абсолютно неправдоподобным. «Если бы Уилт набрал 97, — объяснил Крейг, — или 103, тогда еще ладно, но ровно 100, это слишком бросалось в глаза.

0: Блейк. Сегодня утром я был у него в офисе. Он наблюдал за тем, как разворачивается война в Венесуэле.
1: Элиза развернулась на каблуках. Ты ходил к нему в офис? Зачем?
0: Крейг сглотнул, впервые заметив, как блестят под очками ее голубые глаза. «Да так, знаешь», — произнес он, — «мы просто... ну, вот такие у нас отношения». Крейг подвел Элизу к своему компьютеру и показал ей записи нескольких недавних чудес. Вот семиклассник облегченно улыбается, что из его кособокого вулкана, сделанного для научной ярмарки, все-таки потекла лава. Вот водитель грузовика поворачивает направо, прочь от упавшего дерева, и замечает заглохший у обочины автомобиль. «Мы подстраиваем случайности», — объяснил Крейг. «То есть чудеса. Хоть люди их чудесами и не считают».
1: Элиза просияла. «Так это правда!» — воскликнула она.
0: «Все-таки нет никаких совпадений. Ничто не происходит просто так». Крейг замялся. Ему не хотелось опускать ее с небес на землю.
1: «Вообще-то», — все же признал он,
0: — «правда в том, что 99% происходящего с людьми — просто невероятная непоследовательная бессмыслица».
1: «О-о-о!»
0: Он побоялся, что расстроил девушку, но та вдруг снова улыбнулась.
1: «Ну а последний процент? Он ведь под чудеса отведен?»
0: Крейг кивнул.
1: «Ну и отлично!» — сказала она. «Это уже кое-что!»
0: Крейг был в восторге, когда узнал, что Элизе отвели кубикл с ним по соседству. В конце концов, ей будет проще вникнуть в процесс, если за ней станет приглядывать более опытный коллега. Элиза поставила сумку на свой новый рабочий стол и встала на стул, чтобы оглядеться. Залезая, она оперлась на ладонь Крейга, и тот застыл от смущения. «А чем занимаются наши соседи?» — спросила она. Крейг вытянулся и посмотрел поверх кубиклов. Три измученных ангела, склонившись над одним компьютером, судорожно что-то печатали.
1: «О, они занимаются Линард Скиннерт», — ответил Крейг.
0: «Спецзадание от начальства». По ту сторону экрана случайно встретились на заправке два члена первого состава группы.
1: «Как странно, что обе наши тачки сломались на одной дороге. Просто с ума сойти. Слушай, может, поиграем как-нибудь вместе?»
0: Трое ангелов облегченно вздохнули. Один открыл шкаф для документов, вынул бутылку бурбона и приложился к горлышку. Элиза слезла.
1: «И все чудеса делаются по разнарядке?»
0: Ее голос дрожал от разочарования.
1: «Вообще-то, — возразил Крейг, — обычно мы занимаемся тем, что хочется».
0: «Тем и замечателен наш департамент. Мы стоим так низко в общей иерархии, что за нами почти не следят». Компьютер Элизы вдруг запиликал, и она подпрыгнула от неожиданности.
1: «Не волнуйся», — успокоил ее Крейг.
0: «Это просто возможное чудо». Она напряженно всмотрелась в экран. Голодный китайский подросток пинал от обиды торговый автомат, пытаясь выбить из него купленный только что шоколадный батончик.
1: «Но почему именно он?» — спросила Элиза.
0: «О, они выпадают случайно. Наши алгоритмы предвидят миллионы возможных чудес, они же ВЧ, в секунду. С таким объемом мы не справимся, поэтому компьютеры показывают их по одному». Элиза увидела, что рассерженный китайский подросток запрыгнул на велосипед и укатил прочь от автомата.
1: «О, нет!» — сказала она. «Я все испортила!»
0: Крейг рассмеялся. «Не волнуйся, попыток еще много, обнови!» Она кликнула мышкой, и на экране возникла земля, сияющий голубой шар, блестящий, как новогодняя игрушка. «Удачи!» — сказал Крейг. «Она вся в твоем распоряжении!» Элиза крутилась на стуле, поражаясь размеру своего нового кубикла. В приемной молитв ей приходилось вымаливать у начальства стол, а когда его все-таки выделили, то сидеть за ним пришлось в коридоре рядом с туалетами. Ужасное рабочее место, шумно, одиноко и вонюче. По счастью, у нее редко было время это заметить.

начать. Когда Элиза пришла в приемную молитв, та разваливалась на части. Молитвы поступали по факсу, обычно чуть меньше 500 миллионов в день, и валялись кучами в кладовке. Еженочно кто-нибудь собирал первые попавшиеся под руку молитвы в мешок и посылал их наверх к Богу. Остальные отправлялись в топку. Это привело Элизу в ужас. И даже будучи всего лишь младшим ангелом, она немедленно решила такое положение дел изменить. После немыслимого числа совещаний ей наконец-то разрешили внедрить разумную систему учета. Первым делом она начала скреплять вместе похожие молитвы, чтобы не тратить Божье время попусту. «Чем меньше ему придется читать, — рассудила она, — тем больше будет ответов». Затем она ввела футбольный фильтр. В добрых 4% молитв люди хотели, чтобы мяч полетел в ворота или, наоборот, мимо них, а поскольку и тех, и других просьб было равное количество,

0: при НИИ.
1: Ну уж тут вины Рауля нет. Ты на Рауля не нападай. Элиза побледнела.
2: Мне что-то нехорошо, пробормотала она.
0: Она кинулась в уборную, и Крейг резво отскочил с дороги. Сегодня он был в хорошем настроении. Ему только что пришло письмо из ангельских кадров с уведомлением, что он снова объявлен ангелом месяца. На этот раз награда была отличная. Купон на бесплатную пиццу среднего размера. Любую на выбор. На задней части купона аккуратным шрифтом напечатали доп. Условия. За пиццу на толстом тесте все же придется доплатить. Он может выбрать не больше 3 мясных начинок. Действие купона заканчивается через 15 дней. И тем не менее, у Крейга был предлог позвать Элизу на ланч. Он представил, как они вместе пируют в кафетерии, поедая кусочки с 3 видами мяса. «Просто не верится, что ты ее выиграл», — скажет она. «Целую пиццу!» «И это еще далеко не все», — ответит он. «И это послужит каким-никаким началом». Когда она вернулась из уборной, Крейг вскочил со стула с твердым намерением сделать первый шаг. Но, увидев мрачное выражение лица Элизы, притормозил. Она выглядела вымотанной, изнуренной. А он меньше всего хотел надоедать, когда ей и так было несладко. Кроме того, он все равно не мог предложить ей ничего особенного. Это ведь просто пицца среднего размера. Ее едва хватит на 2. А что, если она захочет не 3 мясных начинки, а больше? Он со стыда сгорит, если у них не примут купон.
2: «А знаешь что?» — произнесла Элиза. «Пойду-ка я обратно наверх».
0: Крейг скосил на нее глаза. «Что-то забыла?» Она закусила ноготь большого пальца, чуть пожевала и оторвала от него толстую полосу. Крейг содрогнулся, когда она подхватила серпообразный кусочек с языка и стряхнула его на пол. Он заметил, что некоторые ногти она успела обкусать до крови.
2: «Я пойду обратно наверх», — повторила она.
0: «И скажу ему прочитать те молитвы. Я их 3 года сортировала. Ему не обязательно отвечать, но пусть хотя бы прочитает».
1: «Может, тебе домой пойти? Поспать немного?»
0: «Я не устала», — отрезала она, поднося ко рту мизинец. Крейг вдруг почувствовал огромное желание схватить ее за руку, чтобы она не грызла ногти. «Пожелай мне удачи», — сказала Элиза. С этим Крейг ничего не мог поделать. «Удачи», — произнес он несчастным голосом.
3: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

награды, и не надо. Я куплю ему медаль и шагал.

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram telegram.me/radio_ransys.
1: Студия Merz Records представляет.
2: Студент Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Борис Власов. Запись, сведение, мастеринг Алексей Черемуш.

0: «Раритет» из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! О мамах написано много замечательных песен. Вот одна из них. Называется она «Здравствуй, мама». Ее написали Давид Тухманов и Роберт Рождественский. А записал в 1976 году Геннадий Белов. Слушаем.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис продолжает свои передачи.

0: нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Рансис» представляет очередную программу для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Продолжаю рассказ о творчестве композитора, доктора Шлягера Вячеслава Добрынина.

Программу открыла песня Вячеслава Добрынина на слова Михаила Рябинина «Синий туман». Пел доктор Шлягер Вячеслав Добрынин. Вот как Вячеслав Добрынин рассказывал о начале своей популярности. Цитата. «Вышел я из метро на станции «Университет». На 47-м автобусе доехал до своей остановки рядом с домом. Вдруг слышу, из раскрытого окна какая-то музыка знакомая доносится. А эта песня моя «На земле без нас любовь» дня прожить не сможет. У меня дыхание перехватило. Может пойти туда к ним и спросить, знают ли они, чья это песня? Иду я домой весь такой ошарашенный. Мама меня встречает. Что с тобой? Так все и началось». Конец цитаты. Композиция «На земле живет любовь» на слова Леонида Дербенева была записана ансамблями «Веселые ребята» и «Самоцветы» и певцом Львом Лещенко. Запись «Веселых ребят» прозвучала в нашей прошлой программе. А сейчас послушаем эту композицию в исполнении ансамбля «Самоцветы». Запись 1973 года.

Я уже говорил, что текст для первого шлягера Вячеслава Добрынина «На земле живет любовь» написал Леонид Дербенев. В сотрудничестве с Леонидом Дербеневым Добрыниным написано более 100 песен. Их дружба продолжалась до самой смерти поэта в 1995 году. Предлагаю вам редкую запись. Песню Вячеслава Добрынина и Леонида Дербенева «Плоская планета» исполняет ансамбль «Веселые ребята». Запись с эфира Московского международного радио на английском языке 1976 года.

Песни Вячеслава Добрынина становились популярными благодаря миньонам фирмы «Мелодия», звуковым страницам журнала «Кругозор», программам радиостанции «Юность» на всех широтах. Под эти песни танцевали на танцплощадках, вкушали в ресторанах. Вот что Вячеслав Добрынин говорил об этом в программе «Достояние республики». Цитата. «Дело в том, что песни поют с горя или с радости. Песни звучат тогда и там, и в той ситуации, когда у людей праздник, и они хотят этих песен, или когда им грустно, они поют эти песни. В ресторане априори это поется потому, что там нельзя просто так сидеть, не есть и не пить. Таким образом, музыка идет как фон к удовольствию, которое человек получает, отдыхая. Я люблю писать песни, которые люди поют непритязательно. Когда в ресторане люди просят песню, они не просто так просят, а выкладывают свои кровненькие. Это говорит о том, что человек, расставаясь со своими деньгами, хочет получить удовольствие и хочет услышать свою песню. Свою любимую песню. Таким образом, ресторан – это лакмусовая бумажка. Это четкий, абсолютный индикатор популярности песни, потому что там звучат только те песни, которые любит народ. А народ не обманешь». Конец цитаты.

1974 году фирма «Мелодия» выпустила первый миньон ансамбля «Лейся песня». Руководители Валерий Селезнев и Михаил Плоткин. На этой пластиночке был записан, на мой взгляд, один из основных шлягеров Вячеслава Добрынина «Прощай», автор текста Леонид Дербенев. Вот что писали об этой песне Валерий Щелкин и Сергей Фролов в книге «Легенды Виа». Цитата. «Вспоминается история из жизни этой песенки. В то время композитор Добрынин был неизвестным, хотя некоторые его песни уже звучали в концертном репертуаре «Лейся песни». Чтобы пробить «Прощай» для записи на фирме «Мелодия», Михаилу Плоткину потребовалось немало усилий. Для этого во Дворце культуры на одном из военных заводов столицы он устроил прослушивание песни, пригласив туда художественный совет фирмы «Мелодия» во главе с Владимиром Рыжиковым. На запись первой маленькой пластинки дали добро. В сентябре 1974 года состоялась запись. В студию Валера Селезнев и Игорь Иванов приехали после концерта в Домодедово. Промокшие от дождя ребята записали вокал с одного дубля. И Добрынин сказал, что все хорошо. Пластинка вышла и стала популярной среди молодежи. Ее многомиллионный тираж быстро разошелся по стране. Первой удачей в жизни Игоря Иванова стала песня «Прощай». Он стал первым исполнителем этого удачного в будущем хита. Почти сразу же песню «Прощай» записал певец Лев Лещенко и включил в свою пластинку. Это были совершенно разные исполнения, и оба по-своему хорошие. Только вот молодежи больше нравилось исполнение «Лейся песни». Конец цитаты.

Программу продолжил шлягер Вячеслава Добрынина и Леонида Дербенева «Прощай» в записи ансамбля «Лейся песня». Позволю себе не согласиться с авторами книги «Легенды Виа». К середине 70-х Вячеслав Добрынин уже был достаточно известным композитором. Его песни входили в репертуар известных советских вокально-инструментальных ансамблей и исполнителей. Часть из них была выпущена на миньонах фирмы «Мелодия». Но продолжу цитировать книгу «Легенды Виа». Цитата. «Чудная запись соло-гитары Валеры Селезнева с фузом поразительно выделялась на протяжении всей песни. Такое гитарное звучание появилось впервые на мелодии среди всех ансамблей. А еще предложенные два ударника, услышанные у американской джаз-рок команды «Земля, ветер и огонь». Идею Валеры Селезнева пробил Михаил Плоткин и достал две фирменные установки. Так два барабанщика, также впервые в истории советских записей, сделали мощный ритм-блок. Конец цитаты. В нашей фонотеке есть несколько вариантов записи композиции Вячеслава Добрынина и Наума Олева «Я вас люблю». Ансамбль «Веселые ребята» с солистами Аллой Пугачевой и Анатолием Алешиным. Дуэт Аллы Пугачевой и Льва Лещенко. А я предлагаю вам послушать эту композицию в исполнении Вадима Мулермана. Запись 1975 года.

Я вас люблю уже давно, а вы не знаете. Меня зовете вы в кино, когда встречаете. Мы говорим о пустяках, а у меня стучит в висках. Я вас люблю, я вас люблю, я вас люблю. Но как сказать, как мне признаться вдруг, как объяснить?

близко, я вас люблю, я вас люблю. Если в жизни вдруг встречаются он и она, виноваты 100 случайностей или весна, но кто бы ни был виной, пусть винит над землей. Я тебя люблю, но кто бы ни был виной, пусть винит над землей. Я тебя люблю, вот и сейчас стою, молчу, что вдруг вы скажете? Я тоже вас давно люблю, а вы не знаете. Миг дождь пройдет, 100 солнц сойдет, 100 тысяч птиц поют зарю. Я вас люблю!

0: вас люблю уже давно, а вы не знаете. Меня зовете вы в кино, когда встречаете. Мы говорим о пустяках, а у меня стучит в висках. Я вас люблю, я вас люблю, я вас люблю, я вас люблю, я вас люблю, я вас люблю.
1: В 1976 году три заядлых футбольных болельщика, поклонники московского «Динамо», объединили свои усилия в едином творческом порыве. Думаю, вы уже догадались, кто был первым из тройки поклонников московского «Динамо». Конечно, Вячеслав Добрынин. Старший тренер московского футбольного «Динамо» Александр Севидов попросил Вячеслава Добрынина написать песню для «динамовцев». Слова к песне написал Леонид Азарх, болельщик «Динамо» с многолетним стажем. Леонид Азарх – это журналист, автор и ведущий популярных программ на радиостанции «Юность». Песню Вячеслава Добрынина на слова Леонида Азарха записал московский вокально-инструментальный ансамбль «Самоцветы», руководитель которого Юрий Маликов, также болельщик московского «Динамо». Песня называется «Динамо – это класс», «Динамо – это сила». Эта песня стала неофициальным гимном московского футбольного «Динамо». Песня часто звучала на стадионе в Петровском парке после побед московских «динамовцев». Послушаем ее. К сожалению, качество записи оставляет желать лучшего.

прошлой программе я говорил, что летом 1972 года, несмотря на сопротивление матери, Вячеслав Добрынин женился. Анна Ивановна, мама Вячеслава, не захотела знакомиться с будущей невесткой. Вячеслав и Ирина жили отдельно от Анны Ивановны, что не прибавило любви к жене сына. В 1978 году у Вячеслава и Ирины родилась дочь Катя. Вячеслав Добрынин становился все более популярным и востребованным композитором. Он мог работать в любое время дня и ночи. Все заботы о маленькой дочке легли полностью на плечи Ирины. Конечно же, она уставала и не высыпалась. В квартире громко звучало пианино. Вячеслав долго и громко разговаривал по телефону, что, конечно же, раздражало Ирину. Вячеслав Добрынин не собирался отказываться от работы и решил, что пока дочка маленькая, он переберется к маме. На время. Анна Ивановна была несказанно счастлива и окружила Вячеслава заботой и вниманием, как в детстве. А в отношениях между супругами образовалась трещина. Вячеслав Добрынин зарабатывал достаточно, чтобы оплачивать работу няни. Трещина между супругами углублялась, и с годами они поняли, что могут жить друг без друга. Завершит нашу сегодняшнюю программу песня Вячеслава Добрынина на слова Виктора Дёнина «Засыпят листья». Поет Валерий Ободзинский.

0: На сегодня это все. Слушайте радио Рансис. Заходите на наш сайт www.rancis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retrosobachka@rancis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
1: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.

0: Где цветы? Куда они исчезли? Скажи мне, где цветы? И что произошло? Скажи мне, где цветы? Их девушки сорвали. Когда же вы, наконец, поймете? Когда же они, наконец, поймут?
1: Программа «Анка-переводчица».
2: В эфире «Радио Ранси», с вами «Анка-переводчица». Всем привет! Сегодня для всех дам с редкими именами Ада, Адель, Аделина звучит музыкальная пьеса для фортепиано «Поля де Сен-Невилля», баллада для Аделины, «Баллад по Аделине». Композитор посвятил эту пьесу своей дочери. Мы слушаем первое исполнение этой баллады в 1977 году. Ричард Клайдерман и оркестр Лондонской филармонии.

В эфире радио «Рамсес», с вами Анка-переводчица. Переводить мне сегодня не придется. Музыканты сами позаботились и перевели эту пьесу с инструмента на инструмент. Соло на трубе Жан-Клод Барелли и оркестр Фауста Папетти.

В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. Не нашлось поэта, чтобы выразить словами настроение этой пьесы. Мы слушаем вокалист Даниэль Ликари.

В эфире радио «Рамсес», с вами Анка-переводчица. Баллада для Аделины звучит на языке балалайки. Оркестр Пермской филармонии, соло на балалайке Андрей Горбачев.

В эфире радио Ранси, с вами Анка-переводчица. А вот звучит перевод на язык гитары. Сандор Энеиди.

В эфире радио «Ранси», с вами Анка-переводчица. Вот еще один вариант. Попробуйте догадаться. Музыкально-эксцентрическая группа «Sweet Dreams» — «Сладкие мечты» исполняет эту пьесу на хрустальных бокалах. Может, когда-нибудь какой-нибудь поэт, вдохновленный этой мелодией, сочинит песню. Может быть, это будет кто-нибудь из слушателей. А пока эта баллада остается без слов, нам пора прощаться. Заходите на огонек. Мы будем слушать именные песни, а иногда переводить не только песни, но и музыку с инструмента на инструмент. Пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья. Абонар.

0: Скажи мне, где цветы? Куда они исчезли? Скажи мне, где цветы? И что произошло? Скажи мне, где цветы? Их девушки сорвали. Когда же вы, наконец, поймете? Когда же они, наконец, поймут?
1: Вы слушали авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица».

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц».
1: Всем привет, это Евгений Корнев, автор и ведущий программы «Инфотрон». Слушайте мою программу в эфире первой российской интернет-радиостанции для незрячих «Радио Рансис» и присылайте свои отзывы и предложения по электронному адресу infotron@ransis.org. Они помогут мне при создании новых передач.
0: Современные информационные технологии в программе «Инфотрон». Подробности и время выхода программы в эфир на сайте www.ransis.org в разделе «Сетка вещания». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

0: Радио Рансис. Наш адрес в интернете www.rancis.org.
1: Интурист хорошо говорит.
2: А что он говорит конкретно? Что?
3: Языками не владею, ваше благородие.
0: Если вам интересно, о чем поют ваши любимые иностранные исполнители, слушайте в эфире Радио Рансис авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица». Время выхода программы в эфир уточняйте на нашем портале по адресу www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене.
4: Фрагмент живого выступления.

грачи на гнезда прилетели, а я читаю между строк, дождусь ли я тебя, сынок.

0: Спасибо.
1: Музыкальное объединение «Мэрц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

мало уделяем друг другу внимания, но в наших сердцах вечно горит пожар. Я люблю тебя, Зая. Спасибо Господу за то, что ты просто есть.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: На кого же рассчитано ваше творчество? На народ? На эстетов? На тех, на сех? Ах вы, ваше критическое высочество! Разве душу возможно делить на общество? Я живу для людей и пишу для всех. Бьюсь, чтоб каждой строкой поддержать друзей, а мерзавцев стремлюсь обратить в людей. Пусть дорога трудна и сложна задача, только стоит ли жить на земле иначе?
2: Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на заключительном концерте 6-го фестиваля самодеятельного творчества инвалидов по зрению города Москвы, который провела Московская городская организация ВОС при финансовой поддержке Департамента труда и социальной защиты города Москвы. Этот фестиваль посвящен 870-летию нашего дорогого города. На сцену приглашаем председателя Московской городской организации ВОС Машковского Александра Николаевича.

Уважаемые друзья, добрый день. Действительно, сегодня прозвучит последний аккорд очень большого мероприятия, который выявил новые таланты, новые коллективы. Мы много будем еще благодарить и наших председателей, руководителей кружков, активов организации, секретарей за ту громадную работу, которую они провели, готовясь к этому празднику. Но сегодня, к сожалению, я должен начать данный концерт с очень грустной минуты. К нам пришел Александр Николаевич Яковлев. Он переведен на новую работу. Да. Раз. И действительно, эта личность была...